0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий. Насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действием все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире. Заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит, потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм, я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам 3 детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили 3 свиней, на одной написали 1, на другой 2, на другой 4. Этих 3 поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику, Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен, нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность, я буду искать свинью номер 3. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это

0: Высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия. И ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином – резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистентны. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле, это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И второе, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Это, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Но я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. АСИ, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть парсит какие-то...
2: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит. И наша частота обновления АСИ составляет полгода. Это не говорит, что в один день АСИ обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, АСИ — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в АСИ. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это маркетинг, это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важная — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала. Однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции
2: получается. На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Okay. Угу. То есть у тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, если деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплачивает страховая компания, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условно там эквивалент 500 долларов,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно, бесплатно. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да, знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1 это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому на самом деле государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа – это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе – это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье – универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое – точно начинать. Предпринимательство – это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали, ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзы. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела де Кворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявкисри архалса. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архалса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего

0: ДНК звучит так: «Мир полон чудес». Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так: «Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю». С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь — пожнешь действие. Посеешь хорошее действие — пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку — пожнешь характер. Посеешь хороший характер — пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться, и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите: в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос: а что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь невзвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь три вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит, она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет, таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клип закрепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Асса притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кее Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
2: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети. И я как бы не очень там где-то хожу, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, вот, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову «20 долларов в кармане». Интересно. То есть я приехала сюда с 20 долларами в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в «Шератоне». Я работала в «Шератоне» в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
1: Сколько тебе лет тогда было?
2: Мне тогда было чуть больше 19. Да. Но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье. И как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
1: В свои 19 лет. При да. этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной
2: Абсолютно.
1: Семье. Такой прям...
2: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. А мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Угу. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
1: Ну, да. Это вот у нас у казахов в Ярбуладах. Что скажут соседи, родственники, окружение.
2: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, да, чья ты дочка? Да.
1: Ну, с каким будешь?
2: Да. Всегда говоришь, там, я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
1: Ты по счету какая?
2: Я третья.
1: Третья, средняя.
2: Да, я третья.
1: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
2: Тоже, да.
1: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19
2: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
1: ты убежала
2: молчок.
1: Из дома.
2: Ну, знаешь, вот сказать убежала, наверное, слово это значит,
1: ну, набралась смелости.
2: Убегают замуж там это.
1: Ну, хорошо,
2: а
1: набралась
2: я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение... продолжать, то есть жить свою жизнь.
1: Это было достаточно смелое решение.
2: Да.
1: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда? Ну, и тогда, по факту кстати, позвонить родителям, сказать, мама.
2: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже, наверное, в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general трейдинг. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже я вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу? Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще. Он говорит: ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку. Да, да? Да. Потому что маркетинг – это маркетинг. Да. Ну, я говорю: объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, этот, как-то немного помогу вам, ребят, хорошо. Так все и началось. Вот, начала... У меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привезти там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая не этот бизнес. Вот, мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
1: Сначала ты искала.
2: Да, то есть я начала ходить, то есть этот какого мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, контракты, которые он стал уже сразу их получать. И один день он приходит и говорит: слушай, говорит, большие комиссионные получаются, говорит, да, я немножко, говорит, хочу тебе сократить.
3: Если ты будешь таким темпом работать, я банкрочусь.
2: Я ему говорю: подожди, беременных женщин обижать нельзя, Я говорю: да, такое дело не пойдет, говорю, давай мы с тобой, говорю, как договорились, ты будешь держаться на своем слове. Ну, он не сдерживает свое слово, вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги, да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И,
1: друг, ты его проверила на деле и в деньгах, ты уже поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь по всей
2: видимости
1: работать.
2: Естественно, что я точно не пойду с ним, да, и, ну, так как я, наверное... Не то, что там, я не могу сказать, что я обиделась, я не люблю, когда нарушают
1: правила.
2: И я ему сказала, я говорю: ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя. Ну, и вот, пожалуйста, я это сделала.
1: Вот этот принцип «уговор дороже денег», он привел тебя сегодня к тому, кем ты являешься?
2: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
1: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг и вот этот мейнтенс. Да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню время от времени, я в Индии приехала привезти 1000 человек.

0: Наверное, что уже? в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть
1: Вот.
0: это не женский бизнес, и тем более женщина, которая не с того региона, ни с Индии, ни с Пакистана, ни с Бангладеша, ни с Непала. Я вообще аутсайдер.
1: Женщина из Центральной Азии.
0: Из Центральной Азии вошла вот в этот
1: покорившая
0: бизнес.
1: Покорившая Ближний Восток.
0: Вошла в этот бизнес, и да, и не просто этот... Не просто вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила.
1: Масштабировала.
0: Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы 4 человека в офисе и до... Уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в моей
1: Только
0: компании.
1: Только на Дубай или на весь Ближний Восток?
0: Только в Дубае у
1: Только
0: меня
1: в
0: были.
1: Дубае.
0: Это были employee моей компании. То есть я работодатель, 2700 человек.
1: Вот. Это риски. И... Какие риски ты на себя брала?
0: Ну, как говорится...
1: Тот, кто не рискует.
0: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
1: тот,
0: дальше...
1: Тот, кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
0: Это точно, да. Тот едет домой.
1: Да, тот едет домой.
0: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. И вот, говорит, вы привозите нам людей. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
1: есть потребность,
0: demand, да, потребность есть, значит,
1: вопрос.
0: Нужно по этот, как, открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузе. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне. И кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу, я еще
1: кормили.
0: Этих людей кормила, и я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
1: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели. То есть это понятно. Всем сейчас, все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно заработала, зарабатывает, скорее всего. Потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это удалось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
0: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
1: азарт был.
0: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это. Operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на...
1: Food and beverage, ты от него далеко.
0: Да, для меня это вообще было как-то, я училась, я... дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее, но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут, и тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, ты

0: тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу, почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают. Это значит, помимо того, что ты вкладываешь там, в экономику там, со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей?
1: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
0: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
1: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают, вот этот, знаешь, есть такой миф, они получают 100-200 долларов.
0: Да вы что, девочки, это даже закон Эмиратов не позволяет.
1: Да?
0: То есть есть между
1: многие
0: странами...
1: Многие так и думают и верят, да, что 200
0: смотрите,
1: долларов у него
0: зарплата. Между странами есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, с которой выезжают. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется с в государственной системе.
1: Разрешение берет, да?
0: Да.
1: Выезд.
0: То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть, они знают, куда...
1: Средний чек 300 долларов.
0: Да, 300 долларов плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по 2 часа.
1: То есть он может еще дополнительно,
0: да,
1: если
0: хочет.
1: Физическое.
0: Да, если хочет.
1: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день, питание, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
0: Да.
1: Но это круто. Да.
0: Практически во всех в labor campах есть медицинские...
1: то есть медпункты есть, но такие medical...
0: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
1: То есть есть это уже. Круто.
0: Это...
1: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это кому-то?
0: Да, я в 2012 году или 2013 году.
1: Ты понимаешь, что Food & Beverage
0: нет,
1: это
0: нет, я не,
1: очень...
0: Нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые купили. У меня просто физически нет уже столько...
1: энергии.
0: Да, у меня, этот, какой я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
1: Ну, ответственность колоссальная,
0: да,
1: это жизнь
0: я
1: людей.
0: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
1: Я знала, я думаю, ну окей, я поехала опять в Непал, поехала в Бангладеш, поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и ну как-то, да, там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Ну, видишь,
0: ну,
1: это...
0: Да, помимо строек еще очень много. Там отели, то есть это hospitality sector, да, это oil and gas sector, это education sector. Вот, например,
1: но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй и третий бизнес.
0: Это то же самое, просто другое направление.
1: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates. То есть Emirates...
0: Мы привозим людей в аэропорт.
1: Тоже трудоустраиваете вы?
0: Потом мы бы вот привозили людей с Узбекистана, с Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
1: как... VIP-терминал, то есть это VIP-лаунж, это полностью...
0: Да, first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
1: Вот. Хорошо, один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, ну, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей Fly Dubai. Как? Расскажи.
0: Ну, смотри...
1: Все же ищут возможности.
0: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Mm-hmm. Да, например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда…
1: В одну точку
0: пить. Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то interconnected. То есть один бизнес помогает другому. Угу. Но рекрутмент бизнес – это одно и то же. То есть если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Угу. Да? А hospitality сектор – это другая. Угу. То есть, ну, это тот же самый бизнес.
1: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
0: Это одна компания. Да, то есть компания. Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
1: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего, потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.
0: Родителям никогда не хотела ничего доказывать.
1: Ну, может быть, подсознательно было такое, нет?
0: Нет, я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую... У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас... Были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах, да? И папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что, у нас
1: деликатно.
0: Вообще такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал, я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода, то есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим или в тюрьме. У меня не было середины, я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельные. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого, рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. И я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы – это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях, затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело.
Если вы говорите себе «я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам «нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третья, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.
2: Мысли вслух.
3: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика – это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика – накопление ради накопления. Он предупреждал, бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше». А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: «Деньги – это инструмент власти. Но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств». И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги – средство, а не цель. Для Сенеки – инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли – ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило: деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине – избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал, «Государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость». В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства.
4: Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал, власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах. Если ваш доход не связан с созданием ценности, он нестабилен.
3: Поэтому второй принцип. Строй источники дохода, которые дают тебе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес – а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок – дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. Иногда даже против собственной природы.
5: В деньгах это означает… Умение говорить «нет» своим желаниям.
3: Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
6: Вы инвестируете, зная, что возможны потери. Но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
3: Пятый урок – репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно.
4: Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал.
3: Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему. Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении.
7: Первый глубокий принцип – контроль над реакцией.
3: Сенека писал, «Нас тревожат не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция сохраняет рациональность. Теперь добавим Макиавелли.
4: Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди.
8: Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос, изменилась ли фундаментальная ценность. Когда актив растет, он задает вопрос, не стала ли цена иллюзией. Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы.
9: Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы.
4: Макиавелли писал, «Тот, кто зависит от милости других, слаб. В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы». Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами.
10: В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность.
4: Макиавелли добавляет, «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости». Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли. Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал, богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние.
11: Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им. Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести, Сенека – о добродетели, Макиавелли – о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки.
12: Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала.
4: Шестой принцип – подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее.
13: Седьмой принцип – свобода от зависти.
4: Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо. Восьмой принцип – накопление как средство, а не смысл.
14: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции, личной, профессиональной, интеллектуальной. Девятый принцип – контроль над временем.
15: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат о краткости жизни, напоминая, что время – главный ресурс.
4: Макиавелли говорил о правильном выборе момента. Тот, кто управляет временем, управляет и деньгами. И теперь главный синтез. Аристотель учит балансу,
16: Сенека – внутренней устойчивости, Макиавелли – стратегическому расчету.
17: Задайте себе финальный вопрос. Если завтра ваш доход сократится вдвое, вы сохраните спокойствие и план. Если он вырастет вдвое, вы сохраните дисциплину. Если ответ «да», вы уже на пути к соединению древней мудрости и современных денег. Потому что настоящая сила не в размере капитала, а в том, кто им управляет.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1.5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье, а рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1.5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюртовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «индирей» в древности именовался «эндири», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей: «Цирк, цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
6: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» — сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
5: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления, поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельное
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво. Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, ну, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так. Между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
2: Валовый продукт. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
2: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
2: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
2: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, амортизаторы не срабатывают. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
2: Возможно, перешла.
1: Возможно.
2: Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
2: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
2: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
2: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung и другие чеболи, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший, все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
2: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
2: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год-два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
2: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
2: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не... передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией, обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
2: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась.
1: Угу.
2: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процесс глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно.
1: Это факт, да.
2: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 из единицы разнообразия, свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум 3 вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним, это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующие – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, такие как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность, активные выражения благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности. Использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминание благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности, активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувства благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качества жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создание трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загеров с новостями к этому часу. Полицейские задержали в Махачкале молодых людей 18 и 19 лет, которые подозреваются в ограблении женщины-продавца на Цумадинском рынке. Об этом сообщает нам МВД по Дагестану. 16 июля с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Богатыревка. Она рассказала, что двое посетителей рынка похитили у нее одежду на сумму 11 300 рублей. Злоумышленники действовали под предлогом покупки товара. Один из молодых людей продемонстрировал поддельный чек о переводе денег. Пока продавщица смотрелась в экран телефона в ожидании зачисления средств, второй сообщник спокойно удалился с рынка в новой одежде. Так и не дождавшись поступления, женщина бросилась вдогонку, однако и первый покупатель успел убежать, прихватив две рубашки, футболку и брюки. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже, у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. Ну и пожарно-спасательное подразделение МЧС Дагестана за прошедшие сутки ликвидировали 11 возгораний, включая пожар в жилом доме в Каспийске и также в микроавтобусе в Сулейманстальском районе. Об этом сообщается в оперативной сводке ведомства. Из 11 зарегистрированных пожаров 2 носили техногенный характер, 5 произошли на открытых территориях. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в селе Гириханово, это Сулейманстальский район, где сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, а также в Каспийске на улице Тимирязева произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук-Банияс, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите торговой палаты США в Вашингтоне, которая посвящена американским инвестициям в Ирак. Речь идет о трубопроводе, который соединяет северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. Это трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тысяч баррелей нефти в день. Он был построен еще в 1959 году. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как сообщает парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Черемезовым. По его словам, за прошедший год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны. На упаковках продуктов теперь планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать подходящие продукты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Двадцатое июля на календаре. Доброе утро, Дагестан. Сегодня понедельник, начинается новая неделя, а это значит самое время оставить вот все плохое позади, вот что там не получилось, и дать себе еще один шанс. Ведь понедельник это не наказание, а возможность, мне кажется, начать что-то вот заново. Доброе утро всем, кто уже мчится по делам, кто только что открыл глаза, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас убеждает себя, что еще 5 минут сна ничего не изменит. Спойлер, изменит, вы снова проспите, друзья. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. От Дербента до горных аулов, от Каспийского побережья до самых северных районов нашей республики. Итак, впереди новости, хорошая музыка, интересные истории и, конечно же, отличное настроение. Доброе утро! Мы поехали!

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Россия по итогам 2026 года может снова выйти на первое место по числу туристов, которые приехали в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Среднеземноморскую ассоциацию отельеров. Кстати, за первое полугодие Анталию посетили более 1 миллиона 300 тысяч гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. Отрасли это связывают с снижением с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. При этом российский рынок остается для Анталии одним из самых ключевых. Главным соперником за первое место в турецком турпотоке остается Германия. В Анталии также рассчитывают продлить туристический сезон и увеличить доход от каждого гостя. Ну и в России почти на четверть выросло число аварий с пострадавшими велосипедистами. За первые 6 месяцев этого года произошло около 2900 таких ДТП. В них погибли 123 человека, еще 2800 получили травмы. Данные госавтоинспекции изучил, кстати, «Коммерсант». Больше всего там таких аварий зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае. Одновременно более чем на 32% выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности. Кстати, аварий с автобусами стало больше на 9%. С 1 августа уведомление по имущественным налогам будет автоматически появляться в личных кабинетах и на сайте госуслуги. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы, через портал необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за предыдущий год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему доступны. Бумажные письма получают граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направляться требования и решения взыскания задолженности. Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как сообщает «Коммерсант», эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. Идея появилась после опроса студентов. 2/3 из них готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Все полученные средства вузы должны будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. При наличии свободных номеров там также могут размещать участников конференции. По программе капитального ремонта Миноборнауки планирует за 4 года обновить 800 студенческих общежитий. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Об этом РИА Новости сообщили в Эльбрусском высокогорном поисковом спасательном отряде МЧС. Оба альпиниста находились на высоте около 4200 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направились 12 спасателей. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по региону, восхождение совершал отец 1986 года рождения, а также его сын, 11-летний, 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, его сын в результате падения скончался. Следователи организовали сейчас доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств произошедшего. С 1 августа Социальный фонд России пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, размер выплат изменится с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудника в прошлом году. При этом неважно, продолжает человек работать сейчас или уже уволился. Главное условие – наличие страховых взносов за прошлый год. Обращаться в соцфонд не потребуется. Перерасчет проведут автоматически по данным работодателей. Ведомство определит количество пенсионных баллов, начисленных за прошлый год, и скорректирует размер выплаты. Кроме того, назван регионы с самыми высокими средними пенсиями для неработающих граждан. Более 30 тысяч рублей получают жители ряда северных и дальневосточных регионов, включая Карелию, Коми, Архангельскую, Мурманскую и Магаданские области. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке. Там пенсия около 44 тысяч рублей. В среднем по России выплата превышает 25 тысяч рублей. Ну и почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работает с психологом только 14% опрошенных. Еще 16 проходили терапию раньше, а 19 были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опрос главным препятствием стала высокая стоимость консультации. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. При этом 28% респондентов считает комфортной сумму до 3000 рублей. Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября. Участника, которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Изменения могут коснуться и победителей с призерами прошлого сезона. Сейчас я напомню, что они могут сразу прийти на следующий этап, а по новым правилам им придется начинать со школьного. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения, после этого Минпросвещение решает, принимать ли предложение изменения. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной или с неснятой судимостью. Им, кстати, предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом, кстати, неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать. Как пишет газета.ру, новые правила не должны затронуть иностранцев, которые признаны беженцами или получили в России политическое либо временное убежище. Ну и чаще всего здесь на дорогах Дагестана я замечаю, как одиночки туристы приезжают в Дагестан, вот рюкзачок у них, и они сами путешествуют. Честно сказать, я даже всегда поражался такими людьми, потому что они кайфуют, мне кажется, вот здесь сейчас, вот своими глазами увидеть всю эту красоту, и неважно где. Компаниям больше не нужна, россияне стали чаще отдыхать в одиночку, и больше всего таких запросов приходит от бизнесменов, кстати. Об этом рассказали Коммерсанту представители туротрасли. Сколько стоит поездка без гида и попутчиков, и что предлагает рынок соло-путешествий. Тему продолжат мои коллеги.
2: Соло-путешествие занимает почти 20% от всех бронирований по миру. Прирост за пару лет больше 40%, говорится в отчете Condo Ferries. Этот сегмент аналитики называют главным драйвером современной тур-индустрии. Это не бэкпэкинг, бюджетные путешествия с рюкзаком, а осознанный и продуманный маршрут. Зумеры в таких поездках ищут себя, бизнес, перезагрузки, замечает вице-президент Российского союза тур-индустрии Дмитрий Горин.
3: Развитие технологий и удаленные работы как раз стимулируют и соло-туризм. Компании, которые занимаются в том числе и деловым туризмом, они видят развитие лыжа-туризма, когда человек после своей служебной командировки планирует уже путешествие, оставаясь, например, в этом же городе. Смотрит на событийный фестиваль, программу, в том числе возможность новых контактов. Средний чек по России 150 тысяч и выше. В премиальном сегменте, в зависимости от программы, свыше миллиона и даже двух. Часто есть запросы на индивидуальные трансферы на вертолете.
2: В соло-путешествия едут минимум на месяц, говорят представители туротрасли. Собрать компанию непросто и нет желания подстраиваться под чей-то ритм.

0: Этот самый баланс между работой и жизнью, что отстаивают зумеры, никак не хотят принять работодатели. А именно поколение Z серьезно меняет рынок туристических услуг. На них приходится почти 60% запросов на соло-путешествия. И люди ищут не только впечатлений, замечает президент клуба путешествий Михаил Кожухов.
1: Очень много нового одиночества. Причем его испытывают те, кого общественное мнение считает успешным. Не только бизнесмены, и служащие высокого звена. Возникает потребность в расширении круга общения. Такое ощущение, что люди стали больше искать какие-то смыслы, свободные от политизированности.
0: Соло-туристы запрашивают индивидуальные программы без гидов и сопровождения, но хотят четкого расписания всех перемещений, говорит коммерческий директор U-Travel.me Валерий Бритаус.
2: Мы видели большую часть таких запросов по Европе. Двух- или трехнедельное путешествие по Исландии, таким образом себе один человек запросил. Был запрос на японскую архитектуру. Они хотят увидеть какие-то места, которые не очень популярны в гидах общепринятых. Хотят расписание пошаговое, где завтракать, где обедать, что делать между этим всем. Хочу сходить в этот музей, а сколько мне там лучше всего времени провести. То есть вы можете просто купить готовое расписание. Плюс, может быть, еще сопровождение похода. Четвертым день вам не понравилось, не успеваете, либо хотите по-другому. И вы на связи с этим организатором.
0: Один день индивидуального расписания стоит в среднем 5000 рублей. В зависимости от сложности маршрута, например, с экстримом вилка доходит до 30 тысяч. Это без билетов, размещений и развлечений.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог FM. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов страны. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской области, а также в других регионах России. Цены варьируются от 1 до 350 миллионов рублей, в зависимости от местоположения по нашей стране, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стали ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлено также АЗС крупных нефтяных компаний. Так, «Газпром» сеть АЗС продает объекты в Астраханской, Ростовской и Тамбовских областях. Нижегородской области по цене от 13 миллионов рублей. «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. На «Авито» также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51 миллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили запустить программу утилизации машин старше 20 лет. Кроме того, по мнению экспертов, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины, в том числе предполагаемых дополнений. Это цена автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, данные о техническом обслуживании с указанием даты или пробега, а также информация о замене деталей и жидкости, сведения об обремененных деталях и установление их снятия. Также, кстати, эксперты отметили, что старые автомобили не очень безопасны для вождения, а процесс старения российского автопарка усугубляется. Если в 2015 году на долю автомобилей в возрасте до 10 лет приходилось около половины, то по итогам 2025 года она достигла 70%. Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил о том, что его приложение «Карты и навигатор» получили соответствующее обновление. Прямо в карточках-заправках теперь показывают, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Также приложение начали показывать пробки у АЗС и еще дают возможность строить поездки с экономией топлива. Приложение будет искать маршрут с меньшим расходом горючего, например, за счет более плавного скоростного режима или отсутствия светофоров. Об этом сообщили в Яндексе. Совет Федерации еще в пятницу одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года, об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе и через систему быстрых платежей. Там будут сообщать об изменении условий обслуживания. Закон призван сделать сейчас банковские услуги понятнее и защитить людей от скрытых комиссий и важных условий, которые сейчас могут быть указаны самым мелким шрифтом. За первые 6 месяцев этого года в России зарегистрировано почти 37 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий. Это на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего к концу июня в отрасли насчитывалось, я напомню, около 273 тысяч организаций ИП. Минцифры также отмечает устойчивый спрос на государственную аккредитацию. За полгода ее получили уже почти 500 компаний. Кстати, еще одной причиной роста эксперт назвала развитие кибербезопасности. Кроме того, современные инструменты, включая и помощников для программирования, позволяет небольшим командам быстрее запускать новые проекты. Лето считается, кстати, самым выгодным временем для поиска квартиры в аренду. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Кстати, по его словам, в этот период на рынке больше предложений, поэтому проще найти недорогой вариант и получить скидку. В конце августа и к началу сентября спрос заметно растет, и люди возвращаются после отпусков, а подходящих квартир становится все меньше. Ну и Совет Федерации одобрил закон еще в пятницу о штрафах за недопусков операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает «Парламентская газета». Управляющая компания будет теперь отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение или затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до полумиллиона. Закон, кстати, должен сейчас сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Ну и, друзья, квитанции за жилищно-коммунальные услуги смогут направляться в личный кабинет на портале госуслуги. Такой законопроект одобрил Совет Федерации. Электронные платежные документы будут получать пользователи, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого способа доставки. При этом квитанция в личном кабинете будет считаться официально полученной, а бумажный вариант дополнительно направлять не станут. Но россияне могут начать возмещать деньги, похищенные телефонными мошенниками. Новые правила подготовила Минцифра, об этом сообщает телеканал 360.ru. Пострадавшему нужно будет обратиться в свой банк, если тот не заблокировал подозрительный перевод, ущерб возместит кредитная организация. Если банк действовал правильно, заявление передадут оператору связи. Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев пояснил, что если оператор пропустит звонок с номера, уже внесенного в систему антифрод, деньги должны будет вернуть в течение 30 дней. Ну и, друзья, к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее и передачу данных безопасности. Реализацией проекта займется Минцифра вместе с другими ведомствами. Кроме того, федеральных чиновников уже обучают работе с искусственным интеллектом. В этом году такие курсы прошли более 450 госслужащих. В России до конца года планируют зарегистрировать тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Кроме того, в этом году на российском рынке ожидается препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. Его действующее вещество разработал один из институтов нашей страны. Параллельно завершается, кстати, подготовка еще 3 лекарств для редких заболеваний. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капитальный ремонт старше 3 лет. Об этом пишет российская газета. Решение приняли после спора о региональном фондом, который продолжал указывать в платежах задолженность, которая накопилась за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд. Тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек. Ну и, друзья, «Одиссея» приблизилась к кинотеатрам. Как критики оценили новый фильм Кристофера Нолана? Лучшая работа Кристофера Нолана, так критики называют его, о новой картине «Одиссея». Публиковать рецензии разрешили накануне. В России фильм официально не выйдет, но кинотеатры уже готовят свои показы. Тему продолжат мои коллеги.
2: 96 из 100. Столько критиков портала Rotten Tomatoes советуют «Одиссею» к просмотру. Таких рецензий не собирал ни один фильм за всю карьеру британского режиссера. Впрочем, восторг разделяется. Разделяют не все. «Экономист» назвал экранизацию глупой. Античного героя с классическими изъянами превратили в современного хорошего парня, отмечает издание. Фильм посмотрела и кинокритик Forbes Тамара Ходова. По ее словам, «Одиссея» определенно станет главным кинособытием года.
3: Невероятно зрелищный, масштабный фильм, ради которого съемочная группа объездила половину Южной Европы, заехала в Исландию, Британию, отстроила целую Трою, создала троянского коня, использовала огромное количество массовки, снимала в открытом море на настоящих деревянных кораблях, и это все видно в кадре. Каждый вложенный в студии Universal цент виден на больших экранах.
2: Картину еще до премьеры раскритиковали в соцсетях. Претензии были ко всему, начиная от костюмов и заканчивая актерским составом. Отдельную дискуссию вызвала темнокожая Лупита Нионго в роли Елены Троянской. Подбор актеров вопросов не вызывает, но из-за избытка событий многим из них не хватает времени раскрыться, продолжает кинокритик Тамара Ходова.
3: Все сомнения, которые могли были быть высказаны пользователями в интернете, развеяны Ноланом. Такое ощущение, что продюсеры просто погуглили, кто самые популярные актеры сейчас, и просто взяли их всех в фильм. Дело не в том, что они какие-то неубедительные или просто этот каст не работает, а в том, что из-за масштабности действий и насыщенности событий актерам просто негде развернуться. У многих из них всего пара строчек диалога, может быть, пара сцен. Так, например, не повезло Шарлиз Терон или Зендей. Наверное, это все-таки бенефис Мэтта Дэймона, и главный фокус сосредоточен на его герое и его моральных муках.
2: В некоторых московских кинотеатрах картину покажут уже 23 июля, всего через неделю после официальной премьеры, пишут «Известия». Смотреть «Одиссею» западные критики советуют только в IMAX. Это первый в истории фильм, целиком снятый на 70-миллиметровую пленочную камеру этого формата, и именно так раскрываются все ее преимущества. Впрочем, в теневом российском прокате приблизиться к такому качеству изображения вряд ли удастся, уверен кинокритик Максим Ершов.
4: У нас фильм будет в теневом прокате с задержкой, но с некоторыми помехами в виде непонятного изображения. Явно это будет не пленка, не IMAX, а что-то спираченное. И я, честно говоря, даже не знаю, что делать истовым поклонникам Нолана, потому что в данном случае особенно запарился со звуком и с изображением. Будь это официальный прокат, мы бы говорили о каких-то рекордных цифрах, несмотря даже на лето. Тем более, что сейчас выбор в российских кинотеатрах скудный, и каких-то по-настоящему громких отечественных премьер в июле нет.
2: Впрочем, проблема с качеством изображения касается не только России. Формат, в котором снимал Нолан, большинство залов попросту не поддерживают. Во всем мире таких кинотеатров всего 41. 26 из них находятся в США, а еще 7 в Канаде.
1: Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 7%, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в нашей стране, это в Ненецком автономном округе. Меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май сократились также продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Ну и, друзья, владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. За последний месяц в интернете появилось более 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и в других областях. Некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие АЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. В НАТО не ожидают, что смена министра обороны Украины изменит стратегию Киева на поле боя. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал уход Михаила Федорова из ведомства. Ранее президент Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, а затем предложил на должность министра обороны временного главу службы безопасности Украины. Решение вызвало скандал. В Киеве начались демонстрации с призывом вернуть Федорова, а в Европе удивились перестановке в министерстве. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
5: Новому министру обороны Украины придется не только готовить страну к зиме, но и разрешать новый политический кризис от перестановки, которую никто не ожидал, пишет издание «Монд». Смена главы Минобороны все больше выглядит как неудачный маневр Владимира Зеленского. За 6 месяцев на своем посту Михаил Федоров стал популярным политиком. Это показывают и демонстрации, которые накануне прошли в нескольких крупных городах Украины, в том числе напротив президентского дворца в Киеве. Решение Зеленского удивило и депутатов. В Верховной Раде подчеркивают стремление президента постоянно укреплять свою власть. Зеленский, по словам парламентариев, хотел видеть в Минобороны лояльную и послушную фигуру, подобную главкому Александру Сырскому. Многие украинцы не могут понять перестановку кадров, пишет газета «Цайт». В Киеве на митинг собрались около 1000 человек. Многие для этого взяли отгулы, а среди демонстрантов было непривычно много молодежи. Они держали картонные плакаты с лозунгами «Федоров – наша надежда» и «Не трогайте то, что работает». Уже бывшего министра обороны считают модернизатором и близкому к народу человеком, отмечает немецкая газета. Вскоре после начала российско-украинского конфликта он публично просил Илона Маска предоставить Киеву спутниковую систему Starlink, и миллиардер согласился. Уход Федорова показывает, что Зеленский рассчитывает на скорейшее окончание боевых действий и не готов в корне реформировать армейские структуры, заключает сайт. Смена министра обороны потрясла западных союзников Украины. Решение стало несколько шокирующим, рассказали европейские чиновники CNN. А действия Зеленского, по их словам, могут иметь далеко идущие последствия для отношений Киева с ключевыми партнерами. Мнение НАТО приводит политику. В Альянсе считают, что Федоров отлично справлялся со своей работой и казался очень эффективным. Но собеседники издания видят и некоторые плюсы от перестановки кадров. Они сходятся во мнении, что между Министерством обороны и командованием армии возникла напряженность, которую с отставкой Федорова, вероятно, получится снизить.
1: 20 июля на календаре. Давайте заглянем, друзья, что же интересного произошло в истории человечества. В 1969 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Представляете, человечество долетело до Луны, вступило на него, а мы иногда по утрам не можем найти второй носок. В 1973 году легендарный мастер боевых искусств Брюс Ли именно 20 июля ушел из жизни, но его фильмы и философия до сих пор вдохновляют миллионы людей. Все-таки хорошее напоминание, что настоящая сила — это не только удар, но и дисциплина, друзья. А еще сегодня отмечается Международный день шахмат. День, когда можно официально сказать «я продумываю каждый ход». Правда, большинство из нас продумывает только один ход — кофеварки, друзья, это утро. А еще сегодняшний день отмечается как Международный день Луны. Если в детстве вы мечтали стать космонавтом, знайте, мечта сбывается, желание взять отпуск остается неизменным. Большие достижения начинаются все-таки с маленького шага, поэтому не бойтесь начинать что-то новое, даже если сегодня это всего лишь первая чашка кофе и хорошее настроение. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Об этом пишет парламентская газета. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу этого года показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом портал unefs.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть предполагаемых точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. В России расширяют применение искусственного интеллекта при диагностике заболевания, об этом сообщает «Комсомольская правда». В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас я напомню, что искусственный интеллект уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключения. Минздрав отмечает, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч подержанных машин. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада». Следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хюндай Солярис» и «Лада Семерка». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 миллионов 900 тысяч автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 6% почти больше, чем за тот же период прошлого года. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации, подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. В Кремле опровергли возможность вмешательства в американские выборы. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп упомянул Россию среди потенциальных угроз для избирательной системы США. При этом большая часть обвинений досталась Китаю. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей не исключает, что отношения Москвы и Вашингтона еще больше ухудшатся. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей.
2: Дональд Трамп выступил с обращением к нации в ночь на 17 июля по московскому времени. В своей 25-минутной речи, ссылаясь на данные разведки, президент США заявил о максимальной уязвимости американской избирательной системы. Основная угроза – Китай, который, по словам главы Белого дома, получил несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей. Также 47-й президент Соединенных Штатов отметил, что противники Америки, включая, внимание, Россию, все тот же Китай, Иран и КНДР, обладают технической способностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру. Здесь важно подчеркнуть, речь идет лишь о теоретической возможности, а не о конкретных обвинениях. Впрочем, дело даже и не в этом, а в том, что Россия названа в числе противников Америки. В этом опять же нет ничего необычного. Просто Дональд Трамп раньше старался как-то обходить подобные острые углы, всячески их сглаживая. Хотя какие к нему претензии? Это разведка так посчитала. Да и нового ничего в этом нет. США – страна для России недружественная, тогда как Китай, Иран и Северная Корея – напротив. Китай все это категорически опроверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сослался на обезличенную информацию. Далее цитата. «Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела». Конец цитаты. Да, Москва также обвиняет, в том числе и западные страны, во вмешательстве в свои выборы и всячески с этим борется. Профилактически. Как известно, в ноябре в США пройдут очень важные для Трампа выборы в Конгресс, которые могут привести к его импичменту. Можно даже рискнуть сказать, что это будет битва между двумя полюсами. На одном глобализм, климат, за все хорошее против всего плохого. На другом классическая Америка и традиционные ценности. Ни там картина далеко не идеальная. Впрочем, речь не об этом. Поскольку очень многое поставлено на карту, а ради победы все средства хороши, в этой связи возможно как потепление с Россией, так и наоборот, окончательное похолодание, без надежды на улучшение. Второй вариант более вероятен. Тем более, что всегда удобно собственный потенциальный проигрыш объяснить некими внешними причинами. Как бы то ни было, очень похоже, что в ноябре будет жарко. А сейчас Трампу очень нужны победы, пока они не очень заметны. И в этом также логично найти виновного. В основном это демократы и их придворные СМИ. Тогда как в перспективе все может измениться. В части расширения числа недругов. В общем и целом, если у кого и были иллюзии относительно улучшения отношений России и Америки, есть большие основания полагать, что в ближайшее время они могут окончательно рассеяться.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В селе Адилетарха Савиртовского района продолжается строительство новой школы и мини-футбольного поля. Здание школы строится на месте старой, разрушенной в результате ЧС, с использованием быстровозводимых технологий. Напомню, правительство России выделило 2 миллиарда рублей на восстановление 36 образовательных учреждений в Дагестане, пострадавших от ЧС. В список вошла и школа в Адилетаре. Руководство Кизилюртовского района провело инспекцию береговой линии реки Сулак в Нечаевке и Султан-Янгиюрте. По итогам осмотра специалисты подтвердили, что на данный момент угрозы для жилых домов нет. Местные жители выразили обеспокоенность состоянием берега и попросили спецтехнику для укрепления. Глава района Магомед Гаджиев Кадиев пообещал поддержку. Атака на логистические центры Wildberries не отразится на ценах товаров на платформе. В этом заверил руководитель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, российские маркетплейсы обладают значительным запасом устойчивости благодаря разветвленной инфраструктуре. Налоговые уведомления с 1 августа будут автоматически отправляться на портал госуслуги. Все пользователи с подтвержденной регистрацией смогут получать их без необходимости подавать дополнительные заявления. При этом уведомление будет считаться доставленным сразу после его появления в личном кабинете, независимо от того, открыл ли его пользователь. В России наблюдается рост случаев синдрома дефицита внимания и гиперактивности среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Психотерапевты связывают это с повышенным уровнем стресса и непрерывным потреблением коротких видео в соцсетях. Ранее синдром считался исключительно детским, однако сейчас его все чаще диагностируют у взрослых. Доходы FIFA от чемпионата мира этого года превысят рекорд в 15 миллиардов долларов, об этом пишет Guardian. Первоначально ожидался доход около 11 миллиардов, однако прогноз был пересмотрен в сторону увеличения благодаря продажам билетов, где FIFA получает комиссию как от покупателей, так и от продавцов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Двадцатое июля на календаре. Доброе утро, Дагестан. Сегодня понедельник, начинается новая неделя, а это значит самое время оставить вот все плохое позади, вот что там не получилось, и дать себе еще один шанс. Ведь понедельник — это не наказание, а возможность, мне кажется, начать что-то вот заново. Доброе утро всем, кто уже мчится по делам, кто только что открыл глаза, кто готовит завтрак семье, и тем, кто сейчас убеждает себя, что еще 5 минут сна ничего не изменит. Спойлер, изменит, вы снова проспите, друзья. В эфире «Утро» на Диалог кафе. Меня зовут Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. От Дербента до горных аулов, от Каспийского побережья до самых северных районов нашей республики. Итак, впереди новости, хорошая музыка, интересная история и, конечно же, отличное настроение. Доброе утро! Мы поехали!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Администрация Махачкалы планирует взыскать с единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения затраты на восстановление дороги на Первой Мелиотирной улице. Дело в том, что в 2020 году на данной локации был проведен капремонт. После его завершения была зафиксирована утечка из трубы холодного водоснабжения. Единый оператор устранил ее только спустя 2 года. Согласно закону, ресурсно-снабжающая организация обязана также устранить локальные разрушения полотна, которые вызваны утечкой. Сход селевого потока накануне заблокировал автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами Тляротинского района. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Селевые массы сошли на 18-м километре дороги республиканского значения от Тлярота к Милух. Без транспортного сообщения сейчас остаются 8 сел Тляротинского района. Объездной дороги сейчас нет, однако сохраняется пеший переход к данным селам. Власти Махачкалы передали ключи от квартир 96 детям-сиротам с начала года. Мэр Махачкалы отметил, что перед городской администрацией поставлена четкая цель обеспечить квартирами не менее 100 сирот в текущем году. Все передаваемые помещения имеют полный завершенный вид, укомплектованный мебелью и необходимой бытовой техникой. Об этом рассказал мэр города. Но специалисты Центра медицины катастроф накануне прибыли в Тамбовскую область. Они там будут оказывать помощь пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Валберис» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, а также 3 женщины от 20 до 45 лет. 25 человек, я напомню, что пострадали. Ну и в продолжение темы глава Валберис назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом сообщают РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим центрам. Ну и почти 2/3 россиян хотя бы раз в жизни увольнялись с новой работы в первые полгода, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Ну а в Дагестане одной из электричек «Махачкала-Хасаюр» добавят 2 вагона к 4 с 23 июля. Еще один 6-вагонный состав курсирует уже на линии в обеденное время. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В министерстве объяснили, что в сети интернет распространяет видео сообщение от 16 июля, и якобы вагон на видео по снятым читателям кадрам определить невозможно. Мы в свою очередь напомним о том, что ранее ведомство опровергало заявление о критической переполненности поездов «Махачкала-Хасаюрт». В министерстве заявили, что опубликованные в сети видеозаписи не позволяют им определить, какой именно состав попал в кадр, а сами электропоезда соответствуют всем нормативам и требованиям. Поврежденный участок автомобильной дороги в Лакском районе Дагестана временно нельзя отремонтировать из-за продолжающихся оползней, об этом сообщает правительство Дагестана. На аварийном участке обеспечено сейчас временное решение для поддержания транспортной доступности. Вместе с тем, специалисты фиксируют продолжающуюся активность оползненных процессов, что не позволяет приступить к полномасштабным восстановительным работам без риска для людей. Правительство Дагестана сейчас заверили, что примут все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить безопасное бесперебойное транспортное сообщение. На капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в Дагестане в ходе подготовки объектов ЖКХ к этому и следующему году. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве республики. В этом году также планируют провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напоминает работодателям о компенсации затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Сам процесс подачи заявки и получения возмещения полностью цифровизован и осуществляется в онлайн-формате. Сумма компенсации индивидуально для каждого работодателя и составляет до 30% от суммы страховых взносов. Но число пострадавших в результате беспилотной атаки со стороны Украины на Подмосковье накануне выросло до 61 человека. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Воробьев также добавил, что в электростале пострадали 57 человек, четверо на территории Ногинска. После сильных июльских дождей в Дагестане продолжают восстанавливать мосты и трассы. По состоянию на 19 июля без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробнее об этом рассказал Минтранс Дагестана. В селе Буршак, это Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дербак-Махи, это Дахедаевский район, оказалось отрезано от оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных, проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. Также перекрыт еще один из мостов на трассе в сторону Хунзахского района, и соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти сейчас просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом этих ограничений. В селе Рутул прошло выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана Газимагомеда Закалиева. Центральной темой стал проект реконструкции водопровода Лики-Дере-Ахты с нового источника Лала-Дере-Ахты. Участники обсудили технические параметры, правовые аспекты и гидрологические данные. Представители Минстроя дали разъяснение по спорным вопросам. Стороны сейчас договорились о совместной работе для обеспечения качественной питьевой воды для жителей отдаленных горных территорий. Нариман Абмуталибов провел совещание по строительству объектов обращения с ТКО. В Кумтаркалинском районе введен полигон мощностью 300 тысяч тонн в год. В Дербенском районе завершено строительство комплекса на 200 тысяч тонн. Готовность полигона 85%. Ввод его планируется в августе. Готовность комплекса в Карабудахкенском районе достигла 88%. Поставка оборудования почти 100%. Завершение планируется в августе этого года. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной и неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут также аннулировать. И когда россиянам нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались годами у людей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на психологов. По словам экспертов, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому. Зачастую у людей также отталкивает цена сессий у специалистов. Друзья, спрос на дизельные машины с увеличенным топливным баком вырос из-за бензинового кризиса. Как узнал Коммерсант, больше всего запросов поступает на модели, которые поставляются альтернативными маршрутами из Германии. Автомобилисты стали чаще выбирать дизельные версии привычных седанов и кроссоверов, в частности, немецкой тройки из-за доступности солярки на заправках. Об этом говорят участники рынка. Какие модели доступны и каков бюджет покупки, тему продолжат мои коллеги.
2: Дизельные версии есть как у Mercedes GLE, так и у BMW первой серии. Их стоимость не отличается от бензиновых. Альтернативными маршрутами такие машины можно привезти от 6 до 11 миллионов рублей. Audi Q5, например, можно взять за 8 миллионов. Запас хода у дизельной машины в 1,5-2 раза выше. Солярки в России производятся в 2 раза больше, чем бензина, поэтому этот вид топлива на заправках в наличии есть почти всегда. К тому же новые бензиновые двигатели куда капризнее к качеству топлива, которое сейчас можно снижать с разрешения правительства. А рекомендованный производителями сотый бензин часто совсем не найти. Все это и двигает спрос на дизельные машины, отмечает владелец салона авторевизора Кирилл Чернов.
3: Самая полезная опция, которая всегда практически была у немцев, это увеличенный топливный бак. И вот она действительно сейчас востребована, вот ее люди сейчас просят, это факт. То есть, условно, стандартный бак с

0: на рублей. Возможно, в продажу вернут Havail H9, который в дизельном исполнении стоил около 5 миллионов рублей. Но пока таких версий нет, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Боболев.
1: У нас китайские автомобили представлены официально в дилерских центрах. Это как раз-таки в основном такие пикапы. В Китае, даже если мы будем рассматривать альтернативный импорт, то мы и здесь наткнемся на то, что физически очень мало предложения в этом сегменте. В теории мы можем получить какую-то такую модель в будущем как реакцию крупных автопроизводителей на реалии российского рынка. Но это не вопрос недели, месяцев. Наводнение дизельных автомобилей на рынке России может произойти через год.
0: В России на вторичном рынке дизельные модели составляют всего 5-7% от общего объема предложения. До того, как крупнейшие мировые производители покинули российский рынок, популярность таких машин была выше, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
2: Очень многие покупали дизельные автомобили с целью, ну, во-первых, сэкономить на расходе топлива, и, во-вторых, очень высока была всегда доля дизельных автомобилей в премиум-сегменте. Если посмотреть на оставшиеся еще автомобили марок Mercedes, BMW, Volvo, 10-12-летние машины, очень большая доля среди них дизельных автомобилей.
0: По данным Автостата, в прошлом году продажи дизельных легковушек сократились на четверть, до 15 300 машин. Это немногим более 1% от общего объема рынка новых автомобилей. В этом году эксперты прогнозируют рост сегмента.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки?

0: Какие нектары кикуни?
1: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
1: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио Диалог FM.
7: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский аул». Здесь специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
6: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: А в Дагестане завершают ремонт трассы Буйнакск-Кизилюрт, который ведет к Сулакскому каньону. Ремонтные работы шли с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Минтранс Дагестана. И я напомню, что на сегодняшний день основные работы полностью завершены. На объекте идет устройство куветов. Продолжается установка барьерного ограждения. Я напомню, что эта дорога является одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону. В Дагестане объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. В МЧС республики рекомендуют при грозе быть осторожнее на улице, обращать внимание на провода и ветки деревьев. В МЧС Дагестана напомнили, что при грозе автомобили лучше убрать подальше от деревьев, в дороге снижать скорость, а находясь на улице, держаться в стороне от зданий, где мощный ветер может сорвать крышу. На жителю Махачкалы продали билет в кинотеатр «Мерката» на несуществующее место. Управление Роспотребнадзора по Дагестану помог ему вернуть деньги за билет. Махачкалинец пришел в кинотеатр на сеанс, но на месте, указанном в билете, кресла не оказалось. Он хотел обратиться в администрацию, но никого не нашел. Служба поддержки, куда он позвонил, оказалась возвращать деньги, заявив, что вопрос вне их компетенции. Сотрудникам отдела защиты прав потребителей удалось связаться с администрацией кинотеатра «Мерката» и урегулировать данный спор. На сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис» в «Электростале». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции, убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших, 7 из них находятся в очень тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени. Тяжести. Но Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября, участника которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Ну и, друзья, учитывая, что мы бизнес-радио, Диалог ФМ, очень много дагестанских продавцов также пострадали при атаках ВСУ на Валберис. Там находились товары наших дагестанских производителей. В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса «Валберис» в Котовске, это Тамбовской области, а также в «Электростале» Московской области. В Котовске погибли 7 сотрудников дачной смены, еще 24 человека тогда получили ранения. В общей сложности до 61 сейчас выросло количество пострадавших при ударах ВСУ по «Электростали» и Ногинску. Так, что произошло? Под удар попали логистические центры «Валберис» в Котовске и «Электростали». Компания «Валберис» подтвердила атаку на два объекта. В Котовске в результате попадания беспилотника в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. 7 пострадавших находятся в реанимации, об этом сообщили журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская. 10 пострадавших из Тамбовской области эвакуируют на лечение в Москву, об этом сообщил Минздрав России. В «Электростали» локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис». Еще позавчера глава региона посетил место удара. Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что в Котовск отправили врачей из Москвы. В «Электростали» после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 57 человек, один из них скончался. 40 человек остаются в больницах после атаки на склад в «Электростали», об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Обломки дрона упали также на детский сад. Возгорание произошло до 100 квадратных метров, что было ликвидировано сразу. В Следственном комитете России возбудили уголовные дела о терактах. «Валберис» запустил горячую линию для родственников сотрудников склада и снял товары с продажи. Генеральный директор «Валберис» Татьяна Ким заявила в этот день, что окажет необходимую помощь семьям погибшим и пострадавшим сотрудникам. Процитирую ее: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании, для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибшим, мы обязательно поможем их семьям, пострадавшим, окажем всю необходимую поддержку». Сооснователь «Валберис» Владислав Бакальчук назвал гибель и ранение людей трагедией, выразил соболезнования семьям жертв. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большого количества жертв. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам «Валберис» ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине. пресс-служба маркетплейса Озон в телеграм-компании выразила соболезнования. Цитирую, компанию «Озон» сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Валверис. Соболезнуем семьям погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, сил всей команде. По поводу мер поддержки, глава Валверис Татьяна Ким сообщила, что семьям погибшим получат от компании 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии 1 миллион рублей. В ближайшие 45 дней со дня поставки Валверис вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Скидки на транзитные поставки в региональные склады составят 100%. Параллельно компания Валверис разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов, об этом сообщила Татьяна Ким. Сбер открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов для предпринимателей, которые потеряли товары из-за пожаров на складах Валберис, Котовске, Электростали. Подать заявку можно в интернет-банке Сбербизнес. Банк также бесплатно консультирует пострадавших селлеров по вопросам страхования, аналитики остатков и оформления реструктуризации. По словам представителей Сбера, каждое обращение будет рассмотрено индивидуально. Валберис Банк предоставит малому и среднему бизнесу до 6 месяцев отсрочки погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в самые ближайшие дни. Для получения отсрочки продавцам нужно подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Для выполнения утерянных товаров, запасов продавцам также пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга. Итак, друзья, мы продолжим. Товары с пострадавших в результате атаки беспилотников складов Валберис временно сняли с продажи. Однако нам рассказали в пресс-службе маркетплейса о том, что есть ли у продавцов шанс получить деньги после атак Валберис. Там также уточнили, что запланированные объемы пока будут отгружать на другие логистические объекты. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Расскажу, пожалуйста, подробнее.
2: Расим, доброе утро. В ночь на 18 июля из-за падения беспилотников пожар начался на складах в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Минимум 8 человек погибли, десятки ранены. Участники рынка оценивают ущерб самих объектов минимум в 50 миллиардов рублей, а вместе с потерями продавцов сумма может приблизиться к 100 миллиардам. При этом, согласно новым правилам, Wildberries, которые компания опубликовала 7 июля, атаки беспилотников официально признаются форс-мажором, то есть компенсации селлерам в этом случае не предусмотрено. Большая часть продавцов страховки на товар также не оформляла, рассказала управляющий директор магазина Mimosa Home Антонина Миненко. По ее словам, основные отгрузки товара делались на склад в Электростали из-за того, что у него были очень комфортные условия по приемке. Причем чаще всего отгружали продукцию на Электросталь, а потом уже распределяли через Валберис по другим складам на территории России. Хотя получилось распределить товар по другим регионам, на Электростали у них оставалось около 100 единиц. Карточки тех позиций, которые находились там на момент атаки, исчезли. То есть Валберис автоматически убрал их из выдачи. Сейчас у Валберис действует система. Нужно прочитать новую оферту. Во всяком случае, пролистать ее до того, как принять. Конечно, если не принять, то автоматически пропадает доступ ко всем другим сервисам Валберис. Фактически все должны быть с ней знакомы. Миненко добавила, что когда пожар произошел в Шушерах, то им компенсировали все. Она надеется, что и в этом случае будут какие-то компенсации. Основатель Валберис Татьяна Ким назвала ночные атаки ужасным событием для компании. По ее словам, пострадавшим сотрудникам окажут всю необходимую поддержку. Селлеры в разговоре с Коммерсант ФМ признались, что пока не могут точно оценить ущерб. Они надеются, что какая-то часть товаров могла уцелеть. Возможность претендовать на компенсацию есть, но лишь у некоторых продавцов, отметил партнер юридической компании AT Legal Андрей Таряников. По его словам, правила, которые поменяли буквально несколько дней назад, вступают в силу сразу с момента публикации. То есть это некая оферта для продавцов, чтобы они, соглашаясь с условиями, принимали их в полном объеме. Но если продавцы завезли товары в период действия предыдущей версии, которая не включала атаки БПЛА, то тогда можно было бы обратиться в суд и требовать возмещения, отметил Таряников. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Marketplace выплатит по 2 миллиона рублей семьям погибших при атаках на склады в Электростали и Котовске. Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, по словам Ким, несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязательств компенсировать утраченный товар, Wildberries определит объем выплат и проработает другие меры финансовой поддержки партнеров. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим. Ну и, друзья, ситуация на дорогах в Махачкале. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас пробки в Махачкале оцениваются как 4 балла. Пробка на кольце Кавказ в сторону проспекта Имама Шамиля, на проспекте Насрудинова в сторону кольца Кавказ. Также стоит небольшое движение в районе редукторного поселка. Это в районе улицы Азизова по проспекту Петра Первого, причем в обе стороны. Затруднения сейчас небольшие по Доходаева в сторону улицы Ленина, это со стороны Кумыкского театра. Это пока главные места, где сейчас находится небольшое скопление машин. Вся информация предоставлена аналитическим центром 2GIS. В НАТО не ожидают, что смена министра обороны Украины изменит стратегию Киева на поле боя. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал уход Михаила Федорова из ведомства. Ранее президент Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, а затем предложил на должность министра обороны временного главу Службы безопасности Украины. Решение вызвало скандал. В Киеве начались демонстрации с призывом вернуть Федорова, а в Европе удивились перестановке в министерстве. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Новому министру обороны Украины придется не только готовить страну к зиме, но и разрешать новый политический кризис от перестановки, которую никто не ожидал, пишет издание «Монд». Смена главы Минобороны все больше выглядит как неудачный маневр Владимира Зеленского. За 6 месяцев на своем посту Михаил Федоров стал популярным политиком. Это показывают и демонстрации, которые накануне прошли в нескольких крупных городах Украины, в том числе напротив президентского дворца в Киеве. Решение Зеленского удивило и депутатов. В Верховной Раде подчеркивают стремление президента постоянно укреплять свою власть. Зеленский, по словам парламентариев, хотел видеть в Минобороны лояльную и послушную фигуру, подобную главкому Александру Сырскому. «Многие украинцы не могут понять перестановку кадров», пишет газета «Цайт». В Киеве на митинг собрались около 1000 человек. Многие для этого взяли отгулы, а среди демонстрантов было непривычно много молодежи. Они держали картонные плакаты с лозунгами «Федоров, наша надежда» и «Не трогайте то, что работает». Уже бывшего министра обороны считают модернизатором и близкому к народу человеком, отмечает немецкая газета. Вскоре после начала российско-украинского конфликта он публично просил Илона Маска предоставить Киеву спутниковую систему Starlink, и миллиардер согласился. Уход Федорова показывает, что Зеленский рассчитывает на скорейшее окончание боевых действий и не готов в корне реформировать армейские структуры, заключает сайт. Смена министра обороны потрясла западных союзников Украины. Решение стало несколько шокирующим, рассказали европейские чиновники CNN. А действия Зеленского, по их словам, могут иметь далеко идущие последствия для отношений Киева с ключевыми партнерами. Мнение НАТО приводит политику. В Альянсе считают, что Федоров отлично справлялся со своей работой и казался очень эффективным. Но собеседники издания видят и некоторые плюсы от перестановки кадров. Они сходятся во мнении, что между Министерством обороны и командованием армии возникла напряженность, которую с отставкой Федорова, вероятно, получится снизить.
1: 20 июля на календаре. Давайте заглянем, друзья, что же интересного произошло в истории человечества. В 1969 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Представляете, человечество долетело до Луны, вступило на него, а мы иногда по утрам не можем найти второй носок. В 1973 году легендарный мастер боевых искусств Брюс Ли именно 20 июля ушел из жизни, но его фильмы и философия до сих пор вдохновляют миллионы людей. Все-таки хорошее напоминание, что настоящая сила — это не только удар, но и дисциплина, друзья. А еще сегодня отмечается Международный день шахмат. День, когда можно официально сказать «я продумываю каждый ход». Правда, большинство из нас продумывает только один ход – кофеварки, друзья, это утро. А еще сегодняшний день отмечается как Международный день Луны. Если в детстве вы мечтали стать космонавтом, знайте, мечта сбывается, желание взять отпуск остается неизменным. Большие достижения начинаются все-таки с маленького шага, поэтому не бойтесь начинать что-то новое, даже если сегодня это всего лишь первая чашка кофе и хорошее настроение. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Ну и пожарно-спасательное подразделение МЧС Дагестана за прошедшие сутки ликвидировали 11 возгораний, включая пожар в жилом доме в Каспийске и также в микроавтобусе в Сулейманстальском районе. Об этом сообщается в оперативной сводке ведомства. Из 11 зарегистрированных пожаров 2 носили техногенный характер, 5 произошли на открытых территориях. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в селе Гириханово, это Сулейманстальский район, где сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, а также в Каспийске на улице Тимирязева произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук-Банияс, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите торговой палаты США в Вашингтоне, которая посвящена американским инвестициям в Ирак. Речь идет о трубопроводе, который соединяет северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. Это трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тысяч баррелей нефти в день. Он был построен еще в 1959 году. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как сообщает парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Черемезовым. По его словам, за прошедший год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны. На упаковке продуктов теперь планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать подходящие продукты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И все-таки, когда бизнес Дагестана работает не только ради прибыли, но и берет на себя социальную ответственность, это всегда, друзья, заслуживает внимания. На прошлой неделе генеральный директор КМБ Магомед Будунов получил благодарственное письмо от командования и личного состава 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В документе, с которым ознакомился Диалог ФМ, отмечены помощь, оказанная подразделению, а также отзывчивость и неравнодушие руководителя предприятия. В тексте письма говорится, что поддержка, оказанная компанией, имеет большое значение для военнослужащих. Командование подчеркивает, подобные поступки помогают личному составу участвовать, что за ними стоят люди, которые готовы поддержать их в непростое время. Стоит отметить, что завод КМБ хорошо известен жителям Дагестана как производитель натуральных соков и безалкогольных напитков под брендом «Кикуни». За годы работы предприятие стало одним из самых узнаваемых производителей Дагестана, а его продукция представлена далеко за пределами республики. Однако деятельность компании не ограничивается только производством. Предприятие регулярно принимает участие в социальных и благотворительных благотворительных инициативах, поддерживает различные проекты и оказывает помощь там, где она необходима. Полученная благодарность стала еще одним подтверждением того, что ответственность бизнеса Дагестана измеряется не только экономическими показателями, но и реальными делами. Мы решили взять небольшой комментарий у руководителя завода «Кикуни» Магомеда Будунова. Вот что он говорит.
9: Всем салам алейкум. Да, действительно, мы отправили 2 фуры гуманитарной помощи на СВО. И это не первая наша помощь армии России. И на самом деле мы считаем, что такие новости не нужно афишировать, так как на фоне героических поступков наших воинов эта наша помощь просто не заслуживает внимания. Я убежден, что в такое трудное время для нашей Родины каждый на своем уровне должен помогать всем, чем может.
8: Я, в свою очередь, напомню, что такие примеры напоминают нам. Вклад в общее дело возможен не только на передовой и в зоне специальной военной операции, но и в повседневной работе предприятий, которые остаются неравнодушными к людям и своему региону. Полицейские задержали в Махачкале молодых людей 18 и 19 лет, которые подозреваются в ограблении женщины-продавца на Цумадинском рынке. Об этом сообщает нам МВД по Дагестану. 16 июля с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Богатыревка. Она рассказала, что двое посетителей рынка похитили у нее одежду на сумму 11 300 рублей. Злоумышленники действовали под предлогом покупки товара. Один из молодых людей продемонстрировал поддельный чек о переводе денег. Пока продавщица осматривалась в экран телефона в ожидании зачисления средств, второй сообщник спокойно удалился с рынка в новой одежде. Так и не дождавшись поступления, женщина бросилась вдогонку, однако и первый покупатель успел убежать, прихватив 2 рубашки, футболку и брюки. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже, у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Ирана. Америка, я уже напомню, что 5 раз подряд атаковала Исламскую Республику. Интенсивность воздушных ударов последовательно растет. В свою очередь, Тегеран в случае дальнейшей эскалации обещает устроить коллапс всей мировой экономики. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что военному решению альтернативы нет. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
10: Над Ираном вновь сгущаются тучи. Дональд Трамп избрал тактику принуждения страны к переговорам путем постепенного наращивания эскалации. Сегодня мы бомбим только военные объекты, завтра уничтожим критическую инфраструктуру. Мосты, электростанции и так далее. Сейчас активно обсуждается суперзащищенный подземный город под горой Пикакс, что в центре страны. Именно там может находиться обогащенный уран, главный ядерный актив режима Айатолл. Трамп уже несколько раз грозил все это уничтожить сверхтяжелыми бомбами. Интенсивность американских атак действительно возрастает. Тегеран в ответ наносит удары по соседним странам, там, где расположены американские военные базы. До сего момента боевые действия носили больше рутинный характер, без большого ущерба друг другу. Иранская тактика при этом остается неизменной – пересидеть Трампа и добиться своего, то есть не уступить ничего, плюс получить еще и Ормузский пролив. На промежуточных выборах Конгресс в ноябре, как им видится, побеждают тогда демократы, объявляют нынешнему президенту импичмент, наступает хаос во власти, США выводят войска, а айатоллы и КСИР побеждают. В Вашингтоне, естественно, все это понимают, поэтому выход остается только один – военный, что было ясно с самого начала. Причем арабские соседи, похоже, готовы, если не присоединиться, но им все это тоже порядком надоело. Нужно решать вопрос. Тегеран в случае эскалации намерен дать команду друзьям-хуситам перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть повергнуть мировую экономику в масштабный кризис. Заодно под удар попадут уже гражданские объекты, связанные с Трампом в арабских странах. Среди таковых небоскребы и элитные курорты с полями для гольфа. Какое же решение примет глава Белого дома в итоге? В воскресенье, 19 июля, на стадионе Нью-Йорк Нью-Джерси Стадиум пройдет красочный финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Если кто вдруг не знает, играют Аргентина и Испания. Во главе первой стоит правый президент, сторонник Трампа Хавьер Милей. Во втором случае социалист-премьер-министр Педро Санчес, который подвергался жесткой критике со стороны лидера Америки. Дональд Трамп будет лично присутствовать. Переходить к эскалации во время такого действия, наверное, нелогично. Впрочем, от нынешнего главы Белого дома все можно ожидать. Дело в том, что победа или поражение той или иной команды может повлиять на настроение Трампа и стать тем самым последним фактором, который определит будущую операцию. Несерьезно, скажете вы? Может быть. Однако так иногда случается, что большие решения принимаются на эмоциях. И сейчас может наступить именно такой случай. Почему бы и нет?
8: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В июле из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане повреждены автомобильные дороги, что привело к разрыву транспортного сообщения с 53 населенными пунктами. Три села оказались отрезанными от внешнего мира в трех районах – Агульском, Дахадаевском и Чердинском. Глава МИД Северной Кореи заверила, что КНДР будет решительно поддерживать Россию до достижения победы в специальной военной операции. На встрече с президентом России накануне Путин выразил благодарность КНДР за поддержку и передал привет Ким Чен Ыну. Российские школьники показали выдающиеся результаты на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила в Китае. Они завоевали 4 золотые и 2 серебряные награды. В олимпиаде приняли участие школьники из более чем 100 государств, представлявших 5 континентов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Чернышенко. Искусственный интеллект может нанести удар по экономике, угрожая существованию цивилизации в привычном виде. Об этом пишет Bloomberg. В статье отмечается, что апокалипсис может наступить из-за снижения поступлений от подоходного налога. Внедрение искусственного интеллекта уничтожает офисные профессии, что ведет к росту безработицы, увеличению государственных расходов на пособия и обеспечение правопорядка. Среднестатистический житель России ежедневно уделяет медиаконтенту около 520 минут, это примерно 8 часов и 40 минут, из которых примерно половину времени проводит перед телевизором. Об этом сообщил гендиректор «Газпром» медиахолдинга Александр Жаров. По его словам, анализ развития медиаиндустрии показывает, что многие технологические прогнозы, которые казались громкими и перспективными, со временем не оправдываются. В качестве примера он привел дискуссии, которые велись около 15 лет назад и в которых предсказывался полный переход аудитории на использование цифрового контента. Испания обыграла аргентинцев и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время одолела сборную Аргентины благодаря голу Феррана Торреса. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Thank you.
5: 20 июля на календаре. Доброе утро, Дагестан. Сегодня понедельник, начинается новая неделя, а это значит самое время оставить вот все плохое позади, вот что там не получилось, и дать себе еще один шанс. Ведь понедельник — это не наказание, а возможность, мне кажется, начать что-то вот заново. Доброе утро всем, кто уже мчится по делам, кто только что открыл глаза, кто готовит завтрак семье, и тем, кто сейчас убеждает себя, что еще 5 минут сна ничего не изменит. Спойлер, изменит, вы снова проспите, друзья. В эфире «Утро» на Диалог Кафе. Меня зовут Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. От Дербента до горных аулов, от Каспийского побережья до самых северных районов нашей республики. Итак, впереди новости, хорошая музыка, интересные истории и, конечно же, отличное настроение. Доброе утро! Мы поехали!

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Россия по итогам 2026 года может снова выйти на первое место по числу туристов, которые приехали в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Среднеземноморскую ассоциацию отельеров. Кстати, за первое полугодие Анталию посетили более 1 миллиона 300 тысяч гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. Отрасли это связывают с снижением с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. При этом российский рынок остается для Анталии одним из самых ключевых. Главным соперником за первое место в турецком турпотоке остается Германия. В Анталии также рассчитывают продлить туристический сезон и увеличить доход от каждого гостя. Ну и в России почти на четверть выросло число аварий с пострадавшими велосипедистами. За первые 6 месяцев этого года произошло около 2900 таких ДТП. В них погибли 123 человека, еще 2800 получили травмы. Данные госавтоинспекции изучил, кстати, «Коммерсант». Больше всего там таких аварий зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае. Одновременно более чем на 32% выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности. Кстати, аварий с автобусами стало больше на 9%. С 1 августа уведомление по имущественным налогам будет автоматически появляться в личных кабинетах и на сайте госуслуги. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за предыдущий год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему доступны. Бумажные письма получают граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направляться требования и решения взыскания задолженности. Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как сообщает «Коммерсант», эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. Идея появилась после опроса студентов. Две трети из них готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Все полученные средства вузы должны будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. При наличии свободных номеров там также могут размещать участников конференции. По программе капитального ремонта Миноборнауки планируют за 4 года обновить 800 студенческих общежитий. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Об этом РИА Новости сообщили в Эльбрусском высокогорном поисковом спасательном отряде МЧС. Оба альпиниста находились на высоте около 4200 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направились 12 спасателей. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по региону, восхождение совершал отец 1986 года рождения, а также его сын, 11-летний, 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, его сын в результате падения скончался. Следователи организовали сейчас доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств произошедшего. С 1 августа Социальный фонд России пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, размер выплат изменится с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудника в прошлом году. При этом неважно, продолжает человек работать сейчас или уже уволился. Главное условие – наличие страховых взносов за прошлый год. Обращаться в соцфонд не потребуется. Перерасчет проведут автоматически по данным работодателей. Ведомство определит количество пенсионных баллов, начисленных за прошлый год, и скорректирует размер выплаты. Кроме того, назван регионы самыми высокими средними пенсиями для неработающих граждан. Более 30 тысяч рублей получают жители ряда северных и дальневосточных регионов, включая Карелию, Коми, Архангельскую, Мурманскую и Магаданские области. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке. Там пенсия около 44 тысяч рублей. В среднем по России выплата превышает 25 тысяч рублей. Ну и почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работает с психологом только 14% опрошенных. Еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опрос главным препятствием стала высокая стоимость консультации. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. При этом 28% респондентов считает комфортной сумму до 3000 рублей. Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября. Участника, которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Изменения могут коснуться и победителей с призерами прошлого сезона. Сейчас я напомню, что они могут сразу прийти на следующий этап, а по новым правилам им придется начинать со школьного. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения, после этого Минпросвещение решает, принимать ли предложение изменения. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной или с неснятой судимостью. Им, кстати, предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом, кстати, неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать. Как пишет газета.ру, новые правила не должны затронуть иностранцев, которые признаны беженцами или получили в России политическое либо временное убежище. Ну и чаще всего здесь на дорогах Дагестана я замечаю, как одиночки-туристы приезжают в Дагестан, рюкзачок у них, и они сами путешествуют. Честно сказать, я даже всегда поражался такими людьми, потому что они кайфуют, мне кажется, вот здесь, сейчас, вот своими глазами увидеть всю эту красоту, и неважно где. Компаниям больше не нужна. Россияне стали чаще отдыхать в одиночку, и больше всего таких запросов приходит от бизнесменов, кстати. Об этом рассказали Коммерсанту представители туротрасли. Сколько стоит поездка без гида и попутчиков, и что предлагает рынок соло-путешествий. Тему продолжат мои коллеги.
2: Соло-путешествия занимают почти 20% от всех бронирований по миру. Прирост за пару лет больше 40%, говорится в отчете Condo Ferries. Этот сегмент аналитики называют главным драйвером современной тур-индустрии. Это не бэкпэкинг, бюджетные путешествия с рюкзаком, а осознанный и продуманный маршрут. Зумеры в таких поездках ищут себя, бизнес, перезагрузки, замечает вице-президент Российского союза тур-индустрии Дмитрий Горин.
3: Развитие технологий и удаленные работы как раз стимулируют и соло-туризм. Компании, которые занимаются в том числе и деловым туризмом, они видят развитие лэжа-туризма, когда человек после своей служебной командировки планирует уже путешествие, оставаясь, например, в этом же городе. Смотрит на событийный фестиваль, программу, в том числе возможность новых контактов. Средний чек по России 150 тысяч и выше. В премиальном сегменте, в зависимости от программы, свыше миллион и даже двух. Часто есть запросы на индивидуальные трансферы на вертолете.
2: В соло-путешествия едут минимум на месяц, говорят представители тур-отрасли. Собрать компанию непросто и нет желания подстраиваться под чей-то ритм. Неважно, друзья это или семья. В свое время тайм-аут в бизнесе взял финансист, а сейчас режиссер Вячеслав Красько.
4: Последняя моя позиция была финансовым директором девелоперского бизнеса. Крупной сделкой было привлечение кредита на финансирование проекта. И через несколько дней уехал. Кругосветное путешествие. На год проехал 39 стран, по-моему. Мне захотелось поставить карьеру на паузу, без плана, без попутчиков. Были ситуации, когда просыпался и пытался вспомнить, где я, в какой стране. Год такой жизни дали новые ощущения, что, оказывается, можно жить иначе. Мне уже не захотелось возвращаться в бизнес. Получил новую специальность режиссера игрового кино, издал книгу. В этом я нашел свой баланс, свой дзен.
2: Этот самый баланс между работой и жизнью, что отстаивают зумеры, никак не хотят принять работодатели. А именно поколение Z серьезно меняет рынок туристических услуг. На них приходится почти 60% запросов на соло-путешествия. И люди ищут не только впечатлений, замечает президент клуба путешествий Михаил Кожухов.
5: очень много нового одиночества. Причем его испытывают те, кого общественное мнение считает успешным. Не только бизнесмены, и служащие высокого звена. Возникает потребность в расширении круга общения. Такое ощущение, что люди стали больше искать какие-то смыслы, свободные от

0: и вы на связи с этим организатором.
1: Один день индивидуального расписания стоит в среднем 5000 рублей. В зависимости от сложности маршрута, например, с экстримом вилка доходит до 30 тысяч. Это без билетов, размещений и развлечений.
2: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.

0: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусный союз.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
0: Чистая прибыль банковского сектора России за июнь прибавила более 3% к маю и составила 374 миллиарда рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал выросла на 20% плюс 1 пункт за предыдущий месяц. Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 миллиардов рублей. Это минус 16% из-за роста отчислений в резервы. Объем призванных банками потерь вырос более чем в 3 раза. Они связаны с инвестициями в профильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц. Там составляет это 36%. Рост прибыли преимущественно обеспечили доходы от инвалюты, драгметаллов и производственных финансовых инструментов. Разница составила 77 миллиардов рублей в сравнении с маем этого года, в том числе за счет положительной валютной переоценки. Средства граждан за май сократились на 500 миллиардов после значимого роста в апреле на 1 триллион рублей и составили 67 триллионов рублей. Об этом пишет Банк России в обзоре банковского сектора.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили запустить программу утилизации машин старше 20 лет. Кроме того, по мнению экспертов, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины. В том числе предполагаемых дополнений – это цена автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, данные о техническом обслуживании с указанием даты или пробега, а также информация о замене деталей и жидкости, сведения об обремененных деталях и установление их снятия. Также, кстати, эксперты отметили, что старые автомобили не очень безопасны для вождения, а процесс старения российского автопарка усугубляется. Если в 2015 году на долю автомобилей в возрасте до 10 лет приходилось около половины, то по итогам 2025 года она достигла 70%. Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил о том, что его приложение «Карты и навигатор» получили соответствующее обновление. Прямо в карточках-заправках теперь показывают, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Также приложение начали показывать пробки у АЗС и еще дают возможность строить поездки с экономией топлива. Приложение будет искать маршрут с меньшим расходом горючего, например, за счет более плавного скоростного режима или отсутствия светофоров. Об этом сообщили в Яндексе. Совет Федерации еще в пятницу одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года, об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе и через систему быстрых платежей. Там будут сообщать об изменениях в условиях обслуживания. Закон призван сделать сейчас банковские услуги понятнее и защитить людей от скрытых комиссий и важных условий, которые сейчас могут быть указаны самым мелким шрифтом. За первые 6 месяцев этого года в России зарегистрировано почти 37 тысяч новых компаний индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий. Это на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего к концу июня в отрасли насчитывалось, я напомню, около 273 тысяч организаций ИП. Минцифры также отмечает устойчивый спрос на государственную аккредитацию. За полгода ее получили уже почти 500 компаний. Кстати, еще одной причиной роста эксперт назвала развитие кибербезопасности. Кроме того, современные инструменты, включая и помощников для программирования, позволяет небольшим командам быстрее запускать новые проекты. Лето считается, кстати, самым выгодным временем для поиска квартиры в аренду. Об этом портал unefs.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Кстати, по его словам, в этот период на рынке больше предложений, поэтому проще найти недорогой вариант и получить скидку. В конце августа и к началу сентября спрос заметно растет, и люди возвращаются после отпусков, а подходящих квартир становится все меньше. Ну и Совет Федерации одобрил закон еще в пятницу о штрафах за недопусков операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает парламентская газета. Управляющая компания будет теперь отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение или затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до полумиллиона. Закон, кстати, должен сейчас сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Ну и, друзья, квитанции за жилищно-коммунальные услуги смогут направляться в личный кабинет на портале госуслуги. Такой законопроект одобрил Совет Федерации. Электронные платежные документы будут получать пользователи, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого способа доставки. При этом квитанция в личном кабинете будет считаться официально полученной, а бумажный вариант дополнительно направлять не станут. Россиянам могут начать возмещать деньги, похищенные телефонными мошенниками. Новые правила подготовила Минцифра, об этом сообщает телеканал 360.ru. Пострадавшему нужно будет обратиться в свой банк, если тот не заблокировал подозрительный перевод, ущерб возместит кредитная организация. Если банк действовал правильно, заявление передадут оператору связи. Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев пояснил, что если оператор пропустит звонок с номера, уже внесенного в систему антифрод, деньги должны будут вернуть в течение 30 дней. Ну и, друзья, к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, передачу данных безопасности. Реализация проекта займется Минцифрой вместе с другими ведомствами. Кроме того, федеральных чиновников уже обучают работе с искусственным интеллектом. В этом году такие курсы прошли более 450 госслужащих. В России до конца года планируют зарегистрировать тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Кроме того, в этом году на российском рынке ожидается препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. Его действующее вещество разработал один из институтов нашей страны. Параллельно завершается, кстати, подготовка еще 3 лекарств для редких заболеваний. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капитальный ремонт старше 3 лет. Об этом пишет российская газета. Решение приняли после спора о региональном фондом, который продолжал указывать в платежах задолженность, которая накопилась за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд. Тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек. Ну и, друзья, «Одиссея» приблизилась к кинотеатрам. Как критики оценили новый фильм Кристофера Нолана? Лучшая работа Кристофера Нолана, так критики называют его, о новой картине «Одиссея». Публиковать рецензии разрешили накануне. В России фильм официально не выйдет, но кинотеатры уже готовят свои показы. Тему продолжат мои коллеги.
2: 96 из 100. Столько критиков портала Rotten Tomatoes советуют «Одиссею» к просмотру. Таких рецензий не собирал ни один фильм за всю карьеру британского режиссера. Впрочем, восторг разделяют не все. «Экономист» назвал экранизацию глупой. Античного героя с классическими изъянами превратили в современного хорошего парня, отмечает издание. Фильм посмотрела и кинокритик Forbes Тамара Ходова. По ее словам, «Одиссея» определенно станет главным кинособытием года.
3: Невероятно зрелищный, масштабный фильм, ради которого съемочная группа объездила половину Южной Европы, заехала в Исландию, Британию, отстроила целую Трою, создала троянского коня, использовала огромное количество массовки, снимала в открытом море на настоящих деревянных кораблях, и это все видно в кадре. Каждый вложенный студии Universal цент виден на больших экранах.
2: Картину еще до премьеры раскритиковали в соцсетях. Претензии были ко всему, начиная от костюмов и заканчивая актерским составом. Отдельную дискуссию вызвала темнокожая Лупита Нионго в роли Елены Троянской. Подбор актеров вопросов не вызывает, но из-за избытка событий многим из них не хватает времени раскрыться, продолжает кинокритик Тамара Ходова.
3: Все сомнения, которые могли были быть высказаны пользователями в интернете, развеяны Ноланом. Такое ощущение, что продюсеры просто погуглили, кто самые популярные актеры сейчас, и просто взяли их всех в фильм. Дело не в том, что они какие-то неубедительные или просто этот каст не работает, а в том, что из-за масштабности действий и насыщенности событий актерам просто негде развернуться. У многих из них всего пара строчек диалога, может быть, пара сцен. Так, например, не повезло Шарлиз Терон или Зендея. Наверное, это все-таки бенефис Мэтта Дэймона, и главный фокус сосредоточен на его герое и его моральных муках.
2: В некоторых московских кинотеатрах картину покажут уже 23 июля, всего через неделю после официальной премьеры, пишут «Известия». Смотреть «Одиссею» западные критики советуют только в IMAX. Это первый в истории фильм, целиком снятый на 70-миллиметровую пленочную камеру этого формата, и именно так раскрываются все ее преимущества. Впрочем, в теневом российском прокате приблизиться к такому качеству изображения вряд ли удастся, уверен кинокритик Максим Ершов.
4: У нас фильм будет в теневом прокате с задержкой, но с некоторыми помехами в виде непонятного изображения. Явно это будет не пленка, не IMAX, а что-то спираченное. И я, честно говоря, даже не знаю, что делать истовым поклонникам Нолана, потому что в данном случае особенно запарился со звуком и с изображением. Будь это официальный прокат, мы бы говорили о каких-то рекордных цифрах, несмотря даже на лето. Тем более, что сейчас выбор в российских кинотеатрах скудный, и каких-то по-настоящему громких отечественных премьер в июле нет.
2: Впрочем, проблема с качеством изображения касается не только России. Формат, в котором снимал Нолан, большинство залов попросту не поддерживают. Во всем мире таких кинотеатров всего 41. 26 из них находятся в США, а еще 7 в Канаде.
1: Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 7%, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в нашей стране, это в Ненецком автономном округе. Меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май сократились также продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Ну и, друзья, владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. За последний месяц в интернете появилось более 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и в других областях. Некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие АЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. В НАТО не ожидают, что смена министра обороны Украины изменит стратегию Киева на поле боя. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал уход Михаила Федорова из ведомства. Ранее президент Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, а затем предложил на должность министра обороны временного главу службы безопасности Украины. Решение вызвало скандал. В Киеве начались демонстрации с призывом вернуть Федорова, а в Европе удивились перестановке в министерстве. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Новому министру обороны Украины придется не только готовить страну к зиме, но и разрешать новый политический кризис от перестановки, которую никто не ожидал, пишет издание «Монд». Смена главы Минобороны все больше выглядит как неудачный маневр Владимира Зеленского. За 6 месяцев на своем посту Михаил Федоров стал популярным политиком. Это показывают и демонстрации, которые накануне прошли в нескольких крупных городах Украины, в том числе напротив президентского дворца в Киеве. Решение Зеленского удивило и депутатов. В Верховной Раде подчеркивают стремление президента постоянно укреплять свою власть. Зеленский, по словам парламентариев, хотел видеть в Минобороны лояльную и послушную фигуру, подобную главкому Александру Сырскому. «Многие украинцы не могут понять перестановку кадров», — пишет газета «Цайт». В Киеве на митинг собрались около 1000 человек. Многие для этого взяли отгулы, а среди демонстрантов было непривычно много молодежи. Они держали картонные плакаты с лозунгами «Федоров – наша надежда» и «Не трогайте то, что работает». Уже бывшего министра обороны считают модернизатором и близкому к народу человеком, отмечает немецкая газета. Вскоре после начала российско-украинского конфликта он публично просил Илона Маска предоставить Киеву спутниковую систему Starlink, и миллиардер согласился. Уход Федорова показывает, что Зеленский рассчитывает на скорейшее окончание боевых действий и не готов в корне реформировать армейские структуры, заключает сайт. Смена министра обороны потрясла западных союзников Украины. Решение стало несколько шокирующим, рассказали европейские чиновники CNN. А действия Зеленского, по их словам, могут иметь далеко идущие последствия для отношений Киева с ключевыми партнерами. Мнение НАТО приводит к политику. В Альянсе считают, что Федоров отлично справлялся со своей работой и казался очень эффективным. Но собеседники издания видят и некоторые плюсы от перестановки кадров. Они сходятся во мнении, что между Министерством обороны и командованием армии возникла напряженность, которую с отставкой Федорова, вероятно, получится снизить.
1: 20 июля на календаре. Давайте заглянем, друзья, что же интересного произошло в истории человечества. В 1969 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Представляете, человечество долетело до Луны, вступило на него, а мы иногда по утрам не можем найти второй носок. В 1973 году легендарный мастер боевых искусств Брюс Ли именно 20 июля ушел из жизни, но его фильмы и философия до сих пор вдохновляют миллионы людей. Все-таки хорошее напоминание, что настоящая сила — это не только удар, но и дисциплина, друзья. А еще сегодня отмечается Международный день шахмат. День, когда можно официально сказать: «Я продумываю каждый ход». Правда, большинство из нас продумывает только один ход — кофеварки, друзья, это утро. А еще сегодняшний день отмечается как Международный день Луны. Если в детстве вы мечтали стать космонавтом, знайте, мечта сбывается, желание взять отпуск остается неизменным. Большие достижения начинаются все-таки с маленького шага, поэтому не бойтесь начинать что-то новое, даже если сегодня это всего лишь первая чашка кофе и хорошее настроение. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Об этом пишет парламентская газета. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу этого года показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом порталу nefs.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть предполагаемых точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. В России расширяет применение искусственного интеллекта при диагностике заболевания, об этом сообщает «Комсомольская правда». В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас я напомню, что искусственный интеллект уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключения. Минздраве отмечает, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч подержанных машин. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада». Следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хюндай Солярис» и «Лада Семерка». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 миллионов 900 тысяч автомобилей с пробегом. Это, кстати, на 6% почти больше, чем за тот же период прошлого года. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации, подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. В Кремле опровергли возможность вмешательства в американские выборы. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп упомянул Россию среди потенциальных угроз для избирательной системы США. При этом большая часть обвинений досталась Китаю. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей не исключает, что отношения Москвы и Вашингтона еще больше ухудшатся. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей.
2: Дональд Трамп выступил с обращением к нации в ночь на 17 июля по московскому времени. В своей 25-минутной речи, ссылаясь на данные разведки, президент США заявил о максимальной уязвимости американской избирательной системы. Основная угроза – Китай, который, по словам главы Белого дома, получил несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей. Также 47-й президент Соединенных Штатов отметил, что противники Америки, включая, внимание, Россию, все тот же Китай, Иран и КНДР, обладают технической способностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру. Здесь важно подчеркнуть, речь идет лишь о теоретической возможности, а не о конкретных обвинениях. Впрочем, дело даже и не в этом, а в том, что Россия названа в числе противников Америки. В этом опять же нет ничего необычного. Просто Дональд Трамп раньше старался как-то обходить подобные острые углы, всячески их сглаживая. Хотя какие к нему претензии? Это разведка так посчитала. Да и нового ничего в этом нет. США – страна для России недружественная, тогда как Китай, Иран и Северная Корея – напротив. Китай все это категорически опроверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сослался на обезличенную информацию. Далее цитата. «Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела». Конец цитаты. Да, Москва также обвиняет, в том числе и западные страны, во вмешательстве в свои выборы и всячески с этим борется. Профилактически. Как известно, в ноябре в США пройдут очень важные для Трампа выборы в Конгресс, которые могут привести к его импичменту. Можно даже рискнуть сказать, что это будет битва между двумя полюсами. На одном глобализм, климат, за все хорошее против всего плохого, на другом классическая Америка и традиционные ценности. Ни там, ни там картина далеко не идеальная. Впрочем, речь не об этом. Поскольку очень многое поставлено на карту, а ради победы все средства хороши, в этой связи возможно как потепление с Россией, так и наоборот, окончательное похолодание, без надежды на улучшение. Второй вариант более вероятен. Тем более, что всегда удобно собственный потенциальный проигрыш объяснить некими внешними причинами. Как бы то ни было, очень похоже, что в ноябре будет жарко. А сейчас Трампу очень нужны победы, пока они не очень заметны. И в этом также логично найти виновного. В основном это демократы и их придворные СМИ. Тогда как в перспективе все может измениться. В части расширения числа недругов. В общем и целом, если у кого и были иллюзии относительно улучшения отношений России и Америки, есть большие основания полагать, что в ближайшее время они могут окончательно рассеяться.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В Дагестане наблюдается самая высокая стоимость бензина в России. В среднем от 135 до 140 рублей за литр, согласно данным сайта RussiaBase.ru. Для сравнения, в Москве цена на топливо составляет 73-75 рублей, в Чечне 84-90 рублей, в Северной Осетии 74-78 рублей. В Дагестане подходит к концу ремонт дороги Буйнакск-Кизилюрт, которая ведет к Сулакскому каньону. Минтранс Республики сообщил, что работы проводились на участке с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе продолжают обустраивать кюветы, устанавливать барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. В Ботлихском районе изъято 360 единиц немаркированной питьевой продукции, 162 соковые и 168 газированных напитков, выявленные в ходе двух контрольных закупок Роспотребнадзора. Продукция была арестована. Возбуждены административные дела по двум статьям КОАП РФ за продажу немаркированных товаров и неприменение разрешительного режима на кассе. В Софеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах и других местах. Так, злоумышленники представляются сотрудниками компании, помогают пассажирам и просят перейти по QR-коду для участия в акциях или получения бонусов. Код ведет на фейковую страницу, где просят ввести личные данные или установить приложение, что позволяет мошенникам завладеть аккаунтами жертв. Ряд европейских стран воздержались от поддержки 21-го пакета санкций, поскольку отдельные положения документа наносят ущерб их экономическим интересам. Так, в Германии активизировались усилия по восстановлению диалога с Россией на фоне обсуждения потенциального участия стран Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Украине. Об этом пишет издание Times. Согласно публикации, в Берлине рассматриваются различные сценарии возможного посредничества в отношениях с Москвой. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Магомед Рамазанов успешно дебютировал в американской лиге РФ. В своем первом поединке в рамках организации он победил американца Эйдена Синклера со счетом 6-3. Поединок проходил в весовой категории до 86 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Двадцатое июля на календаре. Доброе утро, Дагестан. Сегодня понедельник, начинается новая неделя, а это значит самое время оставить вот все плохое позади, вот что там не получилось, и дать себе еще один шанс. Ведь понедельник это не наказание, а возможность, мне кажется, начать что-то вот заново. Доброе утро всем, кто уже мчится по делам, кто только что открыл глаза, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас убеждает себя, что еще 5 минут сна ничего не изменит. Спойлер, изменит. Вы снова проспите, друзья. В эфире «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Мы вещаем на весь Дагестан. От Дербента до горных аулов, от Каспийского побережья до самых северных районов нашей республики. Итак, впереди новости, хорошая музыка, интересная история и, конечно же, отличное настроение. Доброе утро! Мы поехали!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Администрация Махачкалы планирует взыскать с единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения затраты на восстановление дороги на Первой Мелиотирной улице. Дело в том, что в 2020 году на данной локации был проведен капремонт. После его завершения была зафиксирована утечка из трубы холодного водоснабжения. Единый оператор устранил ее только спустя 2 года. Согласно закону, ресурсно-снабжающая организация обязана также устранить локальные разрушения полотна, которые вызваны утечкой. Сход селевого потока накануне заблокировал автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами для Ратинского района. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Селевые массы сошли на 18-м километре дороги республиканского значения от Лярата к Милух. Без транспортного сообщения сейчас остаются 8 сел для Ратинского района. Объездной дороги сейчас нет, однако сохраняется пеший переход к данным селам. Власти Махачкалы передали ключи от квартир 96 детям-сиротам с начала года. Мэр Махачкалы отметил, что перед городской администрацией поставлена четкая цель – обеспечить квартирами не менее 100 сирот в текущем году. Все передаваемые помещения имеют полный завершенный вид, укомплектованный мебелью и необходимой бытовой техникой. Об этом рассказал мэр города. Но специалисты Центра медицины катастроф накануне прибыли в Тамбовскую область. Они там будут оказывать помощь пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Валберис» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, а также 3 женщины от 20 до 45 лет. 25 человек, я напомню, что пострадали. Ну и в продолжение темы глава Валберис назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом сообщают РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим центрам. Ну и почти 2/3 россиян хотя бы раз в жизни увольнялись с новой работы в первые полгода, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Ну а в Дагестане одной из электричек «Махачкала-Хасаюр» добавят 2 вагона к 4 с 23 июля. Еще один 6-вагонный состав курсирует уже на линии в обеденное время. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В министерстве объяснили, что в сети интернет распространяет видео сообщение от 16 июля, и якобы вагон на видео по снятым читателям кадрам определить невозможно. Мы в свою очередь напомним о том, что ранее ведомство опровергало заявление о критической переполненности поездов «Махачкала-Хасаюр». В министерстве заявили, что опубликованные в сети видеозаписи не позволяют им определить, какой именно состав попал в кадр, а сами электропоезда соответствуют всем нормативам и требованиям. Поврежденный участок автомобильной дороги в Лакском районе Дагестана временно нельзя отремонтировать из-за продолжающихся оползней, об этом сообщает правительство Дагестана. На аварийном участке обеспечено сейчас временное решение для поддержания транспортной доступности. Вместе с тем, специалисты фиксируют продолжающуюся активность оползненных процессов, что не позволяет приступить к полномасштабным восстановительным работам без риска для людей. Правительство Дагестана сейчас заверили, что примут все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить безопасное бесперебойное транспортное сообщение. На капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в Дагестане в ходе подготовки объектов ЖКХ к этому и следующему году. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве республики. В этом году также планируют провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напоминает работодателям о компенсации затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Сам процесс подачи заявки и получения возмещения полностью цифровизован и осуществляется в онлайн-формате. Сумма компенсации индивидуальна для каждого работодателя и составляет до 30% от суммы страховых взносов. Но число пострадавших в результате беспилотной атаки со стороны Украины на Подмосковье накануне выросло до 61 человека. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Воробьев также добавил, что в Электростали пострадали 57 человек, четверо на территории Ногинска. После сильных июльских дождей в Дагестане продолжают восстанавливать мосты и трассы. По состоянию на 19 июля без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробнее об этом рассказал Минтранс Дагестана. В селе Буршак, это Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дербак-Махи, это Дахедаевский район, оказалось отрезано от оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных, проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. Также перекрыт еще один из мостов на трассе в сторону Хунзахского района, и соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти сейчас просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом этих ограничений. В селе Рутул прошло выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана Газимагомеда Закалиева. Центральной темой стал проект реконструкции водопровода Лики-Дере-Ахты с нового источника Лала-Дере-Ахты. Участники обсудили технические параметры, правовые аспекты и гидрологические данные. Представители Минстроя дали разъяснения по спорным вопросам. Стороны сейчас договорились о совместной работе для обеспечения качественной питьевой воды для жителей отдаленных горных территорий. Нариман Абмуталибов провел совещание по строительству объектов обращения с ТКО. В Кумтаркалинском районе введен полигон мощностью 300 тысяч тонн в год. В Дербенском районе завершено строительство комплекса на 200 тысяч тонн. Готовность полигона 85%. Ввод его планируется в августе. Готовность комплекса в Карабудахкенском районе достигла 88%. Поставка оборудования почти 100%. Завершение планируется в августе этого года. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной и неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут также аннулировать. Ну и когда россиянам нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались годами у людей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на психологов. По словам экспертов, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому. Зачастую у людей также отталкивается на сессии у специалистов. Ну и, друзья, спрос на дизельные машины с увеличенным топливным баком вырос из-за бензинового кризиса. Как узнал Коммерсант, больше всего запросов поступает на модели, которые поставляются альтернативными маршрутами из Германии. Автомобилисты стали чаще выбирать дизельные версии привычных седанов и кроссоверов, в частности, немецкой тройки из-за доступности солярки на заправках. Об этом говорят участники рынка. Какие модели доступны и каков бюджет покупки, тему продолжат мои коллеги.
2: Дизельные версии есть как у Mercedes GLE, так и у BMW первой серии. Их стоимость не отличается от бензиновых. Альтернативными маршрутами такие машины можно привезти от 6 до 11 миллионов рублей. Audi Q5, например, можно взять за 8 миллионов. Запас хода у дизельной машины в 1,5-2 раза выше. Солярки в России производятся в 2 раза больше, чем бензина, поэтому этот вид топлива на заправках в наличии есть почти всегда. К тому же новые бензиновые двигатели куда капризнее к качеству топлива, которое сейчас можно снижать с разрешения правительства. Рекомендованный производителями сотый бензин часто совсем не найти. Все это и двигает спрос на дизельные машины, отмечает владелец салона авторевизора Кирилл Чернов.
3: Самая полезная опция, которая всегда практически была у немцев, это увеличенный топливный бак. И вот она действительно сейчас востребована, вот ее люди сейчас просят. Это факт. То есть, условно, стандартный бак 40, 50, 60 литров, и есть опция увеличенный бак 90 литров. В самых-самых классных случаях это 110 литров солярки с расходом в районе 6-7 даже литров, а дизель может быть и более экономичным. Дизели обладают огромным ресурсом, для них 500 000 километров – это не проблема. Это очень надежные, неприхотливые двигатели.
2: Дизельных моделей у официальных дилеров китайских марок, в том числе локализованных, почти нет. В КНР они не популярны из-за экологических ограничений. Их можно встретить только в сегменте коммерческого транспорта. Редко это пикапы, такие как Great Wall Pair, Photon G9, Jack T9 или рамные внедорожники вроде 212 T01. Стоимость таких машин в России – 3,5-4 миллиона рублей. Возможно, в продажу вернут Havail H9, который в дизельном исполнении стоил около 5 миллионов рублей. Но пока таких версий нет, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Боболев.
4: У нас китайские автомобили, представленные официально в дилерских центрах, это как раз-таки в основном такие пикапы. В Китае, даже если мы будем рассматривать альтернативный импорт, то мы и здесь наткнемся на то, что физически очень мало предложения в этом сегменте. В теории мы можем получить какую-то такую модель в будущем, как реакцию крупных автопроизводителей на реалии российского рынка. Но это не вопрос недели, месяцев. Наводнение дизельных автомобилей на рынке России может произойти через год.
2: В России на вторичном рынке дизельные модели составляют всего 5-7% от общего объема предложения. До того, как крупнейшие

0: прогнозируют рост сегмента.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог FM. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
7: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали!

0: 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский аул». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была афиша Дагестана. Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: В Дагестане завершат ремонт трассы Буйнакск-Кизилюрт, который ведет к Сулакскому каньону. Ремонтные работы шли с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Минтранс Дагестана. Я напомню, что на сегодняшний день основные работы полностью завершены. На объекте идет устройство куветов. Продолжается установка барьерного ограждения. Я напомню, что эта дорога является одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону. В Дагестане объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. В МЧС республики рекомендуют при грозе быть осторожнее на улице, обращать внимание на провода и ветки деревьев. В МЧС Дагестана напомнили, что при грозе автомобиля лучше убрать подальше от деревьев, в дороге снижать скорость, а находясь на улице, держаться в стороне от зданий, где мощный ветер может сорвать крышу. На жителю Махачкалы продали билет в кинотеатр «Мерката» на несуществующее место. Управление Роспотребнадзора по Дагестану помог ему вернуть деньги за билет. Махачкалинец пришел в кинотеатр на сеанс, но на месте, указанном в билете, кресла не оказалось. Он хотел обратиться в администрацию, но никого не нашел. Служба поддержки, куда он позвонил, оказалась возвращать деньги, заявив, что вопрос вне их компетенции. Сотрудникам отдела защиты прав потребителей удалось связаться с администрацией кинотеатра «Мерката» и урегулировать данный спор. Но сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис» в «Электростале». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции, убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших, 7 из них находятся в очень тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Но Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября, участника которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Ну и, друзья, учитывая, что мы бизнес-радио, Диалог ФМ, очень много дагестанских продавцов также пострадали при атаках ВСУ на Валберис. Там находились товары наших дагестанских производителей. В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали два логистических комплекса «Валберис» в Котовске, это Тамбовской области, а также в «Электростале» Московской области. В Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 24 человека тогда получили ранения. В общей сложности до 61 сейчас выросло количество пострадавших при ударах ВСУ по «Электростале» и «Ногинску». Так, что произошло? Под удар попали логистические центры «Валберис» в Котовске и «Электростале». Компания «Валберис» подтвердила атаку на два объекта. В Котовске в результате попадания беспилотника в распределительный центр, по данным губернатора Евгения Первышева, погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. 7 пострадавших находятся в реанимации, об этом сообщили журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская. 10 пострадавших из Тамбовской области эвакуируют на лечение в Москву, об этом сообщил Минздрав России. В «Электростале» локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис». Еще позавчера глава региона посетил место удара. Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что в Котовск отправили врачей из Москвы. В «Электростале» после атаки возник сильный пожар на территории логистического комплекса. По данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 57 человек, один из них скончался. 40 человек остаются в больницах после атаки на склад в «Электростале», об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Обломки дрона упали также на детский сад. Возгорание произошло до 100 квадратных метров, что было ликвидировано сразу. В Следственном комитете России возбудили уголовные дела о терактах. «Валберис» запустил горячую линию для родственников сотрудников склада и снял товары с продажи. Генеральный директор «Валберис» Татьяна Ким заявила в этот день, что окажет необходимую помощь семьям погибшим и пострадавшим сотрудникам. Процитирую ее: «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании, для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибшим, мы обязательно поможем их семьям, пострадавшим, окажем всю необходимую поддержку». Сооснователь «Валберис» Владислав Бакальчук назвал гибель и ранение людей трагедией, выразил соболезнования семьям жертв. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышев подтвердил гибель сотрудников склада в Котовске и назвал произошедшее терактом. Он также заявил, что дроны были снаряжены поражающими элементами для большого количества жертв. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку по складам «Валберис» ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине. Пресс-служба маркетплейса «Озон» в телеграм-компании выразила соболезнования. Цитирую, компанию «Озон» сегодня не про нас. Хотим поддержать наших коллег из Валверис. Соболезнуем семьям погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, сил всей команде. По поводу мер поддержки, глава Валверис Татьяна Ким сообщила, что семьям погибшим получат от компании 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии 1 миллион рублей. В ближайшие 45 дней со дня поставки Валверис вводит для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Скидки на транзитные поставки в региональные склады составят 100%. Параллельно компания Валверис разрабатывает и другие механизмы поддержки продавцов, об этом сообщила Татьяна Ким. Сбер открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов для предпринимателей, которые потеряли товары за пожаров на складах Валберис, Котовске, Электростали. Подать заявку можно в интернет-банке Сбербизнес. Банк также бесплатно консультирует пострадавших селлеров по вопросам страхования, аналитики остатков и оформления реструктуризации. По словам представителей Сбера, каждое обращение будет рассмотрено индивидуально. Валберис Банк предоставит малому и среднему бизнесу до 6 месяцев отсрочки погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в самые ближайшие дни. Для получения отсрочки продавцам нужно подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Для выполнения утерянных товаров, запасов продавцам также пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга. Итак, друзья, мы продолжим. Товары с пострадавших в результате атаки беспилотников складов Валберис временно сняли с продажи. Однако нам рассказали в пресс-службе Marketplace о том, что есть ли у продавцов шанс получить деньги после атак Валберис. Там также уточнили, что запланированные объемы пока будут отгружать на другие логистические объекты. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Расскажу, пожалуйста, подробнее.
2: Расим, доброе утро. В ночь на 18 июля из-за падения беспилотников пожар начался на складах в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Минимум 8 человек погибли, десятки ранены. Участники рынка оценивают ущерб самих объектов минимум в 50 миллиардов рублей, а вместе с потерями продавцов сумма может приблизиться к 100 миллиардам. При этом, согласно новым правилам, Wildberries, которые компания опубликовала 7 июля, атаки беспилотников официально признаются форс-мажором, то есть компенсации селлерам в этом случае не предусмотрено. Большая часть продавцов страховки на товар также не оформляла, рассказала управляющий директор магазина Mimosa Home Антонина Миненко. По ее словам, основные отгрузки товара делались на склад в Электростали из-за того, что у него были очень комфортные условия по приемке. Причем чаще всего отгружали продукцию на Электросталь, а потом уже распределяли через Валберис по другим складам на территории России. Хотя получилось распределить товар по другим регионам, на Электростали у них оставалось около 100 единиц. Карточки тех позиций, которые находились там на момент атаки, исчезли. То есть Валберис автоматически убрал их из выдачи. Сейчас у Валберис действует система. Нужно прочитать новую оферту, во всяком случае пролистать ее до того, как принять. Конечно, если не принять, то автоматически пропадает доступ ко всем другим сервисам Валберис. Фактически все должны быть с ней знакомы. Миненко добавила, что когда пожар произошел в Шушерах, то им компенсировали все. Она надеется, что и в этом случае будут какие-то компенсации. Основатель Валберис Татьяна Ким назвала ночные атаки ужасным событием для компании. По ее словам, пострадавшим сотрудникам окажут всю необходимую поддержку. Селлеры в разговоре с Коммерсант ФМ признались, что пока не могут точно оценить ущерб. Они надеются, что какая-то часть товаров могла уцелеть. Возможность претендовать на компенсацию есть, но лишь у некоторых продавцов, отметил партнер юридической компании AT Legal Андрей Таряников. По его словам, правила, которые поменяли буквально несколько дней назад, вступают в силу сразу с момента публикации. То есть это некая оферта для продавцов, чтобы они, соглашаясь с условиями, принимали их в полном объеме. Но если продавцы завезли товары в период действия предыдущей версии, которая не включала атаки БПЛА, то тогда можно было бы обратиться в суд и требовать возмещения, отметил Таряников. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Marketplace выплатит по 2 миллиона рублей семьям погибших при атаках на склады в Электростали и Котовске. Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, по словам Ким, несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязательств компенсировать утраченный товар, Wildberries определит объем выплат и проработает другие меры финансовой поддержки партнеров. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Альбеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим. Ну и, друзья, ситуация на дорогах в Махачкале. По данным аналитического центра 2GIS, сейчас пробки в Махачкале оцениваются как 4 балла. Пробка на кольце Кавказ в сторону проспекта Имама Шамиля, на проспекте Насрудинова в сторону кольца Кавказ. Также стоит небольшое движение в районе редукторного поселка. Это в районе улицы Азизова по проспекту Петра Первого, причем в обе стороны. Затруднения сейчас небольшие по Доходаеву в сторону улицы Ленина, это со стороны Кумыкского театра. Это пока главные места, где сейчас находится небольшое скопление машин. Вся информация предоставлена аналитическим центром 2GIS. В НАТО не ожидают, что смена министра обороны Украины изменит стратегию Киева на поле боя. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал уход Михаила Федорова из ведомства. Ранее президент Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, а затем предложил на должность министра обороны временного главу службы безопасности Украины. Решение вызвало скандал. В Киеве начались демонстрации с призывом вернуть Федорова, а в Европе удивились перестановке в министерстве. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Новому министру обороны Украины придется не только готовить страну к зиме, но и разрешать новый политический кризис от перестановки, которую никто не ожидал, пишет издание «Монд». Смена главы Минобороны все больше выглядит как неудачный маневр Владимира Зеленского. За 6 месяцев на своем посту Михаил Федоров стал популярным политиком. Это показывают и демонстрации, которые накануне прошли в нескольких крупных городах Украины, в том числе напротив президентского дворца в Киеве. Решение Зеленского удивило и депутатов. В Верховной Раде подчеркивают стремление президента постоянно укреплять свою власть. Зеленский, по словам парламентариев, хотел видеть в Минобороны лояльную и послушную фигуру, подобную главкому Александру Сырскому. Многие украинцы не могут понять перестановку кадров, пишет газета «Цайт». В Киеве на митинг собрались около 1000 человек. Многие для этого взяли отгулы, а среди демонстрантов было непривычно много молодежи. Они держали картонные плакаты с лозунгами «Федоров, наша надежда» и «Не трогайте то, что работает». Уже бывшего министра обороны считают модернизатором и близкому к народу человеком, отмечает немецкая газета. Вскоре после начала российско-украинского конфликта он публично просил Илона Маска предоставить Киеву спутниковую систему Starlink, и миллиардер согласился. Уход Федорова показывает, что Зеленский рассчитывает на скорейшее окончание боевых действий и не готов в корне реформировать армейские структуры, заключает сайт. Смена министра обороны потрясла западных союзников Украины. Решение стало несколько шокирующим, рассказали европейские чиновники CNN. А действия Зеленского, по их словам, могут иметь далеко идущие последствия для отношений Киева с ключевыми партнерами. Мнение НАТО приводит политику. В Альянсе считают, что Федоров отлично справлялся со своей работой и казался очень эффективным. Но собеседники издания видят и некоторые плюсы от перестановки кадров. Они сходятся во мнении, что между Министерством обороны и командованием армии возникла напряженность, которую с отставкой Федорова, вероятно, получится снизить.
1: 20 июля на календаре. Давайте заглянем, друзья, что же интересного произошло в истории человечества. В 1969 году астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Представляете, человечество долетело до Луны, вступило на него, а мы иногда по утрам не можем найти второй носок. В 1973 году легендарный мастер боевых искусств Брюс Ли именно 20 июля ушел из жизни, но его фильмы и философия до сих пор вдохновляют миллионы людей. Все-таки хорошее напоминание, что настоящая сила — это не только удар, но и дисциплина, друзья. А еще сегодня отмечается Международный день шахмат. День, когда можно официально сказать «я продумываю каждый ход». Правда, большинство из нас продумывает только один ход – кофеварки, друзья, это утро. А еще сегодняшний день отмечается как Международный день Луны. Если в детстве вы мечтали стать космонавтом, знайте, мечта сбывается, желание взять отпуск остается неизменным. Большие достижения начинаются все-таки с маленького шага, поэтому не бойтесь начинать что-то новое, даже если сегодня это всего лишь первая чашка кофе и хорошее настроение. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
8: На пожарно-спасательное подразделение МЧС Дагестана за прошедшие сутки ликвидировали 11 возгораний, включая пожар в жилом доме в Каспийске и также в микроавтобусе в Сулейманстальском районе. Об этом сообщается в оперативной сводке ведомства. Из 11 зарегистрированных пожаров 2 носили техногенный характер, 5 произошли на открытых территориях. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в селе Гириханово, это Сулейманстальский район, где сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, а также в Каспийске на улице Тимирязева произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ирак и Сирия заключили соглашение восстановления трубопровода Киркук-Баниас, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите торговой палаты США в Вашингтоне, которая посвящена американским инвестициям в Ирак. Речь идет о трубопроводе, который соединяет северные месторождения Ирака с сирийским портом Баниас. Это трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тысяч баррелей нефти в день. Он был построен еще в 1959 году. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как сообщает парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Черемезовым. По его словам, за прошедший год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны. На упаковках продуктов теперь планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать подходящие продукты. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И все-таки, когда бизнес Дагестана работает не только ради прибыли, но и берет на себя социальную ответственность, это всегда, друзья, заслуживает внимания. На прошлой неделе генеральный директор КМБ Магомед Будунов получил благодарственное письмо от командования и личного состава 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В документе, с которым ознакомился Диалог ФМ, отмечены помощь, оказанная подразделению, а также отзывчивость и неравнодушие руководителя предприятия. В тексте письма говорится, что поддержка, оказанная компанией, имеет большое значение для военнослужащих. Командование подчеркивает, подобные поступки помогают личному составу участвовать, что за ними стоят люди, которые готовы поддержать их в непростое время. Стоит отметить, что завод КМБ хорошо известен жителям Дагестана как производитель натуральных соков и безалкогольных напитков под брендом «Кикуни». За годы работы предприятие стало одним из самых узнаваемых производителей Дагестана, а его продукция представлена далеко за пределами республики. Однако деятельность компании не ограничивается только производством. Предприятие регулярно принимает участие в социальных и благотворительных благотворительных инициативах, поддерживает различные проекты и оказывает помощь там, где она необходима. Полученная благодарность стала еще одним подтверждением того, что ответственность бизнеса Дагестана измеряется не только экономическими показателями, но и реальными делами. Мы решили взять небольшой комментарий у руководителя завода «Кикуни» Магомеда Будунова. Вот что он говорит.
9: Всем салам алейкум. Да, действительно, мы отправили 2 фуры гуманитарной помощи на СВО. И это не первая наша помощь армии России. И на самом деле мы считаем, что такие новости не нужно афишировать, так как на фоне героических поступков наших воинов эта наша помощь просто не заслуживает внимания. Я убежден, что в такое трудное время для нашей Родины каждый на своем уровне должен помогать всем, чем может.
8: Я, в свою очередь, напомню, что такие примеры напоминают нам. Вклад в общее дело возможен не только на передовой и в зоне специальной военной операции, но и в повседневной работе предприятий, которые остаются неравнодушными к людям и своему региону. Полицейские задержали в Махачкале молодых людей 18 и 19 лет, которые подозреваются в ограблении женщины-продавца на Цумадинском рынке. Об этом сообщает нам МВД по Дагестану. 16 июля с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Богатыревка. Она рассказала, что двое посетителей рынка похитили у нее одежду на сумму 11 300 рублей. Злоумышленники действовали под предлогом покупки товара. Один из молодых людей продемонстрировал поддельный чек о переводе денег. Пока продавщица смотрелась в экран телефона в ожидании зачисления средств, второй сообщник спокойно удалился с рынка в новой одежде. Так и не дождавшись поступления, женщина бросилась вдогонку, однако и первый покупатель успел убежать, прихватив 2 рубашки, футболку и брюки. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже, у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Ирана. Америка, я уже напомню, что 5 раз подряд атаковала Исламскую Республику. Интенсивность воздушных ударов последовательно растет. В свою очередь, Тегеран в случае дальнейшей эскалации обещает устроить коллапс всей мировой экономики. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что военному решению альтернативы нет. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
10: Над Ираном вновь сгущаются тучи. Дональд Трамп избрал тактику принуждения страны к переговорам путем постепенного наращивания эскалации. Сегодня мы бомбим только военные объекты, завтра уничтожим критическую инфраструктуру. Мосты, электростанции и так далее. Сейчас активно обсуждается суперзащищенный подземный город под горой Пикакс, что в центре страны. Именно там может находиться обогащенный уран, главный ядерный актив режима Айатолл. Трамп уже несколько раз грозил все это уничтожить сверхтяжелыми бомбами. Интенсивность американских атак действительно возрастает. Тегеран в ответ наносит удары по соседним странам, там, где расположены американские военные базы. До сего момента боевые действия носили больше рутинный характер, без большого ущерба друг другу. Иранская тактика при этом остается неизменной – пересидеть Трампа и добиться своего, то есть не уступить ничего, плюс получить еще и Ормузский пролив. На промежуточных выборах Конгресс в ноябре, как им видится, побеждают тогда демократы, объявляют нынешнему президенту импичмент, наступает хаос во власти, США выводят войска, айатоллы и КСИР побеждают. В Вашингтоне, естественно, все это понимают, поэтому выход остается только один – военный, что было ясно с самого начала. Причем арабские соседи, похоже, готовы, если не присоединиться, но им все это тоже порядком надоело. Нужно решать вопрос. Тегеран в случае эскалации намерен дать команду друзьям-хуситам перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть повергнуть мировую экономику в масштабный кризис. Заодно под удар попадут уже гражданские объекты, связанные с Трампом в арабских странах. Среди таковых – небоскребы и элитные курорты с полями для гольфа. Какое же решение примет глава Белого дома в итоге? В воскресенье, 19 июля, на стадионе Нью-Йорк Нью-Джерси Стадиум пройдет красочный финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Если кто вдруг не знает, играют Аргентина и Испания. Во главе первой стоит правый президент, сторонник Трампа Хавьер Милей. Во втором случае социалист-премьер-министр Педро Санчес, который подвергался жесткой критике со стороны лидера Америки. Дональд Трамп будет лично присутствовать. Переходить к эскалации во время такого действия, наверное, нелогично. Впрочем, от нынешнего главы Белого дома все можно ожидать. Дело в том, что победа или поражение той или иной команды может повлиять на настроение Трампа и стать тем самым последним фактором, который определит будущую операцию. Несерьезно, скажете вы? Может быть. Однако так иногда случается, что большие решения принимаются на эмоциях. И сейчас может наступить именно такой случай. Почему бы и нет?
8: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31. Переменная облачность без осадков. Сегодня в Махачкале легкий ветер с Каспийского моря. Так что берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение. А если едете на работу, пусть дорога будет легкой, а день продуктивным. Вы слушаете Диалог ФМ. Пусть эта неделя начнется с добрых новостей, приятных встреч и улыбок. Доброе утро, Дагестан!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
1: Правило 80%. 80% работы над проектом выполняются довольно быстро, потом энтузиазм угасает. Выполнять работу на стадии от 80 до 90% уже гораздо сложнее, а для завершения проекта от 90 до 100% требуются колоссальные усилия. Как только вы почувствуете, что топчетесь на месте, самое время искать помощников. Старайтесь получать обратную связь как можно чаще. Позвольте другому человеку усовершенствовать вашу работу. Доверяйте внутренним ощущениям. Вы встречаетесь с человеком впервые, и что-то вас настораживает. Внешне вы не замечаете ничего подозрительного, но чувствуете какой-то блок. Автор советует как можно чаще прислушиваться к своей интуиции. Она может распознать ложь и притворство, прежде чем это сделает аналитический ум. Не следует выстраивать деловые отношения с теми, кто вам неприятен.
0: Личный коуч. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В июле из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане повреждены автомобильные дороги, что привело к разрыву транспортного сообщения с 53 населенными пунктами. Три села оказались отрезанными от внешнего мира в трех районах – Агульском, Дахадаевском и Чердинском. Глава МИД Северной Кореи заверила, что КНДР будет решительно поддерживать Россию до достижения победы в специальной военной операции. На встрече с президентом России накануне Путин выразил благодарность КНДР за поддержку и передал привет Ким Чен Ыну. Российские школьники показали выдающиеся результаты на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила в Китае. Они завоевали 4 золотые и 2 серебряные награды. В олимпиаде приняли участие школьники из более чем 100 государств, представлявших 5 континентов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Чернышенко. Искусственный интеллект может нанести удар по экономике, угрожая существованию цивилизации в привычном виде. Об этом пишет Bloomberg. В статье отмечается, что апокалипсис может наступить из-за снижения поступлений от подоходного налога. Внедрение искусственного интеллекта уничтожает офисные профессии, что ведет к росту безработицы, увеличению государственных расходов на пособия и обеспечение правопорядка. Среднестатистический житель России ежедневно уделяет медиаконтенту около 520 минут, это примерно 8 часов и 40 минут, из которых примерно половину времени проводит перед телевизором. Об этом сообщил гендиректор «Газпром» медиахолдинга Александр Жаров. По его словам, анализ развития медиаиндустрии показывает, что многие технологические прогнозы, которые казались громкими и перспективными, со временем не оправдываются. В качестве примера он привел дискуссии, которые велись около 15 лет назад, и в которых предсказывался полный переход аудитории на использование цифрового контента. Испания обыграла аргентинцев и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время одолела сборную Аргентины благодаря голу Феррана Торреса. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. Последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество что над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостаде оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 20 июля 1917 года официально появилась торговая марка BMW. На первый взгляд, это была еще одна инженерная фирма в Баварии, которая делала то, что тогда было нужно – авиационные двигатели. Спрос был огромный, шла Первая мировая война, и моторы для самолетов были на весь золото. Но история BMW – это не про то, как все шло гладко, а про то, как бизнес выживает и растет в условиях жестких ограничений. После войны все рухнуло. Версальский договор прямо запрещал Германии производить авиамоторы. Для компании это был удар ниже пояса. Основная продукция оказалась вне закона, а значит и основной доход исчез. Перед руководством BMW встал простой и страшный вопрос – как не разориться? И здесь проявилась настоящая предпринимательская гибкость. Вместо того, чтобы цепляться за прошлое, компания быстро переориентировалась. Сначала стали выпускать двигатели для другой техники, грузовиков, сельскохозяйственных машин. Потом обратили внимание на мотоциклы. В послевоенной Европе людям нужен был доступный транспорт, и двухколесная техника отлично вписывалась в этот спрос. Уже в 1923 году BMW выпустила свой первый мотоцикл R32, и эта модель до сих пор считается классикой. А дальше компания сделала еще один смелый шаг – пришла в автопром. Причем не просто начала собирать машины, а сразу сделала ставку на инженерное качество и динамику – то, что позже станет фирменным почерком марки. История BMW – это отличный пример того, как в бизнесе кризис может стать точкой роста. Запрет на авиамоторы вынудил компанию искать новые ниши, осваивать новые рынки и учиться быть гибкой. Именно эта способность адаптироваться, менять стратегию и не бояться пробовать новое в итоге и позволила BMW из узкоспециализированного производителя моторов вырасти в глобальный бренд, который знают во всем мире.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов страны. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской области, а также в других регионах России. Цены варьируются от 1 до 350 миллионов рублей, в зависимости от местоположения по нашей стране, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стали ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлено также АЗС крупных нефтяных компаний. Это «Газпром» сеть АЗС продает объекты в Астраханской, Ростовской и Тамбовских областях. Нижегородской области по цене от 13 миллионов рублей. «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. На Авито также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51 миллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1.5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье, а рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1.5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает «Финансы Mail». Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска: около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Зачастую отодвигание или задвигание стула сопровождается страшным звуком. В этикете есть маленький лайфхак. Достаточно слегка наклонить стул так, чтобы он остался на одной ножке, и аккуратно повернуть его.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление не своевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон туманны. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такая хорошая поговорка. Хороший сисадмин не работает. Если ты с утра до вечера работаешь, ты плохой сисадмин. Вот хороший менеджер так научился делегировать, так подсвечивать места, что на самом деле он работает полчаса в день, но при этом запредельно эффективен и все контролирует. Потому что он выбрал правильные места, куда посмотреть. У меня есть, например, что-то автоматизировано, а что-то мне вручную подают. У меня каждое утро мне присылают несколько цифр вручную. Ну, я посчитал, что человек проще, чем автоматизация. Но навык менеджера, это уже, кстати, не предпринимательская история, это менеджерская история, так выбрать места контроля, где ты будешь смотреть, чтобы наиболее эффективно, точно участвовать и принимать решения. Нанимаю людей, неуверенных в себе, потому что я считаю, что это первый и главный маркер талантливых, сильных, крутых людей. Базовая кадровая идея. В природе есть три разных вида людей. Хорошие люди, которые всегда работают хорошо, чтобы не было, как бы ты ни платил, мотивация не зависит. 10%. Плохие люди, которые всегда работают плохо, чтобы ты ни делал, какая бы мотивация ни была, зарплата. 10%. И 80% тех, кто работает так, как здесь принято. Это в природе. Но в рамках своей компании твоя задача кадровая. Нанимать не в распределение, чтобы хороших и плохих было не как в природе в этом городе, а лучше, чем у конкурента. И тогда встает вопрос, а как нанимать этих вот эти вот 10% крутых? Что их отличает? Какой у них есть вот маркер, который их объединяет? Мотивация – слово красивое, но бесполезное. Его на хлеб не намажешь, и как его определить, неизвестно. И потом вот я, например, сегодня утром мотивированный, а вечером я не мотивированный. И ты меня собеседник, когда пробуешь в обед, я среднемотивированный. Нет. Мотивация не является качеством человеческим. Один и тот же человек сегодня может быть мотивирован, завтра не мотивирован, просто потому что обстоятельства. И вообще людей мотивируют победы, демотивируют поражения. Все бывают демотивированные, все бывают мотивированные. Так не работает. Это не личностное качество. Личностное качество у них другое. Они всегда считают, что могут быть лучше. А это означает, они себя сейчас недооценивают. Хотят завтра быть лучше, чем вчера, потому что они считают, что они недостаточно хороши. Когда мы говорим, мы нанимаем людей, которые не уверены в себе, что это означает? А они себя плохо на собеседе не продают. Он программирует хорошо, говорит, да я так только начал. Ну, программисты, ладно, с ними тест можно сделать. Но они очень скромно себя продают, они плохо себя продают. А всякое говно себя хорошо продают. Поэтому ты стараешься на собеседе не делать выводов, ты стараешься взять всех, а потом выбрать. Вообще, я считаю, что путь к хорошей команде лежит не через найм, а через увольнение. Да почему хорошие компании такая редкость? Потому что они делают что-то такое, чего не делают остальные. Все нанимают, но никто не любит увольнять. А значит, путь к хорошей команде лежит через то, что не делают большинство, не увольняют. И это логично, потому что хорошая олимпийская сборная строится на огромной воронке и сумасшедшем, жесточайшем отборе. Хороший университет, тот, кто отчисляет всех, кто вообще не тянет, а где надо вообще убиваться, чтобы до пятого курса досужиться. Сильные команды — это конкурентные команды. И если ты хочешь сильную команду, должен убирать плохих, чтобы сильным было кайфово. Они видели это, они это чувствовали, да? Ну, то есть, короче, абсолютно все считают, что надо вкладываться в найм. Но на самом деле самая большая проблема – это не увольнение. Как с этим борются супербольшие компании типа Siemens? В какой-то момент они встают и говорят, так, 15%, чтобы не было. Наплевать, кто это будет. Так вот, атмосфера, что здесь не бездельничают – это атмосфера, когда Петя, который не тянет, его увольняют, а не нанимают Колю. Ты же когда увольняешь человека, ты не его увольняешь. Ты же месседж другим посылаешь.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане наблюдается самая высокая стоимость бензина в России. В среднем от 135 до 140 рублей за литр, согласно данным сайта RussiaBase.ru. Для сравнения, в Москве цена на топливо составляет 73-75 рублей, в Чечне 84-90 рублей, в Северной Осетии 74-78 рублей. В Дагестане подходит к концу ремонт дороги Буйнакск-Кизилюрт, которая ведет к Сулакскому каньону. Минтранс Республики сообщил, что работы проводились на участке с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе продолжают обустраивать кюветы, устанавливать барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. В Ботлихском районе изъято 360 единиц немаркированной питьевой продукции, 162 соковые и 168 газированных напитков, выявленные в ходе двух контрольных закупок Роспотребнадзора. Продукция была арестована. Возбуждены административные дела по двум статьям КоАП РФ за продажу немаркированных товаров и неприменение разрешительного режима на кассе. В Софеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах и других местах. Так, злоумышленники представляются сотрудниками компании, помогают пассажирам и просят перейти по QR-коду для участия в акциях или получения бонусов. Код ведет на фейковую страницу, где просят ввести личные данные или установить приложение, что позволяет мошенникам завладеть аккаунтами жертв. Ряд европейских стран воздержались от поддержки 21-го пакета санкций, поскольку отдельные положения документа наносят ущерб их экономическим интересам. Так, в Германии активизировались усилия по восстановлению диалога с Россией на фоне обсуждения потенциального участия стран Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Украине. Об этом пишет издание Times. Согласно публикации, в Берлине рассматриваются различные сценарии возможного посредничества в отношениях с Москвой. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Магомед Рамазанов успешно дебютировал в американской лиге РФ. В своем первом поединке в рамках организации он победил американца Эйдена Синклера со счетом 6-3. Поединок проходил в весовой категории до 86 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
0: Копейка рубль бережет.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15% от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход в ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% – спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 20 июля 1534 года в Кембридже произошло событие, которое сегодня легко пропустить в учебниках истории. Но для мира, бизнеса и знаний оно стало настоящей революцией. В этот день появилось первое в мире издательство, связанное с университетом. Кембриджский университет подошел к делу как грамотный инвестор. Его главной аудиторией стали студенты и преподаватели. Учебники, научные труды, богословные тексты – на них был стабильный спрос. Университет не просто заказывал книги, а выстраивал систему, контролировал качество, следил за тиражами, развивал сеть распространения. Так знания впервые стали не просто предметом учености, а устойчивым коммерческим продуктом. Интересно, что Кембриджский университет издательства не гнался за модой и бестселлерами. Его сила была в долгосрочном расчете. Пока другие печатали разовые издания, Кембридж делал ставку на академическую репутацию. И эта стратегия сработала. Издательство пережило века, войны и технологические революции от ручного пресса до цифровой эпохи. Сегодня это один из крупнейших исторических издательских домов мира, которых по-прежнему выпускает научную и образовательную литературу. История Кембриджского университета – это отличный пример того, как бизнес может расти не на сиюминутной выгоде, а на доверии и ценности продукта. Когда университет решил выпускать книги системно, он фактически заложил основы академического издательского дела и показал, что знание – это не только сила, но и устойчивый рынок.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Чистая прибыль банковского сектора России за июнь прибавила более 3% к маю и составила 374 миллиарда рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал выросла на 20%, плюс 1 пункт за предыдущий месяц. Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 миллиардов рублей. Это минус 16% из-за роста отчислений в резервы. Объем призванных банками потерь вырос более чем в 3 раза. Они связаны с инвестициями в профильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц. Там составляет это 36%. Рост прибыли преимущественно обеспечили доходы от инвалюты, драгметаллов и производственных финансовых инструментов. Разница составила 77 миллиардов рублей в сравнении с маем этого года, в том числе за счет положительной валютной переоценки. Средства граждан за май сократились на 500 миллиардов после

0: Тары Кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема

данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные – с разными требованиями к квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. Около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% – банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета и оставляют привычную сумму или определенный процент от заказа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский аул». Здесь специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
5: натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас: «Как вам нравится Исландия?» Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать 1000 книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это ROM Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-Factor. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан занял предпоследнее место в рейтинге регионов России по уровню развития ипотечного кредитования в этом году. Согласно данным исследования РИА Новости, за последний год в республике было выдано менее 4 ипотечных кредитов на каждую 1000 экономически активных граждан. Все 8 республик СКФО оказались в числе отстающих регионов. Правительство Дагестана присудило премии в размере 100 тысяч рублей 85 школьникам за выдающиеся успехи в учебе. Премии получат победители и призеры всероссийских олимпиад, выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также те, кто набрал от 95 до 99 баллов по двум или более предметам. Распоряжение подписал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Средний размер пенсии в России в июне достиг 25 400 рублей. Наивысшие значения зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономном округах, где пенсии составляют 42 270 и 38 831 рубль соответственно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистические данные. Америка готовит масштабную военную операцию против Ирана. Согласно данным Washington Post, американская авиационная группировка на Ближнем Востоке значительно усиливается. Меры предпринимаются на фоне сообщений о гибели американских военнослужащих. Ранее Wall Street Journal сообщала о переброске в регион дополнительных истребителей и самолетов-заправщиков. В конце лета или в начале осени в России ожидается массовая волна блокировок VPN, по мнению IT-экспертов. Операторы собрали достаточно данных, чтобы перейти от полного запрета к более целенаправленному ухудшению качества связи. Вместо того, чтобы полностью отключать доступ, они будут искусственно снижать скорость интернета в часы пик, предупреждают специалисты. В России растет число случаев так называемой кондиционерной аллергии, которая может привести к риниту, конъюнктивиту и бронхиальной астме, об этом пишет база. Отмечается, что проблема не в самом кондиционере, а в том, что при редкой чистке в нем накапливаются пыль, плесень, грибки и бактерии. Врачи рекомендуют регулярно очищать фильтры, проветривать помещение и избегать переохлаждения воздуха. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. В последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур-де-Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить защитникам возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионат. Чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостоне оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 20 июля 1935 года принято постановление о строительстве Норильского горно-металлургического комбината истока Норникеля. Проект был экспериментальным. Арктика, вечная мерзлота, полная удаленность от инфраструктуры. Но ставка на никель оправдала себя. Металл был критически важен для индустриализации и обороны. Уже в 1939 году получен первый файнштейн, а в 1942 – электролитный никель. В войну Норильск стал опорой оборонной экономики. Вокруг комбината вырос целый регион. Норильск, Дудинка, транспортная и социальная инфраструктура. Сегодня Норникель – это мировой лидер по производству никеля и палладия, поставщик для высокотехнологичных отраслей. История компании – это пример того, как стратегический фокус в ключевом ресурсе и системное развитие инфраструктуры создают устойчивый глобальный бизнес даже в самых жестких условиях. И примечательно то, что, начавшись как проект ради металла, для танков и станков, сегодня Норникель работает на будущее. Его продукция востребована в технологиях чистой энергетики и электромобилей. Получается, тот самый никель, который когда-то ковал броню, теперь помогает строить более экологическую экономику.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии этого года. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили 42 тысячи.

0: счета третьих лиц, в том числе при утере пластика, детские карты не предлагают возможности уйти в минус или оформить кредит, что защищает семейный бюджет. Стоит отметить и рост доступности получения карты. Сейчас ее можно оформить онлайн и получить с помощью сервиса финансовой доставки, не выходя из дома.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть, они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее для клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. В этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговли оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то, мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущали, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лак, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете, приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее открестишься. опуститься. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж, магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге это все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первично внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
3: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года 280 самозанятых жителей Дагестана присоединились к программе добровольного социального страхования от болезней. Теперь они могут получать больничные выплаты при временной нетрудоспособности. Чтобы иметь право на больничные, необходимо 6 месяцев подряд вносить взносы. Размер пособия зависит от страхового стажа и выбранной суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячные взносы составляют 1300 и 1920 рублей соответственно. Президент России Владимир Путин дал указание провести анализ системы наставничества для выпускников медицинских вузов. В рамках поручения необходимо собрать и изучить комментарии и предложения как от самих молодых специалистов, так и от их наставников. Кроме того, поручено подготовить обзор успешных практик наставничества в сфере здравоохранения и внедрить практики в медицинских учреждениях. В МВД России отрицают информацию о проблемах с записью на оформление загранпаспортов в Москве. В пресс-службе ведомства заявили, что сообщение о нехватке слотов для записи не соответствует действительности. Кроме того, в министерстве сообщили, что за первые полгода этого года было выдано более 400 тысяч заграничных паспортов, и отказов в их получении не зафиксировано. Стоимость всех моделей айфонов в России за два дня увеличилась на 5-10 тысяч рублей. Причиной стали пожары на складах компании Wildberries и повышение цен на продукцию Apple в Японии, подчеркивают специалисты. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что энергетический кризис в стране вызван прекращением поставок российского газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF, подчеркнув, что Германия столкнулась с трудностями из-за политического решения отказаться от газа из России. Короткий отпуск может негативно сказаться на здоровье. По мнению врачей, россиянам не рекомендуется отдыхать менее 4 недель. Невролог Александр Хорошев указывает, что короткий отпуск часто приводит к обострению хронических заболеваний, вызывает общую усталость, снижает иммунитет, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а также повышает уровень тревожности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон – туманные. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 20 июля 1966 года вышло постановление о строительстве Волжского автомобильного завода в Тольятти. Сегодня это звучит как строчка из учебника, но тогда это был по-настоящему грандиозный проект, своего рода стройка века для советского автопрома. Зачем вообще понадобился новый гигант? К середине 1960-х в СССР легковых машин было катастрофически мало, а те, что выпускались, были дороги и не рассчитаны на массового покупателя. Страна нуждалась в доступном, надежном и простом в обслуживании автомобиле. И решение нашли в международном партнерстве. Строить завод и запускать производство решили вместе с итальянской компанией Fiat. Fiat не просто продал чертежи, он передал технологии, участвовал в проектировании, помогал обучать инженеров и рабочих, делился опытом серийного производства. Для советской промышленности это был уникальный опыт. Масштабная технологическая кооперация с западным автоконцерном. Уже в 1970 году с конвейеров сошли первые «Жигули» модель ВАЗ-2101. Его прототипом стал Fiat 124, но советские инженеры серьезно адаптировали машину под наши дороги и климат. Усилили подвеску, изменили тормоза, доработали кузов. В итоге получился автомобиль, который быстро стал настоящей легендой и символом личного транспорта в СССР. Но значение АвтоВАЗа не только в самих машинах. Вокруг завода вырос целый промышленный кластер. Появились заводы автокомпонентов, химические и металлургические производства, предприятия по выпуску резины и стекла. Город Тольятти буквально рос вместе с заводом. Строились жилые кварталы, школы, больницы, дороги. Это был редкий случай, когда одно предприятие стало драйвером развития целого региона. Интересно и то, как проект повлиял на стандарты производства. На АвтоВАЗе внедряли методы крупносерийного выпуска, четкие технологические цепочки и контроль качества, то, что позже стало нормой для многих советских предприятий. Сегодня АвтоВАЗ – это уже другая эпоха, другие модели и технологии. Но начало было положено именно 20 июля 1966 года, когда решили строить не просто завод, а целую автомобильную индустрию.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передают газета «Ру». Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12% в Москве и Петербурге и до 10% в регионах, напомнил финансист. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит. Условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне. Можно взвешенно выбирать квартиру, добавил эксперт. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление тревожной кнопки на портале госуслуги. Об этом парламентской газете рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, если оператор связи пропустит звонок мошенника, в результате которого гражданин потеряет деньги, он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска: в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили трех бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют.

фотографирует кошек и делится видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов страны. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской области, а также в других регионах России. Цены варьируются от 1 до 350 миллионов рублей, в зависимости от местоположения по нашей стране, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стали ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлено также АЗС крупных нефтяных компаний, так «Газпром» сеть АЗС продает объекты в Астраханской, Ростовской и Тамбовских областях, Нижегородской области по цене от 13 миллионов рублей, «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. На Авито также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51 миллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит осматривать дома без разрешения, даже если вам очень интересно, как выглядит ремонт ваших друзей или знакомых. Да и просить об экскурсии тоже не надо. Хозяин будет вынужден согласиться. Единственный вариант – дождаться, пока хозяин сам предложит пройтись по дому. Тем более, что в чужом доме вряд ли будет что-то необычное.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нужно в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
0: Копейка рубль бережет.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. От цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход в ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес, а еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключений, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан занял предпоследнее место в рейтинге регионов России по уровню развития ипотечного кредитования в этом году. Согласно данным исследования РИА Новости, за последний год в республике было выдано менее 4 ипотечных кредитов на каждую 1000 экономически активных граждан. Все 8 республик СКФО оказались в числе отстающих регионов. Правительство Дагестана присудило премии в размере 100 тысяч рублей 85 школьникам за выдающиеся успехи в учебе. Премии получат победители и призеры всероссийских олимпиад, выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также те, кто набрал от 95 до 99 баллов по двум или более предметам. Распоряжение подписал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Средний размер пенсии в России в июне достиг 25 400 рублей. Наивысшие значения зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономном округах, где пенсии составляют 42 270 и 38 831 рубль соответственно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на статистические данные. Америка готовит масштабную военную операцию против Ирана. Согласно данным Washington Post, американская авиационная группировка на Ближнем Востоке значительно усиливается. Меры предпринимаются на фоне сообщений о гибели американских военнослужащих. Ранее Wall Street Journal сообщала о переброске в регион дополнительных истребителей и самолетов-заправщиков. В конце лета или в начале осени в России ожидается массовая волна блокировок VPN, по мнению IT-экспертов. Операторы собрали достаточно данных, чтобы перейти от полного запрета к более целенаправленному ухудшению качества связи. Вместо того, чтобы полностью отключать доступ, они будут искусственно снижать скорость интернета в часы пик, предупреждают специалисты. В России растет число случаев так называемой кондиционерной аллергии, которая может привести к риниту, конъюнктивиту и бронхиальной астме, об этом пишет база. Отмечается, что проблема не в самом кондиционере, а в том, что при редкой чистке в нем накапливаются пыль, плесень, грибки и бактерии. Врачи рекомендуют регулярно очищать фильтры, проветривать помещение и избегать переохлаждения воздуха. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. В последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество что над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостаде оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Чистая прибыль банковского сектора России за июнь прибавила более 3% к маю и составила 374 миллиарда рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал выросла на 20% плюс 1 пункт за предыдущий месяц. Основные доходы банков и операционные расходы практически не изменились. Основная прибыль при этом сократилась до 348 миллиардов рублей. Это минус 16% из-за роста отчислений в резервы. Объем призванных банками потерь вырос более чем в 3 раза. Они связаны с инвестициями в профильный бизнес. Банки также нарастили резервы в сегменте юридических лиц. Там составляет это 36%. Рост прибыли преимущественно обеспечили доходы от инвалюты, драгметаллов и производственных финансовых инструментов. Разница составила 77 миллиардов рублей в сравнении с маем этого года, в том числе за счет положительной валютной переоценки. Средства граждан за май сократились на 500 миллиардов после значимого роста в апреле на 1 триллион рублей и составили 67 триллионов рублей. Об этом пишет Банк России в обзоре банковского сектора.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 20 июля 1534 года в Кембридже произошло событие, которое сегодня легко пропустить в учебниках истории. Но для мира, бизнеса и знаний оно стало настоящей революцией. В этот день появилось первое в мире издательство, связанное с университетом. Кембриджский университет подошел к делу как грамотный инвестор. Его главной аудиторией стали студенты и преподаватели. Учебники, научные труды, богословные тексты – на них был стабильный спрос. Университет не просто заказывал книги, а выстраивал систему, контролировал качество, следил за тиражами, развивал сеть распространения. Так знания впервые стали не просто предметом учености, а устойчивым коммерческим продуктом. Интересно, что Кембриджский университет издательства не гнался за модой и бестселлерами. Его сила была в долгосрочном расчете. Пока другие печатали разовые издания, Кембридж делал ставку на академическую репутацию. И эта стратегия сработала. Издательство пережило века, войны и технологические революции от ручного пресса до цифровой эпохи. Сегодня это один из крупнейших исторических издательских домов мира, которых по-прежнему выпускает научную и образовательную литературу. История Кембриджского университета – это отличный пример того, как бизнес может расти не на сиюминутной выгоде, а на доверии и ценности продукта. Когда университет решил выпускать книги системно, он фактически заложил основы академического издательского дела и показал, что знание – это не только сила, но и устойчивый рынок.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями – квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. С 13 по 19 июля 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 5 человек и получили ранения различной степени тяжести 37 человек, среди них 4 детей. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления транспортным средством 78 водителей с признаками опьянения. В отношении 16 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Каждый нетрезвый водитель – это потенциальная угроза на дороге. Одно необдуманное решение может перечеркнуть сразу несколько судеб. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».
4: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог.ФМ. Это этикет.
3: Не следует отрывать человека от дел, а также требовать немедленного ответа на вопрос. Кроме того, стоит избегать растягивания сообщения. Постарайтесь заранее выстроить свою мысль и донести ее в одном предложении, поскольку несколько звуковых сигналов подряд может раздражать. Звонить и отправлять голосовые сообщения без предупреждения тоже не стоит. Согласно современным нормам этикета, это недопустимо.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Сунь Цзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да, да, да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Ну, мы воспитаны на древнегреческой и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
2: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
2: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет.
1: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
2: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
1: Да.
2: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. собственно говоря, там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И не европейской ментальной культуры.
2: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Они были частью истории. А вот
1: Веды.
2: Древние знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен». Он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Слово «текстура».
2: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста». «Текст» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенные на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности. Меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай, и понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, три четверти возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанин, а китайцы остаются китайцем.
2: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть Chinatown. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
2: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
2: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще в следующей итерации, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку.
2: Угу.
1: И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
2: Да.
1: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев
2: ты
1: забирается ребенок.
2: Да.
1: Второе – это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех.
2: Угу.
1: Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными.
2: Угу.
1: То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса.
2: Угу.
1: Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили вставлять, встраивать эффективные гены.
2: Угу.
1: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
2: да.
1: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года 280 самозанятых жителей Дагестана присоединились к программе добровольного социального страхования от болезней. Теперь они могут получать больничные выплаты при временной нетрудоспособности. Чтобы иметь право на больничные, необходимо 6 месяцев подряд вносить взносы. Размер пособия зависит от страхового стажа и выбранной суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячные взносы составляют 1300 и 1920 рублей соответственно. Президент России Владимир Путин дал указание провести анализ системы наставничества для выпускников медицинских вузов. В рамках поручения необходимо собрать и изучить комментарии и предложения как от самих молодых специалистов, так и от их наставников. Кроме того, поручено подготовить обзор успешных практик наставничества в сфере здравоохранения и внедрить практики в медицинских учреждениях. В МВД России отрицают информацию о проблемах с записью на оформление загранпаспортов в Москве. В пресс-службе ведомства заявили, что сообщение о нехватке слотов для записи не соответствует действительности. Кроме того, в министерстве сообщили, что за первые полгода этого года было выдано более 400 тысяч заграничных паспортов, и отказов в их получении не зафиксировано. Стоимость всех моделей айфонов в России за два дня увеличилась на 5-10 тысяч рублей. Причиной стали пожары на складах компании Wildberries и повышение цен на продукцию Apple в Японии, подчеркивают специалисты. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что энергетический кризис в стране вызван прекращением поставок российского газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF, подчеркнув, что Германия столкнулась с трудностями из-за политического решения отказаться от газа из России. Короткий отпуск может негативно сказаться на здоровье. По мнению врачей, россиянам не рекомендуется отдыхать менее 4 недель. Невролог Александр Хорошев указывает, что короткий отпуск часто приводит к обострению хронических заболеваний, вызывает общую усталость, снижает иммунитет, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а также повышает уровень тревожности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 20 июля 1917 года официально появилась торговая марка BMW. На первый взгляд, это была еще одна инженерная фирма в Баварии, которая делала то, что тогда было нужно – авиационные двигатели. Спрос был огромный, шла Первая мировая война, и моторы для самолетов были на весь золото. Но история BMW – это не про то, как все шло гладко, а про то, как бизнес выживает и растет в условиях жестких ограничений. После войны все рухнуло. Версальский договор прямо запрещал Германии производить авиамоторы. Для компании это был удар ниже пояса. Основная продукция оказалась вне закона, а значит и основной доход исчез. Перед руководством BMW встал простой и страшный вопрос – как не разориться? И здесь проявилась настоящая предпринимательская гибкость. Вместо того, чтобы цепляться за прошлое, компания быстро переориентировалась. Сначала стали выпускать двигатели для другой техники, грузовиков, сельскохозяйственных машин. Потом обратили внимание на мотоциклы. В послевоенной Европе людям нужен был доступный транспорт, и двухколесная техника отлично вписывалась в этот спрос. Уже в 1923 году BMW выпустила свой первый мотоцикл R32, и эта модель до сих пор считается классикой. А дальше компания сделала еще один смелый шаг – пришла в автопром. Причем не просто начала собирать машины, а сразу сделала ставку на инженерное качество и динамику – то, что позже станет фирменным почерком марки. История BMW – это отличный пример того, как в бизнесе кризис может стать точкой роста. Запрет на авиамоторы вынудил компанию искать новые ниши, осваивать новые рынки и учиться быть гибкой. Именно эта способность адаптироваться, менять стратегию и не бояться пробовать новое в итоге и позволила BMW из узкоспециализированного производителя моторов вырасти в глобальный бренд, который знают во всем мире.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии этого года. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили 42 тысячи детей. Это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришел на апрель и июнь, когда карту получили порядка 16 тысяч юных клиентов банка. По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан. В нашей республике они составили 17 тысяч карт. Значительный темп роста отмечается в Ингушетии. Там плюс 226% к первым 6 месяцам прошлого года. Растущий интерес к использованию банковских карт с раннего возраста отражает цифровизацию финансовых привычек семей. Для современных детей оплата физической картой офлайн и онлайн более понятна, чем наличные расчеты. Также это удобно родителям. Банковское приложение для детей позволяет взрослым контролировать все операции по карте ребенка, устанавливать лимиты и оперативно переводить карманные деньги. Большую роль играет и безопасность. Помимо защиты счета от третьих лиц, в том числе при утере пластика, детские карты не предлагают возможности уйти в минус или оформить кредит, что защищает семейный бюджет. Стоит отметить и рост доступности получения карты. Сейчас ее можно оформить онлайн и получить с помощью сервиса финансовой доставки, не выходя из дома.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает «Финансы.Mail». Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска: около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете двери и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет «состоянием бытия». Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Рубрика «Хитро-мудро».
8: До 2026 года предприниматели с работниками жили как в сказке. Помните эти волшебные цифры? 30% с полутором рот и 15% со всего, что выше. Это была приятная реальность для любого малого и среднего бизнеса. Но наступил 2026 год, и реальность изменилась. Добро пожаловать в мир, где 30% – это базовая ставка для всех, кто не подтвердит свое право на льготу. В этом выпуске мы без воды и паники разберем три уцелевшие системы взносов – 15%, 7,6% и 0%. Вы узнаете, кто потерял право на льготу по старым правилам, кто сохранил и как не переплатить десятки тысяч рублей уже в этом квартале. Начнем с самого массового тарифа – 15% с выплат свыше полутора мрот. Его оставили, но забрали у большинства и отдали избранным. Теперь это не универсальная льгота, а привилегия для конкретных отраслей. Просто быть в реестре МСП уже недостаточно. Нужно совпадение трех условий, как пазл. Не сошелся один элемент – плати 30% со всей суммы с начала года. Это больно, поэтому слушайте внимательно. Три условия для тарифа 15%. Первое. Вы должны быть в реестре МСП. Это база. Второе. Ваш основной АКВЭД должен входить в новый урезанный перечень правительства. Это распоряжение 4125Р от 27 декабря 2025 года. Третье правило. Доля доходов от этих видов деятельности не менее 70% от общего объема. Причем по итогам расчетного периода. В письме от 17 марта 2026 года ФНС дало важное пояснение. Если вы поменяли основной АКВЭД в ЕГРЮ или ЕГРИП на подходящий под перечень, вы можете применять пониженный тариф с первого числа месяца смены АКВЭД. Не с начала года, а прямо с того месяца, когда вы поменяли АКВЭД. Но повторю, условия по реестру МСП и доля доходов 70% все равно должны выполняться. И еще одна приятная новость, задним числом, конечно же. Вы же помните поправки в пункт 13.3 статьи 427 НК РФ, которые вступили в силу 25 апреля 2026 года. Они смягчили расчет пресловутой доли в 70%. Раньше мы считали выручку строго по основному АКВЭД, но теперь при расчете этой доли можно суммировать доходы по всем вашим дополнительным АКВЭД, которые тоже входят в перечень правительства. Это спасение для многопрофильного бизнеса. Что делать, если льгота есть, а отчет и расчет по страховым взносам сдан на 30%. Сдайте уточненный расчет РСВ и обязательно заполните приложение 3.1. Без него вы не подтвердите право на тариф 15% и не покажете расчет доли доходов. Тем, кто далек от производства, но близок к инновациям, участники Сколково и ИНТЦ тоже имеют право на этот тариф 15% с выплат свыше полутора мрот. Срок действия 10 лет с даты получения статуса. Если статус подтвержден, смело применяйте. Переходим к тарифу 7,6%. Итак, просто перечислю счастливчиков. Организации из реестра радиоэлектронной промышленности, НКО и благотворительные организации на УСН, резиденты особых и свободных экономических зон, создатели анимационной аудиовизуальной продукции и участники промышленных кластеров. Но нас больше всего будут интересовать обрабатывающие производства и IT-сфера, так как их в совокупном объеме больше всего. Для обрабатывающих производств логика точно такая же, как с тарифом 15%. Только итоговая ставка будет чуть меньше. Что нужно? Первое – быть в реестре МСП. Второе – иметь основной АКВЭД из другого уже перечня правительства, распоряжение 3689-Р от 11 декабря 2024 года. Третье – соблюсти долю доходов 70% от этих профильных АКВЭД. Как будем считать? С 1,5 МРОТ платим по полной 30%, а со всего, что выше 1,5 МРОТ, платим всего 7,6%. IT-компания – особая математика. У айтишников своя атмосфера. Забудьте про МРОТ. Здесь игра идет вокруг предельной базы. Условия. Первое. Госаккредитация или статус резидента техника внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Второе. Доля доходов от IT не менее 70% за отчетный период. Суть расчета. В 2026 году лимит базы составляет 2 979 тысяч рублей. Пока вы в пределах лимита, платите 15%. Как только превысили лимит, на сумму превышения начисляете 7,6%. Важный нюанс. Организации участники Сколково, работающие в сфере IT, не смогут применять тарифы для IT-компаний. И напоследок тариф 0%. Редкий зверь, но знать о нем надо. Его применение положено. Первое. Организациям и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Второе. Работодателям, выплачивающим зарплату членам экипажей судов из Российского международного реестра судов. И третье. Участникам специальных административных районах на Калининграде и в Приморье, если они платят экипажам судов из российского открытого реестра. И напоследок отмечу, что если у вас одновременно есть право на несколько льгот, то совмещать льготы нельзя. Необходимо выбрать один льготный тариф и применять его по его условиям.
0: Рубрика «Хитро-мудро».

0: Дорожные новости.
1: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление не своевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон туманны. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых, первостепенных вопросов есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто: «Зачем?». Это один из главных жизненных вопросов, и чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала, но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило – всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя: зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ – хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод – мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя: зачем мне все эти вещи? Разум отвечает: хочу, чтобы меня уважали, и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни, одного из них спросили: «Что ты делаешь?» Он вытер пот со лба и ответил: «Горбачусь». Подошли ко второму и спросили: «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал: «Деньги зарабатываю». Спросили у третьего: «А что делаешь ты?» Он посмотрел наверх и сказал: «Храм строю». Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане запустили новую программу под названием «Команда Дагестана». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин на встрече с выпускниками, которые показали отличные результаты на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников. Руководитель региона подчеркнул, что инициатива направлена на привлечение молодых специалистов, которые готовы внести вклад в развитие республики. Анвар Шамилов стал исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы региона Федор Щукин. Кроме этого, Заур Имранов занял должность исполняющего обязанности министра финансов республики. В первом полугодии этого года количество туристов в Дагестане составило 719 тысяч человек, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной снижения турпотока стали паводки и сильные дожди, которые прошли весной этого года. Тем не менее, все туристические объекты и популярные места для посещения остались невредимыми. Центробанк, как ожидается, на заседании 24 июля пересмотрит свой прогноз по инфляции на этот год. Нынешний прогноз с 5 будет повышен до 7%. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями». Решение будет принято в связи с ускорением инфляционных процессов в июне. По данным Росстата, годовой рост потребительских цен уже достиг отметки в 6%. Телеграм могут разблокировать перед выборами в Госдуму. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Заявление прозвучало из-за удаления Макс и ВК из Google Play и App Store. Ранее в Госдуме уже призывали разблокировать Телеграм. В первом полугодии текущего года объем поставок китайских автомобилей в Россию увеличился на 135%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по июнь Китай импортировал автомобили на сумму более 6 миллиардов долларов, что на 3,5 миллиарда превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. Последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве. Был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить защитникам возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостаде оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 20 июля 1935 года принято постановление о строительстве Норильского горно-металлургического комбината истока Норникеля. Проект был экспериментальным. Арктика, вечная мерзлота, полная удаленность от инфраструктуры. Но ставка на никель оправдала себя. Металл был критически важен для индустриализации и обороны. Уже в 1939 году получен первый Файнштейн, а в 1942 – электролитный никель. В войну Норильск стал опорой оборонной экономики. Вокруг комбината вырос целый регион. Норильск, Дудинка, транспортная и социальная инфраструктура. Сегодня Норникель – это мировой лидер по производству никеля и палладия, поставщик для высокотехнологичных отраслей. История компании – это пример того, как стратегический фокус в ключевом ресурсе и системное развитие инфраструктуры создают устойчивый глобальный бизнес даже в самых жестких условиях. И примечательно то, что, начавшись как проект ради металла, для танков и станков, сегодня Норникель работает на будущее. Его продукция востребована в технологиях чистой энергетики и электромобилей. Получается, тот самый никель, который когда-то ковал броню, теперь помогает строить более экологическую экономику.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов страны. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской области, а также в других регионах России. Цены варьируются от 1 до 350 миллионов рублей, в зависимости от местоположения по нашей стране, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стали ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлено также АЗС крупных нефтяных компаний. Так, «Газпром» сеть АЗС продает объекты в Астраханской, Ростовской и Тамбовских областях. Нижегородской области по цене от 13 миллионов рублей. «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. На Авито также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51 миллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные – с разными требованиями к квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. Около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% – банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета и оставляют привычную сумму или определенный процент от заказа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, уверенных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика – это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика – накопление ради накопления. Он предупреждал: бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше». А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: «Деньги – это инструмент власти, но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств». И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги – средство, а не цель. Для Сенеки – инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли – ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило: деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине, избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал: «Государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость». В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства. Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал: «Власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах». Если ваш доход не связан с созданием ценности, он нестабилен. Поэтому второй принцип – строй источники дохода, которые дают тебе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес, а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок. Дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. иногда даже против собственной природы.
0: В деньгах это означает умение говорить «нет» своим желаниям.
1: Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
2: Вы инвестируете, зная, что возможны потери, но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
1: Пятый урок – репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно.
3: Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал.
1: Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему.
4: Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении.
2: Первый глубокий принцип – контроль над реакцией.
1: Сенека писал: «Нас тревожит не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция сохраняет рациональность. Теперь добавим Макиавелли. Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди.
5: Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос: изменилась ли фундаментальная ценность? Когда актив растет, он задает вопрос: не стала ли цена иллюзией? Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы.
2: Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы.
1: Макиавелли писал: «Тот, кто зависит от милости других, слаб». В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы. Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами.
6: В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность.
1: Макиавелли добавляет: «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости». Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли. Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал: богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние.
7: Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им.
1: Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести – Сенека – о добродетели, Макиавелли – о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки.
3: Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала.
1: Шестой принцип. Подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее.
3: Седьмой принцип. Свобода от зависти.
1: Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо.
5: Восьмой принцип. Накопление как средство, а не смысл.
8: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции – личной, профессиональной, интеллектуальной.
1: Девятый принцип – контроль над временем.
3: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат о краткости жизни, напоминая, что время – главный ресурс.
1: Макиавелли говорил о правильном выборе момента. Тот, кто управляет временем, управляет и деньгами. И теперь главный синтез. Аристотель учит балансу, Сенека – внутренней устойчивости, Макиавелли – стратегическому расчету.
3: Задайте себе финальный вопрос. Если завтра ваш доход сократится вдвое, вы сохраните спокойствие и план. Если он вырастет вдвое, вы сохраните дисциплину. Если ответ «да», вы уже на пути к соединению древней мудрости и современных денег. Потому что настоящая сила не в размере капитала, а в том, кто им управляет.
9: Мысли вслух.
10: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Правительство России внесло изменения в программу комплексного развития Дербента. По сравнению с предыдущей версией, принятой в октябре прошлого года, количество мероприятий уменьшилось с 71 до 61. Общая сумма финансирования также снизилась со 145 до 132 миллиардов рублей. При этом объем расходов из республиканского бюджета увеличился на 1 миллиард. В программу вошли строительство образовательных объектов, коммунальной инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства. Дагестанский гуманитарный институт попал в список 10 вузов России, которым Рособорнадзор направил предостережение. В ходе федерального надзора ведомство выявило потенциальные нарушения обязательных требований в образовательной деятельности ДГИ и рекомендовало принять меры для их устранения. Информация о выявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных мероприятий. Wildberries намерена компенсировать продавцам убытки за утраченные товары, уничтоженные в результате атаки дронов. При этом, согласно статье 901 Гражданского кодекса России, компания не обязана это делать, поскольку инцидент квалифицируется как форс-мажор. Глава комитета по финансовому рынку в опоре России Павел Самеев подчеркнул, что это демонстрирует высокий уровень социальной ответственности бизнеса, так как компания решила возместить убытки, несмотря на понесенные ею собственные потери. Еврокомиссия наложила на AliExpress рекордный штраф в 500 миллионов евро. Причиной жесткого решения стала продажа нелегальных товаров через платформу. По данным Financial Times, это беспрецедентная сумма для подобных взысканий. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца следующего года. Ранее власти Китая также приняли решение продлить безвизовый режим для российских граждан до той же даты. В России в ближайшее время начнет работать сервис ВБ-такси. Компания уже подала заявку на регистрацию своего бренда в Роспатенте. Ранее сервис успешно запустили в Беларуси и Киргизии. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которым известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 20 июля 1966 года вышло постановление о строительстве Волжского автомобильного завода в Тольятти. Сегодня это звучит как строчка из учебника, но тогда это был по-настоящему грандиозный проект, своего рода стройка века для советского автопрома. Зачем вообще понадобился новый гигант? К середине 1960-х в СССР легковых машин было катастрофически мало, а те, что выпускались, были дороги и не рассчитаны на массового покупателя. Страна нуждалась в доступном, надежном и простом в обслуживании автомобиле. И решение нашли в международном партнерстве. Строить завод и запускать производство решили вместе с итальянской компанией Fiat. Fiat не просто продал чертежи, он передал технологии, участвовал в проектировании, помогал обучать инженеров и рабочих, делился опытом серийного производства. Для советской промышленности это был уникальный опыт. Масштабная технологическая кооперация с западным автоконцерном. Уже в 1970 году с конвейеров сошли первые «Жигули» модель ВАЗ-2101. Его прототипом стал Fiat 124, но советские инженеры серьезно адаптировали машину под наши дороги и климат. Усилили подвеску, изменили тормоза, доработали кузов. В итоге получился автомобиль, который быстро стал настоящей легендой и символом личного транспорта в СССР. Но значение АвтоВАЗа не только в самих машинах. Вокруг завода вырос целый промышленный кластер. Появились заводы автокомпонентов, химические и металлургические производства, предприятия по выпуску резины и стекла. Город Тольятти буквально рос вместе с заводом. Строились жилые кварталы, школы, больницы, дороги. Это был редкий случай, когда одно предприятие стало драйвером развития целого региона. Интересно и то, как проект повлиял на стандарты производства. На АвтоВАЗе внедряли методы крупносерийного выпуска, четкие технологические цепочки и контроль качества, то, что позже стало нормой для многих советских предприятий. Сегодня АвтоВАЗ – это уже другая эпоха, другие модели и технологии. Но начало было положено именно 20 июля 1966 года, когда решили строить не просто завод, а целую автомобильную индустрию.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский аул». Здесь специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. С 13 по 19 июля 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 5 человек и получили ранения различной степени тяжести 37 человек, среди них 4 детей. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления транспортным средством 78 водителей с признаками опьянения. В отношении 16 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Каждый нетрезвый водитель – это потенциальная угроза на дороге. Одно необдуманное решение может перечеркнуть сразу несколько судеб. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-диетолог бренда Madol назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Madol, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало, что именно упорство, то есть умение идти к цели, несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, неважно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009 похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что же, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе «я расстроен» или «я испытываю гнев» или «я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится. И это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки — это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни продолжаются работы по извлечению тел погибших животных из реки Каракайсо с использованием спецтехники. Чтобы уменьшить уровень воды в реке, местные власти временно остановили ее течение, установив плотину. Действия предприняты для облегчения спасательных работ, отметили в администрации Гергебельского района. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и в РИО главы республики Федор Щукин провели церемонию награждения школьников, достигших выдающихся успехов в учебе. Премьер-министр торжественно вручил сертификаты на сумму 100 тысяч рублей 28 учащимся, которые показали высокие результаты ЕГЭ по двум и более предметам. В числе награжденных оказались также обладатели аттестатов с отличием и медали за особые успехи в учении первой степени. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные меры поддержки для учителей. Согласно документу, профессия получит особый статус и будет признана важной для общества. Педагоги смогут рассчитывать на создание условий для профессионального роста. Тем, кто только начинает путь в профессии, будет предоставлен наставник. Кроме того, российские учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Специалисты Авито Работа, проанализировав данные за первые 6 месяцев прошлого и текущего годов, установили, что в Дагестане наиболее существенно возрос спрос на студенческие вакансии среди грузчиков. За год их количество увеличилось на 142%. Второе место по темпам роста заняли менеджеры по продажам. В тройку лидеров также вошли представители банковской отрасли. Риск глобального конфликта сейчас самый высокий с середины 60-х, утверждают аналитики Goldman Sachs. Отмечается, что опасность выше, чем во времена Карибского кризиса, холодной войны или после 11 сентября. Государства стремительно делятся на противоборствующие лагеря, а отказ от нейтралитета ускоряет эскалацию. Яндекс.Карты добавили возможность узнавать о ситуации на АЗС прямо в дороге. Теперь можно проверить наличие топлива и очереди, не отвлекаясь от управления автомобилем. В карточках АЗС указаны виды топлива и цены на них. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложении перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 20 июля 1534 года в Кембридже произошло событие, которое сегодня легко пропустить в учебниках истории, но для мира, бизнеса и знаний оно стало настоящей революцией. В этот день появилось первое в мире издательство, связанное с университетом. Кембриджский университет подошел к делу как грамотный инвестор. Его главной аудиторией стали студенты и преподаватели. Учебники, научные труды, богословные тексты – на них был стабильный спрос. Университет не просто заказывал книги, а выстраивал систему, контролировал качество, следил за тиражами, развивал сеть распространения. Так знания впервые стали не просто предметом учености, а устойчивым коммерческим продуктом. Интересно, что Кембриджский университет издательства не гнался за модой и бестселлерами. Его сила была в долгосрочном расчете. Пока другие печатали разовые издания, Кембридж делал ставку на академическую репутацию. И эта стратегия сработала. Издательство пережило века, войны и технологические революции от ручного пресса до цифровой эпохи. Сегодня это один из крупнейших исторических издательских домов мира, которых по-прежнему выпускает научную и образовательную литературу. История Кембриджского университета – это отличный пример того, как бизнес может расти не на сиюминутной выгоде, а на доверии и ценности продукта. Когда университет решил выпускать книги системно, он фактически заложил основы академического издательского дела и показал, что знание – это не только сила, но и устойчивый рынок.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии этого года. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили 42 тысячи детей. Это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришел на апрель и июнь, когда карту получили порядка 16 тысяч юных клиентов банка. По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан. В нашей республике они составили 17 тысяч карт. Значительный темп роста отмечается в Ингушетии. Там плюс 226% к первым 6 месяцам прошлого года. Растущий интерес к использованию банковских карт с раннего возраста отражает цифровизацию финансовых привычек семей. Для современных детей оплата физической картой офлайн и онлайн более понятна, чем наличные расчеты. Также это удобно родителям. Банковские приложения для детей позволяют взрослым контролировать все операции по карте ребенка, устанавливать лимиты и оперативно переводить карманные деньги. Большую роль играет и безопасность. Помимо защиты счета от третьих лиц, в том числе при утере пластика, детские карты не предлагают возможности уйти в минус или оформить кредит, что защищает семейный бюджет. Стоит отметить и рост доступности получения карты. Сейчас ее можно оформить онлайн и получить с помощью сервиса финансовой доставки, не выходя из дома.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передают газета «Ру». Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются

0: Он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили 3 бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С одной стороны, ужин у друзей предполагает, что каждый гость делает то, что для него комфортно. С другой стороны, использование телефона при этом противоречит нормам этикета. Все потому, что ужин с друзьями – это больше про общение, чем про прием пищи. И если вы хотите участвовать в беседе на равных, отложите телефон в сторону. Кроме того, телефон на столе показывает неуважение к хозяевам.
0: Диалог FM. Это и

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
0: Копейка рубль бережет.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15% от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% – спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить, например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобу, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что ну нет, надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса, настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, ну, действительно, он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса, я вот самый, что ни на есть, был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Ну, грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане запустили новую программу под названием «Команда Дагестана». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин на встрече с выпускниками, которые показали отличные результаты на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников. Руководитель региона подчеркнул, что инициатива направлена на привлечение молодых специалистов, которые готовы внести вклад в развитие республики. Анвар Шамилов стал исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы региона Федор Щукин. Кроме этого, Заур Имранов занял должность исполняющего обязанности министра финансов республики. В первом полугодии этого года количество туристов в Дагестане составило 719 тысяч человек, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной снижения турпотока стали паводки и сильные дожди, которые прошли весной этого года. Тем не менее, все туристические объекты и популярные места для посещения остались невредимыми. Центробанк, как ожидается, на заседании 24 июля пересмотрит свой прогноз по инфляции на этот год. Нынешний прогноз с 5 будет повышен до 7%. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями». Решение будет принято в связи с ускорением инфляционных процессов в июне. По данным Росстата, годовой рост потребительских цен уже достиг отметки в 6%. Телеграм могут разблокировать перед выборами в Госдуму. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Заявление прозвучало из-за удаления Макс и ВК из Google Play и App Store. Ранее в Госдуме уже призывали разблокировать Телеграм. В первом полугодии текущего года объем поставок китайских автомобилей в Россию увеличился на 135%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по июнь Китай импортировал автомобили на сумму более 6 миллиардов долларов, что на 3,5 миллиарда превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 20 июля 1917 года официально появилась торговая марка BMW. На первый взгляд, это была еще одна инженерная фирма в Баварии, которая делала то, что тогда было нужно – авиационные двигатели. Спрос был огромный, шла Первая мировая война, и моторы для самолетов были на весь золото. Но история BMW – это не про то, как все шло гладко, а про то, как бизнес выживает и растет в условиях жестких ограничений. После войны все рухнуло. Версальский договор прямо запрещал Германии производить авиамоторы. Для компании это был удар ниже пояса. Основная продукция оказалась вне закона, а значит и основной доход исчез. Перед руководством BMW встал простой и страшный вопрос – как не разориться? И здесь проявилась настоящая предпринимательская гибкость. Вместо того, чтобы цепляться за прошлое, компания быстро переориентировалась. Сначала стали выпускать двигатели для другой техники, грузовиков, сельскохозяйственных машин. Потом обратили внимание на мотоциклы. В послевоенной Европе людям нужен был доступный транспорт, и двухколесная техника отлично вписывалась в этот спрос. Уже в 1923 году BMW выпустила свой первый мотоцикл R32, и эта модель до сих пор считается классикой. А дальше компания сделала еще один смелый шаг. Пришла в автопром. Причем не просто начала собирать машины, а сразу сделала ставку на инженерное качество и динамику. То, что позже станет фирменным почерком марки. История BMW – это отличный пример того, как в бизнесе кризис может стать точкой роста. Запрет на авиамоторы вынудил компанию искать новые ниши, осваивать новые рынки и учиться быть гибкой. Именно эта способность адаптироваться, менять стратегию и не бояться пробовать новое в итоге и позволила BMW из узкоспециализированного производителя моторов вырасти в глобальный бренд, который знают во всем мире.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Ходил по свету талант, многие хотели с ним подружиться. Ум говорил: «Талант, давай жить вместе. Ты поможешь мне талантливо использовать себя». Глупость предлагала: «Талант, иди жить ко мне. Увидев тебя рядом, люди не будут смеяться надо мной». Богатство уговаривало: «Талант, с твоей помощью я еще больше разбогатею». Бедность просила: «Талант, помоги мне вынести нужду». Но талант искал особого друга, который помог бы ему стать краше и служить людям. Ищи друга, пока не найдешь. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно идти к цели, несмотря ни на что. Сказала таланту настойчивость. «Мне нужен именно такой друг!» — воскликнул талант. «Без настойчивости любой талант бесплоден».
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять главных способов, как профукать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да. Мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебя уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коров. Да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном,

0: Если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документам предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать

влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в Академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете.ру Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Наш сегодняшний герой Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный реставратор последнего времени. Антон, какими запомнились тебе 90-е?
3: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
2: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
3: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до, это было начало 90-х. И... как мне кажется, а я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
2: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
3: Не отбило, и здесь даже чуть другое. Это как раз, вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим, вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот. Меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он... действительно не пошел там до конца в этот конфликт, только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе, да,
2: физическом,
3: в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
2: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он... все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
3: Он новый Иосиф Кобзон.
2: Понимаете? Почему?
3: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот. И Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее, и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да, ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
2: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
3: Маленькая, большая?
2: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
3: Нет, стоил-то, конечно, дороже, но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
2: С каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
3: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу, что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу, от оценки.
2: Да.
3: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу, гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... ну, думаю, 1,2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили, мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля, угу, построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу, оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение. Это же был там тендер некий. Угу. Там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево? Дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
2: А какая?
3: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока ты переделал, пока мы перестраивали, перезапускали, потому что мы не могли запустить сразу все точки, потому что, по сути дела, там полностью продукт с нуля создавали и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простое арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
2: По всей сети?
3: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу, где-то вот так.
2: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
3: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания «Синдика», которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там третий вопрос, что, давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз, это с точки зрения там номинал, не номинал, mm-hmm, там и прочее. Mm-hmm. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Mm-hmm.
4: мы его пригласили, он чуть в другой доле. Да. Вот. Мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы. Да, мы втроем в равных долях. Все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал. И понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования, вклад Синдики был больше, чем у нас с Тимуром. Но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
5: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
4: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать, да. Потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
5: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
4: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, поэтому сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Старбакса, да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет. Это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Старбакса, с моими. Ну, у Старбакса какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтон.
5: Вот. Выше похоже.
4: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что Макдональдс, что Starbucks работали 12 месяцев, а Вкусная точка и Stars работали там 4 месяца Stars, а Вкусная точка там 6 месяцев. Ну, и то открывая не все точки, а постепенно открывая, открывая, открывая.
5: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
4: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и
5: прочее? Ну да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
4: есть
5: делаешь?
4: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специально, если понимаем, что угу. нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции он, и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещения. Угу. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...
5: Творческая часть. Да,
4: до творческой части сначала идет аналитическая часть. Угу. Когда ты вообще понимаешь, все-таки правильно ли это место, какой там трафик, какие соседи, какие концепции вокруг, почему... работало не так место до тебя, угу. какие там они ошибки сделали, на твой взгляд. То есть это в первую очередь большая аналитическая работа. А уже после того, когда ты понимаешь, что, скорее всего, здесь было бы правильно открыть итальянский ресторан со средним чеком, ну, скажем, там, 3,5 тысячи рублей, угу. Да, то уже начинается, соответственно, там творческая часть.
5: Давай теперь вернемся к зарубежным ресторанам. Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас в работе?
4: Значит, вот у меня в Стамбуле Новиков по франшизе, в Бодруме, в Марине два Новиков по франшизе, один итальянский, другой азиатский, и такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб пинский. Это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? Угу. В Дубай мы... Я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Угу. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них с точки зрения сдачи помещения в аренду подход не такой, как здесь. То есть здесь ты... приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. Mm-hmm. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, такая компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости mm-hmm. в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду. Они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать. А ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
5: Да.
4: Они говорят, не, не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне и в Париже или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит, они тоже на это, безусловно, смотрят, смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Правительство России внесло изменения в программу комплексного развития Дербента. По сравнению с предыдущей версией, принятой в октябре прошлого года, количество мероприятий уменьшилось с 71 до 61. Общая сумма финансирования также снизилась со 145 до 132 миллиардов рублей. При этом объем расходов из республиканского бюджета увеличился на 1 миллиард. В программу вошли строительство образовательных объектов, коммунальной инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства. Дагестанский гуманитарный институт попал в список 10 вузов России, которым Рособорнадзор направил предостережение. В ходе федерального надзора ведомство выявило потенциальные нарушения обязательных требований в образовательной деятельности ДГИ и рекомендовало принять меры для их устранения. Информация о выявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных мероприятий. Wildberries намерена компенсировать продавцам убытки за утраченные товары, уничтоженные в результате атаки дронов. При этом, согласно статье 901 Гражданского кодекса России, компания не обязана это делать, поскольку инцидент квалифицируется как форс-мажор. Глава комитета по финансовому рынку в опоре России Павел Самеев подчеркнул, что это демонстрирует высокий уровень социальной ответственности бизнеса, так как компания решила возместить убытки, несмотря на понесенные ею собственные потери. Еврокомиссия наложила на AliExpress рекордный штраф в 500 миллионов евро. Причиной жесткого решения стала продажа нелегальных товаров через платформу. По данным Financial Times, это беспрецедентная сумма для подобных взысканий. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца следующего года. Ранее власти Китая также приняли решение продлить безвизовый режим для российских граждан до той же даты. В России в ближайшее время начнет работать сервис ВБ-такси. Компания уже подала заявку на регистрацию своего бренда в Роспатенте. Ранее сервис успешно запустили в Беларуси и Киргизии. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 20 июля 1935 года принято постановление о строительстве Норильского горно-металлургического комбината истока Норникеля. Проект был экспериментальным. Арктика, вечная мерзлота, полная удаленность от инфраструктуры. Но ставка на никель оправдала себя. Металл был критически важен для индустриализации и обороны. Уже в 1939 году получен первый Файнштейн, а в 1942 – электролитный никель. В войну Норильск стал опорой оборонной экономики. Вокруг комбината вырос целый регион. Норильск, Дудинка, транспортная и социальная инфраструктура. Сегодня Норникель – это мировой лидер по производству никеля и палладия, поставщик для высокотехнологичных отраслей. История компании – это пример того, как стратегический фокус в ключевом ресурсе и системное развитие инфраструктуры создают устойчивый глобальный бизнес даже в самых жестких условиях. И примечательно то, что, начавшись как проект ради металла, для танков и станков, сегодня Норникель работает на будущее. Его продукция востребована в технологиях чистой энергетики и электромобилей. Получается, тот самый никель, который когда-то ковал броню, теперь помогает строить более экологическую экономику.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь... Ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара, моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которая со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник, если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно, мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки, а я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, Вот этот парень начал свой бизнес. Тони вообще, вон, выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
1: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого с серфингом. Когда я пишу кому-нибудь «встретимся на берегу в час, я буду там». Когда же я спрашиваю «может, посерфим завтра?», а мне отвечают «я не могу», и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
3: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «погоди, что?». Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

помочь по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчатл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчатл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинца губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карасюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известно со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность. Это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй – стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать, ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата, предсказуемый график, небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей, потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. «Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит». Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет», и впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки, контроль – зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый. Ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни продолжаются работы по извлечению тел погибших животных из реки Каракайсо с использованием спецтехники. Чтобы уменьшить уровень воды в реке, местные власти временно остановили ее течение, установив плотину. Действия предприняты для облегчения спасательных работ, отметили в администрации Гергебельского района. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и врио главы республики Федор Щукин провели церемонию награждения школьников, достигших выдающихся успехов в учебе. Премьер-министр торжественно вручил сертификаты на сумму 100 тысяч рублей 28 учащимся, которые показали высокие результаты ЕГЭ по двум и более предметам. В числе награжденных оказались также обладатели аттестатов с отличием и медали за особые успехи в учении первой степени. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные меры поддержки для учителей. Согласно документу, профессия получит особый статус и будет признана важной для общества. Педагоги смогут рассчитывать на создание условий для профессионального роста. Тем, кто только начинает путь в профессии, будет предоставлен наставник. Кроме того, российские учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Специалисты Авито Работа, проанализировав данные за первые 6 месяцев прошлого и текущего годов, установили, что в Дагестане наиболее существенно возрос спрос на студенческие вакансии среди грузчиков. За год их количество увеличилось на 142%. Второе место по темпам роста заняли менеджеры по продажам. В тройку лидеров также вошли представители банковской отрасли. Риск глобального конфликта сейчас самый высокий с середины 60-х, утверждают аналитики Goldman Sachs. Отмечается, что опасность выше, чем во времена Карибского кризиса, холодной войны или после 11 сентября. Государства стремительно делятся на противоборствующие лагеря, а отказ от нейтралитета ускоряет эскалацию. Яндекс.Карты добавили возможность узнавать о ситуации на АЗС прямо в дороге. Теперь можно проверить наличие топлива и очереди, не отвлекаясь от управления автомобилем. В карточках АЗС указаны виды топлива и цены на них. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Денис Мигаль. Человек, с которым я виртуально познакомился через РДС, российскую дрифт-серию, наблюдал какое-то количество лет, знал его как пилота, а затем, спустя некоторое время, оказалось, что, во-первых, это ты не только пилот, но это и твоя команда, а во-вторых, что Fresh — это не только команда, а еще и огромная компания, которая представлена по всей России. У вас компания работает больше 3000 человек. Насколько мне цифры известны, в прошлом году вы продали порядка 60 тысяч автомобилей, общий оборот порядка 300 миллиардов рублей. И это только лишь одна часть твоей жизни, есть еще много всего, что сегодня хочется обсудить. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо.
1: Давай для того, чтобы, опять же, конкретизировать, я думаю, что кто-то наверняка тебя видел, но огромное количество людей тебя не знает. И для меня было шоком, когда я узнал, что, да, ты участвуешь как пилот в команде, это твоя команда. Собственно, она вышла из компании Fresh, которая уже 20 лет, насколько я понимаю.
2: Да, 20 лет. Будет.
1: Помимо этого, ты занимаешься вином, у тебя есть винодельня. Помимо этого, ты строишь коттеджный поселок. У тебя есть компания гоночная еще в Дубае. Еще вы производите гоночные автомобили, которые, собственно, на продажу. Помимо этого, еще есть Car Rental и еще что-то. Я правильно все сказал?
2: Ну, примерно, да.
1: Я, честно сказать, не сильно понимаю, как это вообще все возможно, но давай, наверное, начнем все-таки с основного детища, с основного предприятия. Это компания Fresh. Для меня было шоком, когда я увидел цифры и узнал, что это настолько большой бизнес. Хочется немножко вернуться вообще в истоки, потому что, знаешь, очень часто мы смотрим на какие-то большие компании и думаем, ну, вот это там повезло как-то, подсобило в нужный момент, в нужное время, а потом ты погружаешься и понимаешь, что компанию 20 лет уже строят. Давай с самого начала. Как вообще почему ты начал заниматься автомобильным бизнесом, хотя, казалось бы, это, ну, как бы, очень сложная штука, требует огромное количество времени, ресурсов, логистики и так далее. Не самая простая тема для зарабатывания денег.
2: Совершенно ты прав. Это, наверное, один из самых несладких бизнесов, если так можно представить. Я часто, знаешь, иногда сравниваю с объемами оборотов, загрузок и прочих с другими бизнесами, да, и понимаю, что насколько сложным, низкомаржинальным бизнесом мы занимаемся. При всех наших огромных обязательствах, объемах, рисках мы зарабатываем сильно мало по сравнению с теми, кто там зарабатывает 10%, 20%, 30%, кто-то 100% там делает X2 и так далее. Поэтому бизнес непростой. Попал я в него, наверное, случайно. Я вообще начал бизнесом заниматься в 13 лет, как это ни странно. Я жил в маленьком городке в Казахстане, 30 тысяч населения, и начал заниматься мукой. И так получилось, что где-то с конца 13 лет до 15 я уже создал большой бизнес по тем меркам для меня. Я стал монополистом в этом городе. То есть я прям реально в розницу всему городу продавал муку. И в какой-то момент времени, а я был музыкант, занимался музыкой, играл на пианино, и отец мечтал, что я стану музыкантом, как и мои братья. У меня два старших брата, они как раз на тот момент, один учился, уже не учился в консерватории, потому что уже прошло время, а другой уже тоже не учился, но в музыкальном училище. То есть они прошли этот путь, и я должен был пойти по стопам своих братьев. И так случилось, что это был 98-й год, и меня тогда 16-летнего, по-моему, да, 15-летнего меня тогда затронул кризис. Мою муку все украли, там одни хулиганы местные, я хотел ее отправить как раз-таки в Уфу, попробовать международный, так скажем, бизнес. Хотел из Казахстана привезти муку, и мне казалось, что это очень выгодно. Я даже там с кем-то о чем-то договорился. Вот. Но ее где-то под Магнитогорском все 3 спанкомаза моей муки своровали. И так оказалось, что все, что я строил, я потерял в моменте, просто ноль. Мне 15 лет, у меня амбиции такие, знаешь, бешеные. А братья старшие в то время, они подрабатывали в сервисе. У старшего брата был небольшой гаражик, и средний брат на него работал. Вот, так, вот такая была примерно семейная компания. Там еще работал несколько человек. И вот я тут пришел поступать в училище музыкальное, город Уфа. Огромный город для меня тогда был просто, что это за мегаполис. Какие-то вот такие странные люди, куда-то бегут, несутся, а я в таком маленьком городке. Но мне по ритму подходило. То есть я понимал, что я создан для большого города. Я был рад, что я туда приехал. И я начал промышлять всякими разными темами. Сахаром не получилось, мукой тоже не получилось, потом золотом. Закончилось тем, что меня там цыгане какие-то в багажнике повезли, потому что там, короче, долго какая-то история такая запутанная. В общем, у меня ничего не выходило, а старший брат, он был такой прагматичный, говорит, хватит заниматься фигней всякой, давай иди руки мой и начинай шкурить машины. Вот мы тут занимаемся ремонтом, зарабатываем настоящие деньги, а весь твой этот аферизм с бизнесом, это все там где-то в другой жизни. И так случилось, что я в итоге не стал поступать в музыкальное училище, а пошел в 10 класс. Именно в Уфе просто вот меня в один момент все переклинило, я посмотрел на весь этот бомонд, на всю эту тусовку, и я понял, что это вообще не моя тема.
1: Бомонд точно... музыкальный?
2: Да-да-да, это точно не моя тема.
1: Светское общество.
2: Да-да-да, понимаешь, там вот это бесконечные пьянки, тусовки, не то чтобы я как бы не сильно хотел тусоваться, но в целом вот прям не моя тема. Я, да, я классно играл, вроде были перспективы, и можно было стать пианистом прикольным, наверное, но я резко завязал. Так вот, и братья как раз-таки занимались машинами, и я, получается, на полгода так или иначе попал в профессию маляра. То есть я сам своими руками эти машины шкурил, делал, красил, вытягивал, жестянку делал, шпаклевал, рихтовал и так далее. То есть, по сути, я освоил профессию. И вот был там один такой перекуп, Маратик, и вот он бегал, все машины к нам привозил на предпродажку. Мы ему делали, он продавал, он такой, знаешь, формировал образ такого свободного, легкого парня, у которого все получается. Вот прям все само по себе. И я такой, ну, блин, вот это круто. Вот хотелось бы быть хотя бы как Маратик, потому что, ну, я не очень хотел работать в сервисе, потому что я сделал такое простое упражнение, я посчитал свой месячный доход, умножил на 12, умножил на 10.
1: 10
2: потом,
1: лет, да?
2: Да, потом это еще раз на 3. Угу. То есть я понял, что даже за 30 лет то хотя бы, о чем я мечтаю в ближайшей перспективе, я в принципе не могу достигнуть. И это не хорошо, не плохо, у каждого свои амбиции, но вот для меня, там, 15-летнего, это было совсем не, ну, не то, что надо. И я понял, что мне точно нельзя здесь задерживаться, но как заработать здесь больше и как добиться тех целей, которые я перед собой ставил, я не понимал. И вот Маратик, это была та самая моя надежда.
1: Ролевая модель, да?
2: Да, ролевая модель, я прям на него смотрел, мне было круто. И тут так совпало, что еще один клиент, банкир такой тоже очень состоятельный, у него несколько машин там, мы ему сделали машину, и он обратился, говорит, не знаешь ли, кто может ее продать? И я, конечно, знаю Маратика, сказал, я знаю человека, ты можешь оставить машину, я передам ему, и он тебе ее спокойно продаст. Но как только этот банкир ушел за ворота нашего сервиса, я понял, а зачем мне ждать Маратика, если я сам могу сделать все то же самое? И в этот момент я просто стал действовать. И я, как сейчас помню, это была суббота, раннее утро, типа 8 утра. Я понимал, что авторынок работает по субботам и воскресеньям. Я решил не тратить время, надо ехать прямо сейчас. Я просто помылся и ушел с сервиса. И тогда там, местный директор сервиса говорит, ты куда? Я говорю, все, я больше здесь не работаю.
1: У меня свой бизнес теперь, предприятие.
2: Ну, примерно так. Ну, я реально просто взял и поехал. Мне там говорит, стой, у тебя столько работы. Я говорю, сейчас. Я просто завел машину и полетел на авторынок. После этого я уже столкнулся с реалиями жизни, насколько это непростой бизнес. А там, знаешь, в те годы так было забавно. Там были рядами выделено под каждого, так скажем, специалиста. То есть ты приезжаешь, да, это ряд какого-нибудь там коли-болта.
1: Ну, понятно, как условно говоря, там таксисты, да, стоят, у них там все, территория размечена, где кто, все закреплено.
2: Да, и к тебе подходит коли-болт, говорит, слушай, ты кто такой, ты что сюда встал, это мой ряд. Я говорю, в смысле твой ряд? Я заплатил за въезд и встал, все, я буду здесь стоять. Он смотрит, а тебе реально 15. Ну, то есть это реально выглядит странно. То есть ребенок, а ты с кем? Я говорю, я с отцом, сейчас отец придет, поговорим. Ну, типа из этой серии. Ну, я так дерзил, знаешь, так. Мне было пофиг, ко мне не прав, ничего, но я уже на рынке стою, машины продаю, понимаешь? Это было забавно. И надо сказать, что мне повезло. То есть у меня вот все вот эти самые сложные моменты, которые реально могли повернуть и мою жизнь не туда, и все что угодно, они как-то мимо меня проходили, но я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что я всегда видел цель, не видел препятствий. То есть моя задача была идти вперед. То есть не оборачиваясь там на какие-то риски, на какие-то страхи. У меня, наверное, там с детства, с раннего всегда была такая атрофия полностью рисковой какой-то модели. Я понимал, что, блин, риски – это все здорово, но не попробовать – это самый главный риск.
1: Я тебя здесь перебью. Знаешь, я когда слышал твою историю про муку, и сколько тебе, 13 лет было, да?
2: 13 лет.
1: Но у меня очень такая интересная параллель была, потому что у меня примерно в этом возрасте, может, там, ну, примерно, там, может, на год пораньше, я тоже промышлял, значит, в летний период я зарабатывал. У меня бизнес заключался в том, что я лето все проводил у няни на даче. Там, под Серпуховым, да. Там, примерно там 200 километров от Москвы. И, соответственно, там было огромное количество старушек, которые там, знаешь, им тяжело было ухаживать за своими участками и так далее. Там постоянно на участок то там песок привезут, то щебень, то там что-то зарастет, и мы реально с пацанами, там у меня Игорь, Серега были друзья, мы ходили, я организовывал, там, давайте мы вам там песок перетащим, давайте там щебень, давайте мы там сорняки прополим, давайте еще что-то сделаем, короче. И мы реально летом мутили, ну вот, и я начинал с того, что там первый раз я условно там пришел, сам это сделал, второй раз там с Серегой вместе, потом я начал уже организовывать, у меня такая команда, значит, собралась, и я когда слушал, у меня очень такая параллель возникла в голове тоже, потому что про муку твою, что ты там покупал за 600 оптом, условно, бабушкам домой доставлял.
2: Ну, да. Знаешь, на самом деле, вот первый бизнес, он значительно проще, чем многим кажется.
1: Угу.
2: Но я думаю, самое главное...
1: У тебя ожиданий нет никаких, по сути.
2: Да,
1: мне кажется, это очень легко.
2: Но самая главная проблема, с которой сталкиваются все абсолютно дети, которые в детстве хотят заняться бизнесом, я уже сейчас это понимаю, это родители. Потому что зачастую родители не дают детям развиваться. Вот у меня подобная история была с моим собственным сыном. Он примерно лет 8 вообще захотел денег. Я не знаю, откуда у него такая потребность. У него все понятно, хорошо в жизни, у него есть что поесть, есть что одеть. Но вот он 8 лет подходит ко мне и начинает задавать вопросы. Что такое прибыль? Как зарабатывать деньги? И у него были всегда какие-то свои задачи. Там, то он на машину купил. Угу. И он был полон надежд, что он реально в 9 лет купит себе машину и будет на ней ездить. Я ему пытаюсь объяснить, что, слушай, у тебя нет прав, там мама не так поймет, но я еще ладно, надо будет дома разбираться. Но все равно вот у него была цель, все, я хочу Жигу гонять, я хочу сам на ней ездить, я хочу, чтобы я сам на ней куда-то катался. Я не останавливал его и дал возможность поразвиваться в этой теме. Потом он придумал, знаешь, такие с отелей собирал всякие шампуни, тапки, и он понимал, что это актив. Он понимал, что это дают...
1: Имущество, да?
2: Да, дают бесплатно, это можно попродавать. И он выставился прямо на улице, поставил коробку, стоял, продавал, какие-то цены там от балды придумал, там 100 рублей, 200 рублей. Подходил ко мне, советовался, недорого ли, недешево. Потом его терзали сомнения, потому что прохожие воспринимали по-разному. Кто-то прям смеялся над ним, знаешь, типа ха-ха-ха. А кто-то поддерживал, кто-то подходил, покупал там, например, мимо проезжал, что продаешь там? Вот шампунь продаю такую, там, отельную. В тот раз там купил, например, тапки какие-то. Я не знаю, зачем это все, но тем не менее, да. И он прям, я помню, как он, знаешь, очень сильно стрессовал по этому поводу, приходил ко мне и плакал. Он говорит, слушай, вот надо мной дядя посмеялся, надо мной еще посмеялся. Я ему объяснял, что, слушай, я говорю, если ты хочешь достигать своих целей, у тебя будет много трудностей, надо идти вперед.
1: Угу.
2: И в какой-то момент у нас дома начались вопросы. То есть жена такая говорит, чем у меня ребенок занимается? Ты чему его учишь?
1: Скидается, да, где-то там.
2: Ты чему его учишь, да, там? Это что такое? Что люди подумают? Ну, зачем это происходит? Ну, я нашел слова тогда, которыми достучался до супруги, и сказал, что, слушай, ну, вот кажется, что очень важно сейчас поддержать, чтобы не убить вот это желание. Потому что мне кажется, все желание убивает сначала родители, потом общество. Потому что у нас всегда критикуют предпринимательство, критикуют там любой успех, любое желание достигать успеха. И обычно всем кажется, что успех, он либо случайный, либо он ненужный. Вот. А мне кажется, что за любым успехом всегда стоит большой труд, большая поддержка, хотя бы просто тем, что не мешать родители и уже потом окружение.
1: Да, у меня, к слову, занимаясь тем же самым бизнесом, у меня такой первый жизненный урок был, в котором, кстати, вот про родителей тоже история. Я всегда приходил и говорил, ну вот давайте мы вам сделаем. И всегда было такое, то, что мы заканчивали работу, ну и нам платили. Мы даже не обсуждали, сколько это будет стоить. Нам просто всегда прикольно, там нормально, сколько это платили. И, значит, и первый раз была история, когда мы там пришли, и там привезли типа 3 КАМАЗа щебня, и нужно было их перетаскать. Ну, то есть это огромное для нас, вот таких вот пацанов, это как бы, это, я думаю, ты представляешь, просто гигантская каторжная работа. Вот. И мы все это сделали, мы приходим, и как бы говорим, все, мы закончили работу, и бабуль так берет нам там 3 какие-то копеечки, говорит, ну вот вам на мороженое. У меня просто, я бегом домой, у меня слезы ручьем просто нас кинули. Ну, а мы не договаривались, как бы, мы предполагали, что человек оценит, да,
2: по
1: достоинству эту работу, там, сколько бы она, условно, там, мужикам взрослым за эту работу заплатила, да, и заплатят там примерно столько же. Дала нам там, буквально, там, типа, по 9, по 8 рублей что-то на мороженое, как бы, и на этом все закончилось. И я помню, я пришел домой, я рыдаю, мама говорит, ну, все, не занимайся этим, туда-да, ну, знаешь, такое. И я потом на злости такой вышел, все, я теперь всегда буду проговаривать условия вперед, договаривать, ну, короче, это прикольно.
2: Такая школа.
1: Да, то есть такая школа жизни была.
2: У меня похожая история была с разгрузкой только вагонов.
1: Ага.
2: Мы тоже, когда я не допер до муки, но я примерно в 10 лет задумался, где брать деньги,
1: да.
2: Мы тоже пошли оказывать услуги на вокзале,
1: угу.
2: И нас просто кинули. То есть мы тоже, я помню, перетрудились, я пропустил школу специально ради того, чтобы получить деньги, и домой вернулся около 3 ночи, родителям ничего не сказал, но мы там разгрузили то ли 2 вагона, то ли сколько-то, я не помню, у нас было пару-тройку ребят. Это было титанически сложно, то есть мы реально почти умерли.
1: Да, то же самое реально было.
2: Все, и нас в итоге просто кинули. Вышел такой прораб, сказал, вы кто? Идите отсюда, короче, сейчас вам там люлей надаю. И реально, я помню, бежал домой, у меня, знаешь, такой ком в горле, я просто рыдаю. Но я более категорически поступил. Я решил, что все, если я что-то не контролирую, я этим больше не занимаюсь. Ну, типа, услуги оказывать круто, но если тебя могут кинуть, нет, надо делать что-то, что ты можешь контролировать.
1: Ну, короче, у меня такой же жизненный урок был. Возвращаясь, я про муку почему начал. Слушай, ты вот рассказывал то, что ты как бы из достаточно бедной семьи, и то, что там 2 раза в год были пельмени по праздникам и пряники. Я вот слышал, мне понравилось. И там, братья, например, твои, они в музыку пошли, да, и, собственно, такой вот у тебя тоже был подобный трек. Что вообще побудило начать там появиться вот этому желанию зарабатывать деньги и что-то создавать? То есть какая-то триггерная ситуация была, или хотелось как-то из этого вырваться, или там, не знаю, кто-то что-то говорил? То есть что вот этим первым импульсом вообще-то? Потому что, знаешь, я много с кем общаюсь, и вот эти истории, что человек в супер раннем возрасте начал что-то проделать, они на самом деле крайне редкие. То есть они есть, но их довольно мало. Что в твоем случае стало триггером?
2: Я очень рано понял, что в моей жизни перспектив практически нет.
1: Угу.
2: То есть мы жили в очень маленьком городке, мои сверстники с регулярной завидностью попадали в какие-то сложные ситуации. Кто-то от клея задыхался прямо под моей квартирой.
1: Это... Да. Я рос чуть попозже, но это мне знакомо.
2: Да, кто-то от клея задыхался, его прямо оттуда вытаскивали. А я жил на первом этаже, и вот почему-то под моим подвалом любили ребята собираться.
1: Угу.
2: А кто-то попал в какую-то передрягу, пошел со старшими грабить киосок, его посадили в раннем возрасте, ну и так далее. То есть вот я не видел ни одной истории успеха. Все истории успеха, которые мы видели, они были где-то абстрактны, то есть их не существовало. И пример был хорошие родители, то есть отец, он был школьным учителем, учил английскому языку, и в общем и целом на его глазах развалился Советский Союз. Угу. Просто развалился, а он продолжал ждать. То есть рынок поменялся, уже все начали куда-то бежать, что-то создавать, делать, а в нашей семье был Запорожец. На тот момент это был большой актив, то есть это была целая машина. Машины не было практически ни у кого, у нас был Запорожец, это можно было с этим что-то придумать, там, возить кого-то, не знаю, просто менять свое мышление, и я прям видел, как отец делает не то, что надо. Потому что я понимал, что вроде бы, да, учить в школе детей это крутая, классная профессия, но вот на рубеже 90-97-8 года это было просто, ну, абсолютно бесполезное занятие. И вот он, допустим, работал сначала в 2 смены, потом в 3 смены. Мы отца в целом не видели, угу. чтобы хоть как-то нас прокормить. И там одна из главных ед была, это то, что он со школы какие-то приносил какую-то еду. Но реально были очень, ну, как бы, все было очень необеспечено. А и у некоторых одноклассников, я смотрел, там родители что-то делали. Наверное, вот эта разница того, куда идет моя семья и куда, в принципе, можно двигаться, она, наверное, меня побудила к такой истории. Плюс, наверное, второй триггер. Мы занимались баскетболом,
1: угу.
2: а я был, ну, довольно низкий для баскетбола, 1,77 м. Мой текущий рост, ну, в детстве примерно, там, может, чуть пониже был. Но я понимал, что как будто бы там профессию баскетболиста мне освоить будет сложно. Но, тем не менее, мы очень старались. Мы играли круто, мы всех побеждали, у нас была суперкоманда. Карлики нас называли, мы были маленькие, но реально играли очень, очень круто.
1: Казахские карлики.
2: Да, казахские карлики. Короче, мы реально классно играли, и я понял, что, ну, глобально, баскетболистами я тоже не стану.
1: Угу.
2: Хотя вроде бы я круто играю, вроде бы все есть, но почему-то у меня не получится. Вот. И музыка, которой я, в принципе, тоже неплохо обладал, я неплохо играл на фортепиано, и я понял в какой-то момент, что перспектива играть у кого-то на праздниках, там, не знаю, я даже не представлял, где я могу зарабатывать деньги. Но я твердо знал, что для того, чтобы мне как-то в жизни себя обеспечивать, мне нужны деньги. Потому что я понимал, что других вариантов нет, как и выбраться из этого района, где я жил, так и в целом как-то сложить там более-менее благополучную жизнь. Поэтому это вот какая-то такая совокупность факторов. И я в целом начал двигаться довольно рано. Вот как я тебе рассказал уже, мы ходили разгружать вагоны, не получилось, пытались найти какие-то случайные работы. Потом я работал, были такие трудовые лагеря старшеклассников, ТОС они назывались, трудовой uh-huh. отряд старшеклассников. Это тоже в летнее время, но только не надо было никого искать, ты просто выезжаешь на вот эти трудовые отряды.
1: И тебе дают работу.
2: Да, тебе дают, ты полишь там лунки, там что-то делаешь, uh-huh. собираешь ягоды, не знаю, картошку, и тебе за это платят, причем неплохие деньги, а так как отец был учителем в школе, то он направлял нас в какие-то понятные, в понятные вот эти отряды, и я и мои братья так зарабатывали, в принципе, там, первый магнитофон мы так купили, вместе скинулись, заработали. Это была такая, ну, прикольная работа. Но в целом хотелось чего-то большего, в целом хотелось куда-то идти. Ну, и я всегда был такой массовик-затейник. То есть, допустим, там, примерно около первого класса я прочитал Нострадамуса книжку, а я хорошо читать начал рано, и я понял, что конец света неизбежен. Это тоже, знаешь, такой тревоги в детское мое подсознание вселило, что конец света неизбежен. И я понимал, что мне нужно спасти мир и спасти хотя бы свою семью, потому что я понимал, что, блин, ну, вариантов нет. И мы начали сначала копать бомбоубежище. Мне казалось, что это очень логичная история. Я помню, был такой замечательный мой день рождения, то ли первый, то ли второй класс, сейчас уже не вспомню, но ко мне пришли

0: тревоги того, что мир несправедлив, что все непросто, что надо что-то делать, чтобы чего-то достичь, оно было с очень раннего возраста. И где-то примерно на рубеже 5 класса я еще продолжал играть в игру «Конца света». Я строил воздушный шар. Но при этом вот мой первый был проект — это построить воздушный шар по образцам братьев Миллер. Это первые ребята, которые построили сами воздушный шар. Я читал эту книгу, там пытался повторить что-то подобное. Мне казалось, что я улечу на остров Баунти, там точно не будет Третьей мировой войны, обживусь там, потом вернусь за родителями на этом же шаре, и все будет замечательно. И вот я, строя этот шар, он требовал каких-то ресурсов, нужно было покупать там материалы разные, они стоили денег. И вот я вот примерно в это время начал искать деньги и нашел самый простой способ — собирать бутылки. Я помню, что я прям очень много бутылок собирал. Прям выходил с раннего утра, выметал все парки, и все бабушки в этот момент, я думаю, обанкротились, потому что я все бутылки забрал себе тогда. Вот.
1: Понял, вот, классно. Да. Слушай, ну такое-то, ты видишь, на самом деле, мне кажется, вокруг вот этой тревоги, что ли, детской, довольно много инициатив начинается, потому что ты делаешь из такого желания что-то доказать, что ты себя как-то там обеспечить в плане сохранить, спасти, защитить, да, и в итоге это выливается в какие-то там первые подвиги. Ну, давай вернемся чуть назад, чуть вперед, чуть назад, к Маратику. Значит, и ты, соответственно, ты приезжаешь на рынок, тебе первая такая сделка. Смотри, я так понимаю, что изначально это была история, когда ты, соответственно, там сам купил, продал, да, то есть у тебя был какой-то вот этот оборотный капитал маломальский, на котором ты, собственно, и зарабатывал. Затем я слышал историю про то, что там в газету выложил «Ищу инвестора» объявление какое-то, соответственно, там несколько человек приехало, с одним договорился. Он реально там начал, сказал, давайте, вот вы там на него оформляли машины, там увеличивал ваш оборотный капитал, и так вся эта движуха поехала. И мне вот здесь вот, соответственно, возник вопрос, опять же, да, как бы с точки зрения того, как создается большая компания, вот где вот этот вот переломный момент, на твой взгляд, был, когда это все-таки из темки вот такого ремесла начало превращаться в какой-то, то, что можно назвать бизнесом уже, да, в какую-то понятную контору, которая занимается вот системной деятельностью?
0: Это очень крутой вопрос, на самом деле. Сейчас попытаюсь на него ответить чуть-чуть издалека, но коротко. От первой машины, которую я продал в 15 лет, до создания компании МБАвто, это наше юрлицо, которое, да, до сих пор существует, прошло примерно 8 лет.
1: Угу.
0: То есть вот с того момента, вот все это время я, в принципе, автобизнесом как таковым не занимался. Я просто продавал машины, мне это нравилось. Я искал...
1: ремесло, да,
0: именно? Да-да-да, это было ремесло, я никогда не занимался этим как бизнесом. Я бы даже не сказал, что я занимался именно перепродажей машин, потому что в основном я находил те машины, которые меня реально интересуют. Вот у меня была такая, знаешь, черта очень странная, я почти каждую машину, которую я покупал себе. Я такой, о, мне нравится, хочу на ней поездить. Потом вот это нравится. О, вот такую никогда не видел, вот бы на нее заработать, чтобы поездить. Вот это мной двигало. Вот этим подросткам, ну, не подросткам, наверное, подросткам, 15-20-летним пацаном двигало вот именно вот это желание поездить на разных машинах. Я покупал самые невероятные редкие машины, там, типа Lamborghini Jeep, который, ну, он, в принципе, не ликвидный, знаешь, там какие-то... Я находил...
1: LM, который...
0: Да, LM, который... Ну, и так далее. То есть я находил какие-то супер редкие машины и ими занимался. И в какой-то момент времени я на этом... в принципе, что-то зарабатывал, но я хотел учиться. Я понимал, что я довольно, ну, не обладаю большим интеллектом, потому что рано занимался еще в школе мукой, весь 9 класс был прогулен, потом у меня была вспышка, я поучился чуть-чуть в 10 классе, а в 11 уже занялся машинами. И, в общем-то, в целом я понимал, что я где-то не дотягиваю до уровня нормального предпринимателя. И где-то примерно в возрасте 18-21 год я думал о том, какой бизнес делать. Я помню свой успех с мукой, я помню свои неудачные все попытки, но я как-то всерьез к автобизнесу не относился как к бизнесу. Я думал, что, ну, продаю машины, ну, какой же это бизнес? Потому что очень дорогой был вход. То есть реально там открыть дилерский центр стоило на тот момент, ну, наверное, 10 миллионов долларов, наверное. Это вот вместе с созданием, со стандартами под какой-то бренд, под какой-то оборотный капитал, это вот в совокупности 10 миллионов долларов, это было для меня просто вау, ну, типа, очень много. Я такой, ну, нет, автобизнес закрыт. А торговать машинами там под сеткой рабицы, с такими, начиная с каких-то площадок, мне не очень хотелось. И вот так получилось, что я поступил в МГУ, уже будучи студентом, учился, понимал, что надо учиться, но при этом надо как-то себя обеспечивать, и продолжал искать вот эти разные темы. И вот за эти 7-8 лет я накопил такой опыт, такой багаж именно знаний в автобизнесе, что принял решение создавать автобизнес. Я такой, типа, да, надо создать свой автомобильный бренд, свою компанию. И начинать прям делать...
1: Это тебе сколько лет было?
0: Ну, 22, наверное, вот так примерно. И я понял, что надо начинать уже прям по-серьезному заниматься бизнесом. И вот в этот момент, с чего мы начали? Мы начали с того, что мы сняли офис, и мы поняли, что у нас нет других вариантов, кроме как заниматься автомобилями с пробегом, потому что, ну, по-новому, я говорил, точка входа была очень дорогая. И на тот момент мой стартовый капитал был несколько автомобилей. Вот то, на что я жил. Продавал, покупал какие-то несколько автомобилей. Они были какие-то прикольные. Там какой-нибудь 124-й Mercedes купе у меня был, я помню. Там, ну, такие редкие довольно машины, даже по тем временам. Но

0: И мне нравились. Porsche Boxster был тоже. Ну, это не та машина, которую ты хочешь прям продавать много раз.
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот. И сняли офис на Текстильщиках в Москве. И все, я собрал небольшую команду. Маркетолога, там, друга выдернул из Оренбурга, который тоже учился, который со мной там с первого класса вместе. Еще ребят собрал. И вот в целом мы начали позиционировать себя как компания. И очень хорошим триггером для того, чтобы прям точно начать делать бизнес, была одна из историй. Мы в Люберцах купили машину, вроде прикольную, на перепродажу. Ну, то есть, типа, продать. Это я, будучи еще просто студентом, купил машину. Я вот только отъехал от Люберецкого рынка, и меня прям через там сколько-то времени за ухо вытащил гаишник. Говорит, машина ворована, до свидания. И я понял, что вообще трындец. Ну, просто невозможно. Ты представляешь, приходишь вроде бы на большой автомобильный рынок, а тебя просто за ухо вынимают, и все, эта машина конфисковывает. И ты такой, все, и ты потерял машину.
1: Ну, это еще, кстати, очень долго было, потому что я вот помню, когда мне там исполнилось 18 лет, и я там присматривался там первую машину, я вот ездил, как получается, по дороге в Домодедово, это же Варшавское шоссе, да, и там вот этот вот рынок был, я не помню, как он называется.
0: Варшавское, что-то не помню.
1: Ну, там такой стеклянный.
0: А, ТЦ Москва.
1: ТЦ Москва, господи, точно. Он сейчас, по-моему, переименовали. ТЦ Москва. Вот, и я помню, я первый раз приехал, смотрим, выбираем, подходит мужик, говорит, имейте в виду, ребят, здесь половина машин краденых, так что вы будьте аккуратны, покупая здесь что-то.
0: Ну, я думаю, не половина, меньше, но
1: ну,
0: да,
1: я к тому, машины были сложные. Условно сказал, да.
0: И вот этот триггер, понимаешь, для меня повлиял, потому что вот на тот момент я уже, в принципе, получил какое-то образование, понимал, что я хочу не просто что-то зарабатывать,
1: да,
0: мне хотелось что-то поменять. То есть мы искали темы, которые реально полезны будут для общества, полезны будут для мира. И вот когда я понял, насколько творится в автобизнесе бардак, насколько реально вот очень, ну, сложная как бы история, то мой примерно первый спич перед командой был следующий. Я, как сейчас это помню, у нас был такой флипчарт. Доска такая белая была, и был маркер. Я нарисовал, говорю, номер один в России. Это просто вот прям сходу. И вот мы сидим, там трехэтажный офис, я говорю, номер один в России. Я не знал тогда ни объемов рынка, ни конкурентов. Просто мне, ну, второй не устраивает. Я говорю, номер один в России, для этого мы бизнес открываем. А вторая цель – сделать рынок цивилизованным. Ну, типа, вот мне не нравилось, что вот ты не можешь, как потребитель, пойти в понятное место, купить машину, и чтобы тебя из нее там потом за ухо никто не выкинул, чтобы она не сломалась по дороге. И все, и вот эти две цели у нас сформировались. И мы такие посидели, подумали, ну, первая цель понятная, как бы номер один, надо посмотреть, кто сколько продает, и бежать к этой цифре. А вторая цель вроде как не цель, а миссия. Ну и давайте сделаем это миссией. И вот мы сделали сразу почти с первого дня миссию сформировать цивилизованный рынок в России, чтобы жизнь людей стала легче. И вот с этой миссией мы примерно 17 лет двигались. По большому счету, вот двумя треками строили компанию.
1: Слушай, у меня вот здесь, знаешь, такой вопрос возникает. Мне кажется, одна вообще из причин, почему зачастую талантливые даже ребята, в том числе, которых получается что-то на старте, реально что-то, вот какую-то модельку закрутить, начать как-то зарабатывать деньги, не превращают это в большой бизнес, потому что вот эти первые годы, они как бы, ну, такие каторжные. Ты, по сути, там много работаешь, что-то делаешь, у тебя мало что получается, и как бы прибыль твоя, она тоже как бы довольно-таки маленькая. То есть ты очень активен, ты должен много всего делать, много всего изучать, а в реальности как бы зарабатываешь мало. И огромное количество людей на этой дистанции станции, там, после первого, второго, третьего, четвертого года просто-напросто сливаются, хотя вот тут уже вроде бы как раз та грань, когда ты, уже у тебя появляются какие-то знания, опыт, и ты можешь трансформировать какой-то понятный бизнес, но многие до этого не доходят. Что для тебя было драйвером? Почему ты продолжал делать? Потому что тебе просто сами машины нравились, или ты просто не видел альтернатив, или что было драйвером продолжать?
0: Ну да, ты еще задавал вопрос вот эти про эти стадии, когда уже все полетело, да, типа, когда ты понимаешь, что ты уже с конторки...
1: Ну, что это бизнес, да.
0: Да-да-да. Ну, смотри, мы пережили огромное количество кризисов. И самый последний мы переживаем сейчас, как ни странно. То есть каждые примерно два года у нас происходят какие-то факапы, какие-то коллапсы. Да? Там 20-й год ковид, потом 22-й год. Сейчас экономика просаживается, и в целом автобизнес сейчас в тяжелом состоянии. Поэтому сказать, что у нас какой-то прям переломный момент произошел, и мы такие, вау, смотрите, все, мы точно уже сделали бизнес, который никогда не рухнет, мы до сих пор не можем. Хотя прошло там, вот в январе этого года будет 20 лет. Это первое, это надо понимать, что любой большой бизнес, он переживает кучу кризисов, даже когда кажется, что у него все хорошо, и он устойчиво стоит на ногах. Но это не означает, что мы неустойчиво, да, стоим на ногах. Но что нами двигало? На самом деле в разный период времени разные вещи двигали. Допустим, в какой-то период времени, особенно первые 5 лет, это ответственность перед командой. То есть, когда ты собираешь людей, у тебя начинает что-то вроде получаться, но постоянно что-то идет не так, ты проваливаешься, ты потом опять встаешь, опять какой-то факап, опять очередной кризис, и ты такой уже не можешь, уже все, у тебя сил нет, но ты оборачиваешься на своих ребят, которые в тебя верят, которые помнят вот эту цель номер один в России, И ты такой, блин, надо продолжать. И вот эта ответственность, она первые годы, наверное, двигает как бы многими предпринимателями. Ответственность за команду, ответственность, знаешь, это вот за слова, типа, давайте, мы хотим, мы будем, мы там что-то делаем. Это первая история. Вторая история, самое главное, наверное, это когда ты чувствуешь, что твой продукт реально клиент оценивает. И я помню, что вот для нас было самым главным таким триггером, мы читали отзывы. Мы просто залетали в интернет, смотрели наши отзывы, видели, как мы растем, видели, как люди благодарны. Просто когда клиенты говорили спасибо, блин, классно, машина оказалась действительно такой, как вы планировали, ну, как я планировал, ничего никто не обманул, не накрутил. Это было просто безумно вдохновляло, потому что ты понимаешь, что вот эта история с телевизионным рынком, она как бы, она существует.
1: Реализовывается.
0: Да, и она реализовывается, и это такой, знаешь, потенциал. И я думаю, что мы сумели в своей компании внутри это зерно настолько глубоко прородить, что я потом стал замечать это просто у продавцов, которых я даже не знаю, может быть, например, да, там, приезжая в какой-то новый регион, но я вижу, что они рассказывают воодушевленно о наших ценностях, о нашем качестве, о нашей диагностике, и ты такой думаешь, блин, офигенно, мы делаем то, что надо. Потому что в целом понятно, что во всех странах мира продавца автомобилей с пробегом воспринимает, ну, как-то, знаешь, ну, не очень лояльно все, почти в одной стране мира. И когда ты видишь, что твоя команда понимает, что они работают в классной компании, что они классно делают хороший продукт, это очень здорово, это тоже мотивирует. Там третья история, когда ты видишь успехи своих людей, когда ты видишь, что к тебе пришел вчера какой-то там, не знаю, зеленый паренек, а мы всегда работали исключительно с молодыми ребятами, у меня никогда не было, знаешь, таких принципов, что надо брать опытных людей, надо с других компаний переманивать каких-то суперкадров. Я почему-то всегда был убежден, что лучшая команда, она создается тобой. Ну, то есть внутри компании прорастает. И поэтому у нас всегда шанс получали просто ребята, которые приходили работать. И мы видим, он старается, видим, у него результат. Мы говорим, хочешь повышение? Он говорит, хочу, на, попробуй это. Хочешь новый рынок? На, иди туда, езжай. И так далее. То есть, и это было прям супер, работало. И когда ты видишь, как ребята, которые вчера еще вот прям реально говорить не могли, а сегодня уже такие хоп-хоп, там что-то создают, делают, это меня, не знаю, меня максимально драйвит, когда я вижу, что моя команда растет, и это прям, ну, для меня это восхищение вызывает, и это очень здорово. Ну, а дальше ты, конечно, начинаешь мотивироваться уже результатами. То есть ты смотришь конкурентов, видишь, что они делают, например, если они делают что-то не так, ты пытаешься делать лучше, они достигают каких-то целей, результатов, ты пытаешься их превосходить и так далее. И последнее, наверное, самое главное, мы довольно рано поняли, что мы не хотим быть автосалоном. Mm-hmm. То есть нам неинтересно просто продавать и покупать машины. Ну, вот просто неинтересно. Мы достигли какого-то уровня, мы там попали в топ-5 в России довольно быстро, лет, наверное, за 7 мы добежали до этой цифры. И в целом мы поняли, ну, до первого места можно добежать, и мы точно добежим. Ну, и, к слову сказать, мы сейчас первые в РФ по продажам. Поэтому, ну, типа, да, мы добежим. Но это уже не драйвило, наверное, лет 10 назад совсем. И мы такие, надо делать что-то более крутое, более качественное. И вот мы пошли в маркетплейс, сравнили себя с цифровыми компаниями, с технологическими компаниями, и мы такие думали, вот, нам нужен классный софт, нам нужны классные IT-процессы, там, чтобы внутри все летало без бумаг, чтобы было очень много технологий внутри. И когда ты начинаешь видеть, как все это работает, когда ты видишь, какой у тебя там дата-майнинг внутри запилен внутри, и ты смотришь, как ты видишь рынок, как ты можешь анализировать рынок с одной кнопки, как ты можешь выстраивать какие-то цифровые стратегии, и когда ты понимаешь, что это твое преимущество, ну, абсолютно перед любым дилером, то ты понимаешь, что, вау, ты делаешь что-то великолепное и абсолютно недостижимое для отрасли. И дальше ты смотришь, уже интерпретируешь себя на то, что ты делаешь в России, а можно ли это дальше потащить в какие-то другие международные рынки, и видишь, что можно, и вроде понимаешь, что надо, но там хватает сил, не хватает сил. В общем, и вот так ты становишься приверженцем одной компании, одного такого большого глобального бизнеса, и тратишь на это много лет. Но, возвращаясь назад, все эти 20 лет мы продолжаем строить. Еще не было такой точки, когда мы такие, типа, вау, все, мы вот в космосе. С нами ничего не случится. Я думаю, что, наверное, нет ни одной компании, которая может так уверенно заявить, если она не с каким-то там, не знаю, госучастием, если она там не с какой-то суперподушкой, что бы ни случилось, ее там дотируют, лишь бы она жила. Хотя и для них, я думаю, нельзя говорить, что все, мы ту точку прошли невозврата, когда мы ничем уже не рискуем, мы только получаем дивиденды, я не знаю, и кайфуем от бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 20 июля 1966 года вышло постановление о строительстве Волжского автомобильного завода в Тольятти. Сегодня это звучит как строчка из учебника, но тогда это был по-настоящему грандиозный проект, своего рода стройка века для советского автопрома. Зачем вообще понадобился новый гигант? К середине 1960-х в СССР легковых машин было катастрофически мало, а те, что выпускались, были дороги и не рассчитаны на массового покупателя. Страна нуждалась в доступном, надежном и простом в обслуживании автомобиле, и решение нашли в международном партнерстве. Строить завод и запускать производство решили вместе с итальянской компанией Fiat. Fiat не просто продал чертежи, он передал технологии, участвовал в проектировании, помогал обучать инженеров и рабочих, делился опытом серийного производства. Для советской промышленности это был уникальный опыт. Масштабная технологическая кооперация с западным автоконцерном. Уже в 1970 году с конвейеров сошли первые «Жигули» модель ВАЗ-2101. Его прототипом стал Fiat 124, но советские инженеры серьезно адаптировали машину под наши дороги и климат. Усилили подвеску, изменили тормоза, доработали кузов. В итоге получился автомобиль, который быстро стал настоящей легендой и символом личного транспорта в СССР. Но значение АвтоВАЗа не только в самих машинах. Вокруг завода вырос целый промышленный кластер. Появились заводы автокомпонентов, химические и металлургические производства, предприятия по выпуску резины и стекла. Город Тольятти буквально рос вместе с заводом. Строились жилые кварталы, школы, больницы, дороги. Это был редкий случай, когда одно предприятие стало драйвером развития целого региона. Интересно и то, как проект повлиял на стандарты производства. На АвтоВАЗе внедряли методы крупносерийного выпуска, четкие технологические цепочки и контроль качества, то, что позже стало нормой для многих советских предприятий. Сегодня АвтоВАЗ – это уже другая эпоха, другие модели и технологии. Но начало было положено именно 20 июля 1966 года, когда решили строить не просто завод, а целую автомобильную индустрию.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще часто использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Фейсбука Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Да, я тоже очень часто отождествляю деньги с чем-то живым. Ну, с живой материей, с живой энергией, с чем-то живым. Да. И у денег в этом смысле есть свои, ну, законы, что ли. Ну, начну я с самого главного. Деньги очень любят, когда их вкладывают что-то плодоносящее, какое-то полезное дело. Они как начинаются вот плодиться и размножаться, да, их становится много. И деньги просто ненавидят, не любят, ненавидят, когда их вкладывают в какое-то болото, в какую-то вонючую гниль. Они морщатся и убегают куда-то, исчезают. Это раз. Деньги любят активный поиск. Активный поиск какого-то вот, вот дела. Деньги очень любят. Они любят селиться рядом с движем. Активные пробы, даже если ошибки. Это любят деньги. Третье. Деньги очень любят, когда их уважают, когда их учитывают. Деньги очень любят, когда их запускают на дело. И деньги ненавидят и не любят, когда их бросают на ветер. Когда пустые дела какие-то делаются, когда вот разбрасываются, сорят деньгами. Вот, пожалуй, три момента, что очень любят деньги. Первое, чего не любят деньги, это когда их складывают в мешок. Да, они начинают, ну, сперва портиться, протухать, и потом они куда-то исчезают. Ну, это похоже, если мы сложили в банке на депозит с нулевой ставкой, ну, а потом через 10 лет посмотрели, что на этом депозите. Там уже почти ничего. Второе. Деньги очень не любят, когда их тратят на роскошь. Потом, если человек часто тратит на роскошь, на какие-то вот, ну, бесполезные штуки, на понты корявые и так далее, но обычно деньги рассасываются, исчезают и говорят, давай. Третье. Деньги не любят случайности. Кому-то обломилось что-то, повезло, наследство досталось, там, своровал или что, деньги не любят. Но если посмотреть, что случилось с деньгами у тех, кто выиграл лотерею, ну, практически 100% случаев, через 2-3 года у него ноль, и он там бомжует. Ну и, наконец, самое мое любимое, это вот этот четвертый пункт, деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, там, вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Ну все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее. Ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе. Тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Если твое сознание воспринимает деньги как твое ограничение, например, нет денег, да? Или они к тебе стучатся, а ты говоришь, я не готов, а потому я не могу вас впустить, да, и так далее, то ты склонен трактовать вот эти возможности или деньги как ограничение, или себя как ограничение и так далее. Твой мир превращается в мир ограничений. И второе, деньги — это возможность, это шанс, это миг, да, который ты ждал, и ты готов впустить в себя то, что ты так долго ждал.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане запустили новую программу под названием «Команда Дагестана». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин на встрече с выпускниками, которые показали отличные результаты на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников. Руководитель региона подчеркнул, что инициатива направлена на привлечение молодых специалистов, которые готовы внести вклад в развитие республики. Анвар Шамилов стал исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы региона Федор Щукин. Кроме этого, Заур Имранов занял должность исполняющего обязанности министра финансов республики. В первом полугодии этого года количество туристов в Дагестане составило 719 тысяч человек, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной снижения турпотока стали паводки и сильные дожди, которые прошли весной этого года. Тем не менее, все туристические объекты и популярные места для посещения остались невредимыми. Центробанк, как ожидается, на заседании 24 июля пересмотрит свой прогноз по инфляции на этот год. Нынешний прогноз с 5 будет повышен до 7%. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями». Решение будет принято в связи с ускорением инфляционных процессов в июне. По данным Росстата, годовой рост потребительских цен уже достиг отметки в 6%. Телеграм могут разблокировать перед выборами в Госдуму. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Заявление прозвучало из-за удаления Макс и ВК из Google Play и App Store. Ранее в Госдуме уже призывали разблокировать Телеграм. В первом полугодии текущего года объем поставок китайских автомобилей в Россию увеличился на 135%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по июнь Китай импортировал автомобили на сумму более 6 миллиардов долларов, что на 3,5 миллиарда превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай-давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, мы запросы прям получаем хорошие. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера до начислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, но не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов до начислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов до начислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже про это. Ну что, Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисление, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал, и ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом, он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия, но очень немногие приносят этой энергии в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите, каждый божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт. В вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других. Вы можете искать хорошее в других и благословлять их, указывая на эти качества. Вы можете внести решающую справедливость в любую ситуацию. Вы можете действовать во благо всех. И если вы руководитель команды, не спрашивайте, что ваша команда может сделать для вас. Спросите, как вы можете служить своей команде, как вы можете ее укрепить. Вы получаете лучшее от людей, не управляя ими, а доверяя им, поднимая их. Если вы сможете это сделать, вы завоюете уважение и увидите людей, которые будут сражаться вместе с вами, людей, которые будут уважать вас. Миру нужно больше королей, больше настоящих королей. Миру нужно больше мужчин, которые действуют честно. Мужчин, которые говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Мужчины, которые ничего не скрывают. Честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. –

0: этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал. Представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту – актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. Ведь эрхалтичуни хатал сокхала. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокхала. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы». И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки. Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал: «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». Если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал: «Власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже». Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет.
3: Богатое упрощает. Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки. Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра. Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг.
2: Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация.
3: Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами.
2: Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными. Иррациональность — враг сохранения. Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет. А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы. Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии текущего года автоматизированная упрощенная система налогообложения АОСН стала пользоваться большой популярностью среди российского бизнеса, показывают данные аналитической системы Spark Interfax. АОСН является специальным налоговым режимом, который позволяет предпринимателям и организациям уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. В рамках эксперимента он был введен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 распространился на всю страну. Срок действия режима установлен до конца следующего года. В рамках АОСН ФНС самостоятельно рассчитывает налог, основываясь на данных контрольно-кассовой техники, банковских выписках и личном кабинете налогоплательщика. Предпринимателям не нужно подавать декларации по налогу, 6 НДФЛ и расчеты по страховым взносам. Среди основных преимуществ АОСН – освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 миллионов рублей, а также отсутствие необходимости уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и страховые взносы за руководителя и сотрудников. Ставки по АОСН составляют 8% при объекте доходы и 20% при доходы минус расходы, с минимальным налогом в 3% во втором случае. На 1 января этого года на АОСН было зарегистрировано 827 юрлиц и более 158 тысяч индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие суммарный показатель вырос более чем в 2,5 раза.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата. Предсказуемый график. Небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. «Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит». Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто, чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет». И впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. 4-й уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На 4-м уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки, контроль – зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. 4-й уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5-й уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг».
2: Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый. Ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Амаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы в современном мире уже настолько привыкли к сидячему образу жизни, что нам кажется нормальным утром посидеть за компьютером, затем сидя позавтракать, сидя приехать на работу и посидеть там до вечера, а перед сном устроиться перед телевизором. В большинстве развитых стран люди проводят не менее 10 часов в положении сидя. Но так было не всегда. Еще 100 лет назад ни один человек не проводил столько времени за стулом, а наши давние предки сидели от силы всего пару часов. Поэтому встает вопрос, а как на это реагирует наш организм? Оказывается, он не очень рад. Ученые говорят, что даже если вы любите тренировки и каждый день посвящаете пару часов напряженным испытаниям в тренажерном зале, долгое время за стулом негативно сказывается на здоровье. Увеличиваются шансы атеросклероза, остеохондроза, диабета, повышенного кровеносного давления, нескольких видов рака и ранней смерти. Однако последние исследования говорят, что просто сидеть за стулом не так уж и страшно. Проблема как раз не в том, что мы сидим, а в том, как долго мы сидим неподвижно. Например, если каждые 15 минут вставать и делать небольшие прогулки, то вы проживете значительно дольше, чем ваш сосед, который разминается лишь раз в 30 минут. А он, в свою очередь, проживет дольше, чем тот, кто поднимается со стула только раз в полтора часа. Поэтому для здоровья не имеет значения, сколько часов вы проводите на тренировке. Гораздо важнее то, сколько часов подряд вы проводите неподвижно. Более того, неподвижный образ жизни способен обнулить эффект от тренировки. Дольше сидишь – быстрее умрешь. В прошлом, например, были школы и университеты, в которых все работали стоя. Например, Царскосельский лицей Пушкина. Однако, к удивлению многих исследований, просто стоять оказалось вреднее, чем сидеть. Дело в том, что на самом деле не сердце качает кровь. Этим занимаются микроскопические мышцы вокруг наших сосудов. Именно они проталкивают кровь. Если же человек долго стоит или сидит неподвижно, то эти мышцы не работают, и сердцу приходится работать самостоятельно, изо всех сил качая кровь. И чем дольше мы не двигаемся, тем сильнее напрягается сердце. Так что не имеет значения, работаете вы стоя, сидя или лежа. Ваше тело требует движения. Но какого именно движения, спросите вы? В первую очередь стоит обратить внимание на ноги, именно там сконцентрировано больше всего кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Лучшие упражнения – это старые добрые приседания, выпады и ходьба. Начните с ходьбы, это разминка. Потом сделайте десяток выпадов и закончите приседаниями. Такой комплекс интенсивных упражнений желательно делать каждые 15-20 минут. Это не только продлит вашу жизнь, но и улучшит концентрацию, выработку важнейших гормонов, сделает вас спокойнее и улучшит настроение. Возможно, на вас будут смотреть как на ненормального, но быть нормальным уже невыгодно. 57% населения России умирает от болезней сердца и называют это нормой. Желаю вам не оказаться в этой норме. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги. Одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен... Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили. Говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная... такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, скачет, скачет, скачет, скачет, нигде не дожимает.
2: В то, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель... свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже не интересно ни право, ни влево, ни право, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нету этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Я только хотел сказать, когда строят да. структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Ну, не сразу, но она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет происходить?
2: А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашние животные. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем.
2: Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Такой пьяный, подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно, интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что придем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не подсадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нет. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя ее. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь. И у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Это самое главное. Потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: 18-летнему? Поставь цель – ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
2: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Угу. Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно. И интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
2: пор... Да не до сих пор. Все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен.
2: Ну и жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить. Это
1: согласен. Правильно построено. Спасибо вам большое.
2: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Почему теперь стало очень актуально здоровье? Почему? Потому что при советской власти у нас была возможность иметь и свою цель, и присоединиться к государственной цели. Теперь для того, чтобы долго жить здоровым человеком, у нас нет другого выхода, как иметь собственную цель. Потому что здоровье сохраняет и поддерживает только личная цель человека. Она может быть такой, которая направлена на улучшение жизни, например, больных детей. Она может быть любая, но наиболее мощно поддерживает человека личная и далекая цель. У каждого каждый день какие-то неприятности, кто-то плохо себя чувствует, еще что-то. Но цель не дает погрузиться в это все, не разрешает. Я приведу такой пример. Ребенок, ну, скажем, 8-9 лет, у него фантазия, и он придумал, что он вырастет и полетит на Марс. Пришли с работы уставшие родители, он к ним. Мама с папой, я потом полечу на Марс. Папа уходит куда-то, а мама говорит, какой тебе Марс? У нас сейчас на транспорт денег не хватает. Еще неизвестно, как учиться будешь ли ты, будут ли деньги, отстань. И тут они потеряли здорового ребенка. У ребенка в этом возрасте должна быть любая глупая цель. Он подрастет, где-то в 12, 13, 14 лет он понимает, что, может быть, сразу на Марс не полетишь, и выбирает себе какой-то более реальный маршрут. И все в порядке. Но он должен вырасти с этим, понимаете, чтобы быть здоровым. Поэтому это очень рано проявляется отсутствие цели.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Представляешь, я вчера встретился с парнем после конференции. Он был на первом ряду, сидел, слушал тебя с открытым ртом. Он из Германии. И он, знаешь, что делает? В Германии, когда телефоны, допустим, в Apple или в Android приносят, они их не могут просто взять и утилизировать, потому что там находятся персональные данные клиента, и они обязаны специальным лазером нагреть чип памяти по закону, чтобы эти данные полностью уничтожились. И оказалось, что делать это в Германии примерно в 4-5 раз дороже, чем делать это в Дубае. И он открыл компанию и выкупает все телефоны трейд-ин, которые приносят вот эти салоны, андроиды в основном, привозит сюда, у него нулевые таможенные пошлины, нулевые экспортные, импортные пошлины, нет налогов на выручку, на прибыль, на зарплаты, на дивиденды и на доходы никаких. И он здесь эти чипы греет, пакистанцы их убирают, они возвращают все эти микросхемы, отдельно аккумуляторы, там все в Германию, и он говорит, лучше, что со мной могло произойти, это здесь открыть вот производство, которое обслуживает полностью Европу. У меня нет локальных клиентов, поэтому я даже НДС не плачу 5% вообще. Вот такие условия они создали и говорят, приезжайте. Представляешь, у меня ребята приехали сюда, открыли спортивный центр. Они построили, получили землю на льготных условиях, потому что спорт — это то, что Эмираты хотят качать. Они объявили в том числе в своей программе, что они хотят 3000 спортивных событий мирового уровня проводить в год в стране.
2: И, да, я, кстати, в октябре, вот здесь большое соревнование, 100 метров легкая атлетика. Mm-hmm. Вот у меня главная дата в этом году, в октябре я пытаюсь.
1: А мы недавно, представляешь, ездили с семьей на игры NBA. Они туда привезли Шакила Нила, топовых баскетболистов. И прям выездные игры NBA, там Майами, там Денвер, проходят в Абу-Даби, в Этихад-Арене. Они здесь проводят теннисные турниры мирового уровня. Да, и в том числе, кстати, взялись за фестивали. Вот здесь Untold проходил в Дубае, Армин Ван Бюрен, Тиесто. Все из топ-10 мировых диджеев, 4 здесь, 4 дня колбасили с утра до вечера. Алкоголь продавали на улицах, прямо в открытых барах. Ну, то есть они понимают, как им сделать 40 миллионов туристов. Это игровая индустрия. Первое казино в Рассельхайме уже строится. Вин, да, будет оперировать. Сейчас здесь будет, в том числе в Дубае. MGM заходит сюда со своим брендом. И в итоге они собирают вот этих всех туристов. Для чего? Туристы всегда будущие резиденты. Это как тест-драйв, знаешь. Многие люди приезжали на Экспо, они после этого принимали решение либо здесь открыть бизнес, либо получить Emirates ID, чтобы здесь больше проводить времени, чем по тур-визы. И чаще всего это в том числе связано с приобретением недвижимости.
2: У них завышенные прогнозы, они расходили, что 10% всех людей, кто приедет на Экспо, останется здесь. У них вот они немножко всегда... слишком позитивно.
1: Я говорил в том числе про то, что они хотят в Дубае сделать education-центр мирового уровня, и сейчас я слышал, они ведут переговоры с Йелем, с Гарвардом, с Кембриджем. Самое простое, что они могут сделать, купить франшизы всех топовых мировых вузов, построить им билдинги за 3-5 лет и превратить Дубай в мировую столицу образования. Ты знаешь, что здесь интересного происходит? Вот этот контекст безопасности, наложенный на низкую налоговую базу, позволяет тебе легко получать самые топовые мозги, потому что преподаватели, переезжая в Дубай, получая ту же самую зарплату на руки, на самом деле получают в два раза больше, потому что подоходные налоги там составляют там 30-40-50%. При этом здесь они чувствуют себя в безопасности, просторное жилье, достаточно высокий уровень жизни, при том, что, да, есть главный минус, это очень такой климат суровый в летнее время, да, здесь школа до июня.
2: Но какие еще риски есть? Потому что позитив, все понятно, риски какие? Ну, да, он более волатильный был, если взять последние 20 лет, Дубай, такие волны были, да, там такие хайп, потом охлаждение, ну, тренд для долгосрочный, понятно.
1: Ну, допустим, политические риски, я считаю, здесь на минимальном уровне, учитывая монархию, такую смарт-монархию, да, которая очень такая современная, без вот этих перекосов, без каких-то консервативных вещей, потому что взять ту же самую Саудовскую Аравию, они хоть открываются миру, но по-прежнему у них еще Дубай, гэп в толерантности, ну, в том числе ментальный такой гэп очень большой. То, кстати, ты знаешь, что в Дубае есть Министерство возможностей. Это первое виртуальное министерство, которое распаковывается в каждом из текущих министерств здравоохранения, культуры, там, транспорта и так далее. И их задача чиновникам убрать слово «невозможно» из их обихода и менталитета, чтобы они не использовали это слово. У них вот такой вот есть проект.
2: Но они как страной управляют, как стартапом. Все быстро делают, скорость принятия решения, быстро устраняют. Вот у нас, когда в бизнесе какие-то там проблемы, у нас прям созвон, потом они говорят раз, два, три, четыре, потом они отчитываются каждый месяц, что уже сделано. Ну, да. Просто такого нет.
1: Из таких основных рисков и минусов здесь очень высокий объем государственных застройщиков.
2: Да. И сейчас идет все больше и больше. Дубай Холдинг забирает под себя...
1: Да.
2: Потому что мало людей, видимо, кому они могут доверять, и они вот под одного человека все больше и больше и больше.
1: Есть, допустим, Нахил, да, который строил пальмы и так далее. И не всегда вот эта вот государственная надстройка позволяет тебе мыслить эффективно и быть бизнес-ориентированным. То есть здесь, если мы посмотрим, то 5 ключевых застройщиков, только один частный, все остальные — это государственные. Имар — это на 50% государственная компания, Нахил на 100% принадлежит Дубай Холдингу, Дубай Пропертис, Эмирас, они входят в Дубай Холдинг, который принадлежит государству, плюс Нахил тоже подконтрольный государству, и только Дамаг — единственный частный застройщик. И это к чему приводит? К тому, что Нахил иногда может спустя рукава там типа строить что-то, делать медленней. Допустим, у них есть проекты, которые они попродают, потом на 2-3 года заморозят, потом снова попродают, и ты не можешь там, знаешь, какую-то прийти кулаком потрясти, потому что это government. Вот поэтому здесь очень осторожно надо быть с выбором локаций, проектов. А еще есть другая история — что есть локации мастер-девелоперов, ну, например, Дубай Хиллс возьмем, где сначала построили парк, и потом вокруг него садят дома. И ты понимаешь, что локация 100% заживет. А есть другие локации, типа Maritime City, где нарисовали тебе вот такой рендер, Дубай научился делать идеальные рендеры, а потом там построили один дом, и люди там сидят, а вокруг пустыня, и больше ничего не строится. И это вот тоже такой, знаешь, риск Дубая, что картинки нужно уметь сверять. А это могут делать только люди, у которых есть некий трекшн, понимание, как здесь обстоят дела, и где точно выстрелит, а где, вот как сейчас вторую пальму залончили, и мы понимаем, что там ближайшие 10 лет не будет жизни. Те, кто заходит туда не с желанием на 10-15 лет запарковать свои деньги.
2: Или 20, они думают просто супер долгосрочно. Да. Когда-нибудь заживут.
1: Ой, я сейчас через год перепродам эту виллу, через два. Да, она может быть и построится через 2 года, но жизнь, она чуть сложнее. Туда ритейл не придет, потому что там не будет концентрации, там еще не построят основные инфраструктурные проекты. И вот это все как бы...
2: Это как проект вот земля,
1: The да, World,
2: как, то, тоже оно должно было уже сколько лет назад.
1: Да, не запустилось, потому что оказалось,
2: что... сейчас потихоньку запускается.
1: Ну да, они там достраивают как-то спустя там 5 или 7 лет обещаний какие-то небольшие клочки, но оказалось, что эксплуатационные расходы несоизмеримы с удовольствием от того, что ты сидишь на острове. Потому что вывозить мусор яхтами, завозить пресную воду яхтами, ставить свои опреснители, это у тебя получается каждый литр там на таких маленьких кусочках очень дорого. Плюс люди, оказалось, не хотят 20 минут ехать каждый день туда-обратно. Поэтому они выбирают острова с дорогой. Я стал больше уделять внимание программам мотивации вообще персонала. Например, вот завтра я улетаю на Мальдивы с 30 своими сотрудниками. Это дорогое удовольствие, но я придумал такую игру. Она, по-моему, даже существовала 5 лет назад, когда мы с тобой виделись, но с тех пор мы ее сильно нафаршировали, натюнинговали. Например, раньше я брал всех, кто закрыл сделки в период, когда мы установили рекорд. Сейчас у нас последняя отсечная сумма была 15 миллиардов за месяц, если мы делаем объем продаж, то 20 лучших брокеров летят со мной в страну, которую они выбирают голосованием. Неудивительно, что все проголосовали за Мальдивы, потому что это, блин, самое дорогое, что можно было представить. Но мы при этом еще ввели лотерею, прикинь. Я понял, что у нас есть такие сотрудники, например, как ипотечный менеджер, или офис-менеджер, или бухгалтер, или юрист, которые напрямую на продажу не влияют, но очень важны тоже. И мы 4 места разыгрываем просто в лотерею. и программисты, и все участвуют в лотерее, и у нас реально 4 человека вот сейчас, которые ни разу даже за границей не были. Представляешь, это очень простые ребята, там, например, менеджер контроля качества, она живет в Барнауле, и она вообще загранпаспорта не имела, а тут она взяла и выиграла в компании в лотерею поездку на Мальдивы и летит вместе со мной и с 20 лучшими брокерами отдыхать. У людей появляются такие дополнительные энергетические моменты в компании. И вот я вот эти все программки фарширую. Самая простая и самая легкая, которую могут любые предприниматели внедрять, это ужин с лучшими сотрудниками. Сколько я изучал разные модели управления, я понял, что часто предприниматели тратят много времени на то, чтобы возиться с неуспевающими, с отстающими там, и так далее. Я вообще на них время не трачу, это все делает департамент качества, а я все свое общение и всю коммуникацию веду только с перформерами. Те, кто больше всех продает, я их приглашаю на ужин, я с ними путешествую и усиливаю по факту сильно. Вот. Если ты хочешь со мной общаться, быть моим приятелем, другом, ну, таким в компании, да, то становись сильным продавцом, а не отстающим, который тут же получает обычно порцию внимания от руководителя.
2: Это круто, ты очень много думаешь про людей. Я, кстати, смотрел единорогов вот в твоей сфере. Это очень интересно, что есть абсолютно разные философии, и они все имеют право на жизнь. Потому что есть разные люди, разные потребности. Например, в Америке есть одно агентство, которое... Почти все агентства платят, берут комиссию и делят очень сильную оплату за сделку. Да? Человек зарабатывает, агент зарабатывает в зависимости от его перформанса. А вот есть другая компания, которая тоже стоит $1 млрд плюс, которая сказала, нет, мы платим всем фиксированные зарплаты. У них все агенты на фиксированной зарплате, и они таким образом могут и ипотеку брать сами, они более чувствуются защищенными, и самое главное, они для клиентов, они больше, у них нет конфликта интересов, да, они больше на стороне клиента, они говорят, действительно, смотри, они клиенту говорят, у меня фиксированная зарплата, неважно, продам я тебе, не продам, что, я действительно заинтересован тебе подобрать. И вот такой есть формат. Потом есть другие форматы, которые ровно противоположность, которые говорят вообще 98% всех комиссий, это пусть агенты себе составляют, такое максимально. У них больше всего агентов, но агенты, по сути, просто $2000 в год платят за участие в этом сообществе огромном, да, вот такое полное. Но ты, по сути, у тебя нет никакой ни защищенности, ни страховки, ничего, ты сам за себя работаешь. Потом есть технологичные компании, которые говорят, самые крутые агенты, все, они хотят свое агентство иметь под своим брендом, но они не хотят делать бэк-офис, IT. Вот, да, как бы мы им всем даем 20%, они 80% себе оставляют, мы берем 20%, и таким образом мы делаем такое агентство под ключ. Да. И вот таких моделей разных абсолютно. Есть те, которые идут через ипотеку. У них первый финансовый продукт, а уже недвижимость подбирают уже под финансовый продукт. Потом есть те, которые дают тебе сначала арендовать, потом... В общем, очень много разновидностей агентств. Это просто сумма... Это невероятно огромный рынок, в котором каждая ниша — это миллиардные бизнесы. У тебя, по сути, только тоже ты микроскопический процент от этого рынка, в котором ты находишься. Как ты на это смотришь? Сколько вы можете еще вырасти? Сколько можете масштабироваться?
1: Знаешь, интересный, классный вопрос, потому что у меня была в свое время, ну, такая стратегическая сессия, где я поставил себе задачу открыться в 10 лучших городах мира. И сейчас я вот открылся в Дубае, я его искренне считаю классным городом для жизни. В Лондоне, который просто царь эстетики, красоты и трендов. Сейчас у нас план в этом или в следующем году открыться в Нью-Йорке, потому что это, ну, Майами для нас, это песочница, где можно недорого и достаточно легко потренироваться. Хотя там как раз-таки, когда мы пришли, говорят, сколько мы, допустим, в Дубае платим 40% брокерам от общей комиссии сделки. Они говорят, сколько? 90. И мы только начинаем с вами разговаривать. Мы 90. То есть там настолько агенты отжали бизнес у предпринимателей, вот, что, ну, просто. Но за эти 90 им нифига не дают. Ну, то есть за 10 вот эти компании просто юридически там вот дает лицензию, и все. Я сказал, нет, так не пойдет. Мы будем платить 40. ну, просто потеряем кучу людей, но мне это не нужно сейчас 100 или 200 брокеров. Я найду 10, которым я буду давать клиентов, и они готовы будут за 40% зарабатывать больше, чем сами, как волки, там, на этих нетворкингах умирать, там, где-то искать себе клиентов, одну сделку закрывать и забирать себе все эти деньги. И у меня получилось, у нас сейчас уже там 5 или 6 человек работает, мы со старта в Майами закрыли 6 сделок, открылись в конце ноября. Ну, то есть вот у нас там второй квартал идет, и получается. И я понял, что по большому счету не так уж много и городов осталось, где я бы мог открыться, потому что для меня важно, чтобы еще был плотный рынок. И что я имею в виду под плотностью рынка? Дубай очень плотный рынок. Городу всего 30 минут от моего офиса до любой точки. Москва очень плотный рынок, он очень концентрирован вот этими третьим транспортным кольцом. Все, что внутри мы продаем, все, что за пределами, практически не продаем. Очень понятно. Майами, он, конечно, состоит из 20 городов и более растянутый, но там тоже есть кластер. Да, там Брикл, Санни Айлс, то есть там очень понятные концентрированные локации. И Нью-Йорк, супер концентрированный город, там все вращается вокруг Манхэттена и еще там нескольких кварталов. А вот, например, Лос-Анджелес, это малоэтажный город на десятки километров, где монозастройщики, частные дома, где ты просто вот так вот придя не сможешь заключить, как мы в Майами, там 50 контрактов сразу же в первый месяц и получить себе инвентарь, сток, там сразу 10 тысяч квартир. Как это я сделал в Дубае, в Москве или так далее. То есть мне вот важно, чтобы устройство рынка было. Допустим, в Германию я вообще нос свой сувать не буду, потому что там рынок продавца. Если у меня есть клиент, вообще на меня никто не будет смотреть, со мной никто не будет разговаривать, потому что там, если ты вдруг в центре там Мюнхена нашел какой-то участок и согласовал там дом, у тебя выстроится очередь, ты за 5 минут продашь все, что хочешь, а если очень дорого, то будешь ты продавать неделю. И там еще тебе никто комиссию не заплатит. Поэтому здесь, конечно, очень такие рынки, знаешь, разные, и каждый свой нюанс. Вот я пока что нашел Абу-Даби, Майами, Нью-Йорк, Москву и Дубай. И дальше я думаю заехать в Канаду, посмотреть, что там происходит, mm-hmm. потому что, мне кажется, там...
2: Это большой разброс. Почему не Рияд, а Истамбул ты...
1: Еще один фактор, который я накладываю, я должен кайфовать mm-hmm. от того места, где я нахожусь. Я то есть понял. Мне нравится ездить в Лондон. Я вот сейчас в апреле полечу в Лондон, и я там с удовольствием проведу 2 недели. Чего не скажешь про Рияд. Вот. Я с удовольствием летаю в Майами. И команда не ревнует, если я выкладываю сторис из Майами, из Лондона, там, или из Москвы, из Дубая, потому что они понимают, что у нас там бизнес, и я в том числе для всех моих топ-менеджеров генерю выручку. Потому что если мы в Майами сейчас выстрелим, то все мои фантомные акционеры, которые занимаются mm-hmm. загородкой в Подмосковье и имеют акции, в том числе наполнятся с этих денег. И это очень классно начинает запускать такие важные для компании моменты, что есть такие, знаешь, позиции в компании не самые доходные и денежные, да, но которые важно держать, вот оборону, вот этот фланг, понимаешь? Они смотрят, ой, а в Дубае можно больше заработать, поехал я в Дубай. Угу. И вот нам не нужно, чтобы все хотели постоянно расти. Это очень такая, знаешь, тоже неочевидная история. То есть я хочу, чтобы человек занял свою позицию, хорошо ее занимал, и я спокойно отвернулся, не желая постоянно его куда-то двигать по карьерной лестнице и делать вот эти рокировки.
2: Да. Кстати, есть такая даже целая теория, что сотрудники растут всегда до той точки, где они свои некомпетенции. Mm. Соответственно, ты растешь, ты в зоне своей гения. Yeah. А потом ты достаешь потолка, и там ты остаешься, получается, большинство людей останавливаются yeah. в зоне, где они вообще неэффективны. Им на самом деле они вот на ступень ниже, они были в зоне гения.
1: Yeah.
2: А здесь они неэффективны. И они вот там мучаются, но у них вот из-за того, что всегда есть лесенка вверх, они рано или поздно все застревают в плохом месте.
1: И вчера ты на выступлении поднял такую тему достаточности денег, да, там вот баланса и вот этого всего. И я реально, когда вот у меня росло состояние по мере роста компании,

0: Богданом, а я папой. Я говорю, давай. И он такой, Богдан, я пошел на работу. И ушел. И оставил меня одного в комнате просто с уроком жизненным, представляешь? Типа, я потому что так тоже делаю. Я подумал, блин, как интересно. И я понял для себя, что то количество денег, которое я сейчас зарабатываю, каждый новый рубль, доллар, там, дирхам или фунт, они качество моей жизни не меняют уже, да.
1: Ты какие-то новые бизнес-модели, еще для меня много людей смотрят, кто ищет темы. Если бы тебе сейчас было там... какие возможности ты видишь, которые ты сам себе говоришь «нет», но если бы ты начинал с нуля, что бы ты сделал?
0: Знаешь, мне кажется, что... ну, есть сейчас такая шутка, что когда мы думали про роботов и искусственный интеллект, что роботы будут подметать улицы, а да. люди будут создавать искусство и творить, да. то получилось полностью наоборот, да, да. что сейчас люди продолжают подметать улицы, а искусственный да. интеллект придумывает невероятные видео, да. картины, искусство, создает лучше любого дизайнера. Я понимаю, что будет высвобождаться время у людей, и я понимаю, что entertainment вообще... индустрии развлечений. Это прям классная, крутая сфера. Я, допустим, открыл компьютерный клуб в Дубае. Это мой последний бизнес. В прошлом году мы его открыли. И это был мой passion, такой проект. Знаешь, когда я был маленький и учился в школе, я ходил в компьютерный клуб и мечтал, что когда-нибудь у меня будет свой компьютерный клуб. И вот сейчас мы его открыли в Дубае. Он у нас с первого месяца вышел в плюс. И сейчас у нас есть же... видишь, есть такие сферы развлечений, где у тебя нету ретеншена. Ну, например, квесты. Те люди не придут 2-3 раза в один и тот же квест играть. А в компьютерном клубе продукт для меня создают мировые корпорации, типа там Sony, и там Blizzard, которые стоят миллиарды долларов, у которых лучшие художники, дизайнеры и сценаристы, которые создают игры, которые я по факту даю людям поиграть, да, там Counter-Strike, Dota и так далее. И у нас очень высокий ретеншн, то есть люди возвращаются, если мы попали со своим продуктом в воронку, а мы сейчас много денег тратим на трафик, то есть я сейчас даже прибыль не вывожу, мы сейчас все реинвестируем, чтобы накупить больше трафика, чтобы у нас клиентская база сформировалась, потому что когда мы запустились. Параллельно к нам начали 3 компьютерных клуба строить другие русские предприниматели, конкуренты. И мы сейчас скупаем клиентов. Это вот мой такой passion бизнес, знаешь, то есть там нет особо денег, но я понимаю, что, что Саудовская Аравия, что Дубай, они инвестируют вот в эти арены, в индустрию развлечений, в гейм-индустрию в том числе. И это большой бизнес. 25 миллиардов долларов Саудовская Аравия вложила в покупку игровых компаний, плюс в создание инфраструктуры для игр вообще, чтобы люди играли, виртуальные миры. Я думаю, что сейчас... все больше и больше будет вот в эту историю уходить. Пускай пока что первые метавселенные выглядят чуть-чуть нелепо, да, и где-то там неудобными или недостаточно классными, но я думаю, что это просто вопрос времени, и мы точно будем как первому игроку приготовиться все больше и больше времени проводить в каких-то виртуальных мирах, потому что они будут настолько мощными и крутыми, что человечество, ну, точно будет туда идти.
1: Круто. Видишь, это детские мечты, когда реализовываешь, это всегда очень классно. Даже если нет в этом смысла, но вот хочется, да, свой компьютерный клуб. Очень круто. Знаешь, для тех, кто не знает, вот мы с Олегом общались до подкаста, он ровно так же один в один мы общаемся с камерами, без камеры. У тебя такая целостность, знаешь, такая вот. И ты везде... Вообще быть везде одинаковым, это очень круто. Спасибо. Потому что очень много энергии переделывать себя, потому что особенно здесь в Дубае, где все хотят казаться больше, чем они есть, это... такая черная дыра энергии, мне кажется, когда, знаешь, иногда с людьми говоришь, как только камера включается, раз, другой человек, знаешь.
0: Да, это правда. Мне не без разницы, на чем зарабатывать, какого качества будут эти деньги. И я отказываюсь. Допустим, вот development. Очень сладкая, крутая история. Да, но я понимаю, общаясь с десятками девелоперов из России, что этот бизнес имеет нюансы. В частности, ты не можешь без финансовой смазки государству построить дом. Ну, просто сдать его, идеально все. То есть ты обязан где-то наступать на этические вот эти клавиши, знаешь, такие, которые тревогой бьют. Мне, допустим, нравится агентский бизнес тем, что мы никогда не давали взятки, мы никогда не... Мы сейчас платим НДС, представляешь, типа в России на услугах, где у нас нет встречных НДС никаких, то есть я просто тупо отдаю львиную долю своей прибыли, ну, например, половину прибыли, просто

0: на то, чтобы к нам не было вопросов. И я понимаю, что это часть формулы ну, игры сейчас, да, то есть раньше можно было что-то там придумывать, сейчас не получается. И вот эти все вещи, они так формируются. Конечно. В такую стройную концепцию, что мне проще меньше заработать, но честно, и я не гонюсь за там какими-то большими, может быть, капиталами. Или у нас бизнес очень плохо капитализируемый агентский. Ну, вот это агентство,
1: ну, да, да.
0: Он такой, знаешь, не венчурный точно, не... Но это кэш-кау, которая, блин, годами стабильно. Агентство, знаешь, какие живучие. Я смотрю на некоторые компании, они, блин, по 10 лет просто дрейфуют там с 3-5 сделками, потому что его невозможно завалить, у него нету костов, ну, расходов.
1: Ну, здесь в Дубае каждый третий человек агент, это, конечно, ты самым конкурентном рынке вообще. Здесь все, вот эта идея продать одну виллу и потом жить 2 года на эти деньги, она, ну, настолько заманчивая, что здесь все агенты, я не знаю. Так что ты самым конкурентным.
0: Мне это нравится.
1: Да. Но то, что ты сказал, смотри, Уоррен Баффет 60 лет, средняя доходность 20%. Джордж Сорос 60 лет, средняя доходность 19%.
0: Да.
1: Но Уоррен Баффет, все бизнесы, которые он делал, абсолютно чистые. Всю доходность, которую он делал, ну вот он владеет там Хайнц, да, Гайку, он хорошо управляет компаниями, он делает их лучше, да.
0: Yeah.
1: Он реально, вот, Уоррен Баффет, его доходность 20%, там, ну, можно там, может, Кока-Коле придраться или что-то, но по сути все его бизнесы, он, которым занимается, это супербизнес. Джордж Сорос, та же самая доходность, даже чуть-чуть меньше. Но смотри, что он yeah. делает, да, что он в мире творит, и сколько у него врагов, и сколько он поломал судьбы. Это принципиально разные вещи. Да. Да, как бы вот намного лучше быть Уоррен Баффетом, чем быть Джордж Соросом. Поэтому и самое главное, можно и то, и другое. Уоррен Баффет и больше доходность чуть-чуть, да, и при этом да, сделал это абсолютно только долгосрочно мыслил, без всяких спекуляций, без манипуляции рынками, без всяких вот этих, да. Поэтому долгосрочно все равно вот такой правильный подход выигрывает все равно. Да. Спасибо, Олег. Давай, брофист. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мудрого человека больше всего раздражает потеря времени. Время – это самый ценный ресурс. И в этом видео поговорим о 10 признаках того, что ты тратишь свое драгоценное время впустую. Признак номер один. Ты тратишь слишком много времени на то, что тебе не нужно делать. Если вы сидите каждый вечер и смотрите телевизор в течение нескольких часов подряд, или проводите свое время перед компьютером, просматривая социальные сети, вы должны начать относиться к своей жизни более серьезно. Подумайте о том, как вы предпочитаете проводить большую часть своего свободного времени, и спросите себя, помогает ли это каким-то образом продвигать вашу жизнь вперед и становиться лучше? Помогают ли ваши действия создавать основу для будущего, в котором вы хотите жить? Если нет, вам, вероятно, нужно пересмотреть свой распорядок дня и внести изменения. Признак номер два. Ты слишком много жалуешься. Некоторые люди, даже не подозревая этого, ненавидят свою жизнь, и они не перестают делиться этим фактом с другими. Ты тоже так думаешь? Вы жалуетесь на своего начальника, свою зарплату или своих шумных соседей? Если это так, вы, вероятно, ничего не делаете, но проецируете негативную энергию в свою окружающую среду. И негативность ничем не помогает. Она просто заставляет вас бездействовать. Измените свой образ мысли и поговорите с друзьями о том, что вы любите в своей жизни, а не о том, что вас беспокоит. Признак номер три. Ты не кормишь свой мозг. Если вы не будете продолжать изучать новые вещи и улучшать свои знания, вы будете деградировать и оставаться застойными. Точно так же, как тихое озеро превращается в болото, вот что происходит с вашим мозгом, если вы не держите его активным и не учите его новым вещам. Даже если изучение чего-то нового кажется трудной задачей, нужно начинать с малого, чтобы со временем стать лучше. Признак номер четыре. Вы не делаете то, что любите. Есть много людей, которые ходят на работу каждое утро, после идут домой, смотрят телевизор и ложатся спать. И верят, что у них нет страсти к чему-либо. Но такого не бывает. У каждого из нас есть что-то, что нам нравится делать, что добавляет смысл в нашу жизнь. И вы должны заново открыть то, что вас волнует, и уделять этому больше времени. Признак номер пять. У вас слишком много негативных разговоров с самим собой. Иногда наши мысли могут испортить нам весь день. Генри Форд однажды сказал: «Если вы думаете, что вы способны на что-то, вы правы. Если вы думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы». Это означает, что если вы говорите себе, что вы слишком устали, чтобы изменить свою жизнь, вы правы, потому что это то, что вы решили. Однако, если вы говорите себе, что вы достаточно умны и талантливы, чтобы получить повышение или начать свой собственный бизнес, вы также правы. Все, что вы говорите себе, станет вашей реальностью. Поэтому осознавайте свои мысли и адаптируйте их к той жизни, которую вы хотите прожить. Признак номер шесть. Ты не планируешь ничего на будущее. Хотя каждому из нас рекомендуется жить настоящим моментом, иногда мы должны заглянуть в будущее и убедиться, что находимся на правильном пути. Если у вас нет цели или какого-то плана, вы подобны моряку на лодке, плывущему по морю без паруса, ожидая попасть в хорошее место. Но есть большая вероятность, что этого не произойдет. Вы должны создать план действий, который поможет вам прийти к жизни, которую вы хотите видеть. Как только у вас появится цель, вы будете искать возможности, которые приведут вас к ней. Признак номер семь. Вы проводите слишком много времени с людьми, которые не способствуют вашему благополучию. Таких людей иногда называют энергетическими вампирами, потому что они черпают жизненную энергию у других и не дают ничего положительного взамен. Вместо того, чтобы проводить слишком много времени с такими людьми, определите друзей и знакомых, которые заставляют вас чувствовать себя гордыми и счастливыми, и окружите себя ими. Признак номер восемь. Вы зависимы от вашего смартфона. Смартфон является очень полезным для жизни, но у всего должна быть мера. Если во время ужина с семьей вы смотрите в экран или при общении с друзьями вы листаете социальные сети, вы упускаете очень важные моменты в своей жизни и не укрепляете отношения с людьми, которых вы любите. Лучше уделяйте определенное время смартфону в день, а в остальное время будьте в моменте. Признак номер 9. Вы не заботитесь о своем здоровье. Конечно, вы уже 100 раз об этом слышали, но правильное питание и физическая активность действительно необходимы. Поэтому старайтесь поддерживать сбалансированный здоровый рацион и больше двигаться. Это повлияет на ваш вес, психологическое состояние и самочувствие в целом. Признак номер 10. Вы не выходите из своей зоны комфорта. Легко оставаться в удобном месте. Но если вы не будете пробовать ничего нового, не будете рисковать, то просто-напросто останетесь на прежнем уровне. Вы же этого не хотите. Вы хотите продвигаться вперед, и это правильно. Если эти 10 признаков кажутся вам знакомыми, не расстраивайтесь. Вы можете изменить свою жизнь. Но сначала вы должны избавиться от маленького голоса в своей голове, говорящего вам, что это невозможно. В большинстве случаев наше самое большое препятствие – это структура мысли в нашей голове. Поэтому начните с изменения своего образа мышления и речи. И постепенно жизнь тоже изменится. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии этого года в России зафиксирован рост спроса на вторичное жилье. Согласно данным Роскадастра, за этот период было продано почти 700 тысяч квартир, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом пишут ведомости. Эксперты компании ЦИАН отмечают еще более значительный рост. Так, за 6 месяцев этого года было зафиксировано 655 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатели прошлого года. Компания «Этажи» также фиксирует заметное увеличение числа сделок. Особенно активно спрос растет в крупнейших регионах страны. В 19 субъектах число сделок возросло на 38%, достигнув 255 тысяч объектов. При этом часть сделок формально относится ко вторичному рынку, однако фактически они включают готовые квартиры от застройщиков. В частности, 12% сделок были заключены с жильем в домах, построенных менее 3 лет назад. Аналитики объясняют рост спроса на вторичное жилье снижением ипотечных ставок и перераспределением покупателей из сегмента новостроек. Готовое жилье позволяет быстрее завершить сделку и часто оказывается доступнее по цене, чем первичное, стоимость которого остается высокой.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его. И если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируется убеждение, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навыка у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете по сути себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, вот дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. Детское убеждение, он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. Угу. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самый сложный. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник, ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Mm-hmm. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист, о, я не хочу быть аферистом, опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем, ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем, ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, у тебя вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей, не все из них были умные, то есть для успеха умнего не так важно, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичны. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира. Ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко, либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность, значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельств, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик, запой, депрессия и так далее. А второе, ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль, а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма количество своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности, и он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах – административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Пожалуй, у большинства из нас при словосочетании «древние стоики» возникают мысленные образы о бородатых мужах в тогах, которые то и дело философствуют о совсем уж отвлеченных от нашей реальности темах, попивая вино из кубков и наблюдая за кровопролитными гладиаторскими боями, и посему не имеют с нами ничего общего. Позвольте вас разуверить, это совсем не так. Хотя у них не было интернета и микроволновок, да, люди того времени тоже были ярыми спортивными болельщиками и могли тратить все свое время на бессмысленные кутежи и становились продажными чиновниками и ходили везде с телохранителями, боясь каждой тени. Но в то же время некоторые другие люди, причем иногда даже люди, занимающие самые высокие позиции власти вплоть до императоров целого государства, не гнушались искоренять из себя все эти излишества и конкретно пытались понять, как работает их мозг. Одним из таких людей был император и просто хороший человек Марк Аврелий, человек, которого не развратила даже абсолютная власть. Все потому, что с ранних лет ему повезло научиться практиковать тот самый стоицизм, о котором мы так часто слышим, не задумываясь, что он на самом деле из себя представляет. Некоторые люди ошибочно думают, что стоицизм – это стиснуть зубы и терпеть, принимать проблемы молча. Это не так. Хоть стоицизм и позволяет человеку получить независимость внутреннего мира от внешних обстоятельств, это правда, но он также позволяет а. решать решаемое, б. принимать нерешаемое и в. учит нас, как узнать разницу между этими двумя, как видеть все незатуманенным оком. Простыми словами, стоицизм – это сборник действий,

0: действенных методов сохранения самообладания в любой ситуации. Конкретная система ценностей и правил, позволяющая переносить любые трудности. Понятные способы по принятию и решению сложнейших внутренних и внешних обстоятельств, которые неизменно работают вот уже больше 2000 лет. Ведь люди за это время никуда не делись. И как были людьми, так ими и остались. Это особенно хорошо понимаешь, начиная читать небезызвестный труд Марка Аврелия «Наедине с собой», также известный как «Размышление», который был написан им как напоминание самому себе, чтобы не сойти с верного жизненного пути. Нас настигают все те же пороки, все те же импульсы, все те же эмоции и все те же проблемы. К счастью, за нас уже придумали, что со всем этим делать стойки.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельная
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так. Между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
2: Валовый продукт. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
2: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
2: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
2: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут, не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, что амортизаторы не срабатывают. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в
2: общем... Возможно, перешла.
1: Возможно.
2: Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
2: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
2: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
2: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung и другие, чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший. Все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
2: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
2: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год, два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
2: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
2: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не... передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. И если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
2: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась.
1: Угу.
2: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно.
1: Это факт, да.
2: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 из единицы разнообразия свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».